Релакс FM. Сочи 4 часа. В эфире средства массовой информации радиоканал Макс FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ

Релакс FM. В Сочи 6 часов. В эфире средства массовой информации радиоканал Макс FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 2301548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена

0: Релакс FM.
1: Сочи 7.00. Всем доброе утро.
0: Дамы и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
2: «Профитроли 2 плюс 1».
0: Макс Масленников, Юлия Романовская, и Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города. Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: Ну, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: На самом деле, хочется сегодня утром сказать: погода, ну что ты творишь? Что ты вытворяешь? Есть такой прекрасный мем, там про ЖКХ. Это говорят: ЖКХ, что ты творишь, что ты вытворяешь? Что это такое? Я была в Ереване, у нас солнце, лето. Мы ходили вечером просто без тренча, понимаешь, без колготок.
1: Чтобы ты понимала, пока ты была в Ереване, у нас всегда была такая погода, Юля. То есть лучше, откровенно говоря, ну, может быть, пару раз было. И то лучше, это значит просто без дождя.
0: Мы смотрели Краснодар, Ростов, мы смотрели Сочи, даже в Абхазии постоянно на 1 майские были дожди. Но у нас есть хорошие новости. На 2 майские в Сочи будет плюс 22.
1: Абсолютно точно. Я уже тоже заглянул вперед. Ну и, собственно говоря, погода действительно будет радовать. Я надеюсь, мы компенсируем 1 майские 2 майскими.
0: Ну, хочется, чтобы там было x2 теперешней температуры. Ну и, может, я не знаю, Артур уехал на гастроли, может, и там привезет солнце.
1: Из Геленджика?
0: Я не знаю. Говорят, там сейчас построили винопарк. Говорят, что там сейчас будет просто, не знаю, мекка туристов.
1: Слушай, ну,
0: чистое море.
1: Есть винный парк, чистое море, и, собственно говоря, погода уже не имеет никакого значения, но у нас море пока тоже вроде бы в полном порядке, винного парка, конечно, нет.
0: Так, напугали, об этом расскажу чуть-чуть попозже, но сегодня утром я убедилась, что напугали зря. Друзья, здесь шоу «Профитроли» 2+1.
1: Макс Масленников.
0: Юлия Романовская.
1: Всем доброе утро.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Прекрасная погода, хотелось бы сказать, но не сегодня. 12 градусов прямо сейчас в центральной части Сочи. Сочи, кстати, охвачен со всех сторон, вот если на карту осадков посмотреть. Просвета нет и не будет на сегодняшний день, хотя каким-то образом Яндекс в 15.00 показывает нам солнышко и увеличение температуры на 1 градус. Посмотрим.
2: Меня напугали, сказали, что пока меня не было, пошли дожди маслянистые, что были на машинах такие разводы. Я говорю, так, может, у вас машина была грязная? Говорит, нет, разводы. Но сегодня мы убедились во всем, нет маслянистых осадков, разводов тоже никаких нет, поэтому, в принципе, можно спокойно выдыхать. Курорт сохранили. В Красной Поляне сегодня обещают, правда, очень много осадков, температура плюс 14 градусов. Ну и вообще ситуация изменится только 9 мая, когда будет плюс 21 солнце.

0: вперед!
1: Осуждаем
2: Макрона, да. Сегодня.
1: Макрона на улице, что Макрона у нас? Или ты про что-то другое сейчас?
2: Нет, я расскажу. Мы прилетели в Ереван. Вообще, кто не знает, последние 4 дня я была в Ереване. У меня, кстати, сегодня предельная усталость, потому что нам, безусловно, переносили рейс, правда, не настолько долго, но все равно прилетело поздно. Ну и вообще, постоянно в контакте с другими людьми это достаточно выматывает. Ну и в чем суть? Оказывается, мы прилетели в тот самый промежуток времени, когда готовился Европейский политический форум.
1: Все верно.
2: Поэтому за 4 дня, как раз во время того, когда мы там были, там в город вылезывали.
1: Ну, это же классно, пользуйтесь вылизанным Ереваном.
2: Да, просто стелили асфальт там, где он был. Понимаешь, вот эта знаменитая история. Есть асфальт, перестилаем на более лучший асфальт.
1: Слушай, ну я думал, что их не коснется, это постсоветская, понимаешь, как бы хандра с асфальтом, брусчаткой и со всем остальным, но нет.
2: Да, меняли, как ты понимаешь, дорога из аэропорта до центра, потому что по ней будет ехать Макрон. С другой стороны, как бы мы встретили очень выглаженный асфальт. Мы увидели просто, кажется, весь состав полиции.

0: просто, слышь, там они стояли группами по 12 человек, буквально через каждые 100 метров. А вообще обещали, что там будет очень много лидеров, но понятное дело, что в том числе был и Макрон, поэтому все ждали Макрона. Там для Макрона ковры рисовали на асфальте, понимаешь? В нашем это, то есть там в 2-3 часа ночи мы жили вообще в самом центре, угу. Просто что-то сверлили постоянно.
1: Чтобы ты понимала, у нас тоже с тобой кое-что припасено для Макрона.
0: Да, кстати.
1: Ну вот, чтобы, понимаешь.
0: Не, ну, возможно, конечно, Макрон, в принципе, вообще ни в чем не виноват. Но вот это вот желание еще, мы потемкинские деревни нарисуем. Они что, везде вывесили флаг Франции, понимаешь? Вряд ли про то, что Шарль Азнавур, как бы, это то, чем они очень сильно гордятся. Но вот действительно, про Макрона там постоянно все говорили, все для него рисовали. Но, стоит признаться, прилетели все, и даже Гарик Мартиросян, с которым мы сфотографировались, да.
1: Ты сфотографировалась с Гариком?
0: Я с ним не фотографировалась.
1: Ну вот что могло произойти? Что могло произойти?
0: Ну, девочка фотографировалась.
1: Хорошо, нет, это классно. А что он там делал? Он, в смысле, представлял интересы России на этом саммите?
0: Он поддерживал русско-французские отношения через Армению, понимаешь?
1: Да, что там Шарль Азнавур у нас самое известное? Не припомню.
0: Про Гарика Мартиросяна.
1: Да.
0: Ты знаешь, Гарик Мартиросян, кажется, что там обосновался достаточно плотно. Его все знают, он там ходит, бродит. У него есть своя кофейня, она называется G-Space, гигантская, огромные. Это коворкинг-библиотека, виниловый бар, куча кафешек. И вот все это. Мы даже приходили его поддержать. Вот, поэтому он там обоснован. Его все знают, знаешь, это вот как уже, типа, ну, все в курсе, что, например, Винсент Кассель живет в Ницце.
1: Да.
0: Ну, как бы все-таки, ну, Кассель и Кассель. Вот там он такая же история, типа, ну...
1: С Гариком Мартиросяном.
0: Мартиросян ну, ходит по этим улицам. А мы такие, знаешь, через официантов, а можно с ним сфотографироваться? Ну, кстати, очень прилично оказался сразу. Да-да-да, ответил.
1: Да.
0: Ну, в общем, по поводу Макрона, что вокруг себя закручивает вселенную и, конечно, видит только идеальную, самую вылизанную картинку. Но я должна тебе сказать, город стоял на ушах. Вот все 4 дня, что мы там были, вот я уже забыла, что такое люди в городе, понимаешь? Там они майскую демонстрацию все высыпали.
1: Ну, я думаю, что с Макроном это, конечно, никак не связано.
0: Это никак не связано, например.
1: Это связано с вашим приездом. 100% город стоял на ушах, потому что делегация, как называется твой клуб, я забываю.
0: Изящного тура.
1: Изящного тура.
0: Не мой, а наш с Алиной.
1: Да. Ну, ваш с Алиной, конечно. Да. Вы знаете, кто в городе? Вы знаете, Макрон? Да нет, черт подери, с этим Макроном. Изящный тур приехал.
0: Ты думаешь, это для нас?
1: 100%.
0: Вау.
1: Ну вот, а для Макрона только вот это. Еще разок. Ну, слушай, классно. Я рад, на самом деле, что Ереван вас встретил красками и солнцем.
0: Да, сейчас столько всего было. Если что, могу еще что-нибудь рассказывать на протяжении эфира.
2: Макс FM.

0: Мальчишник.
1: Сначала коротенько расскажу тебе о тотальном невезении, а потом о тотальном везении. Соответственно, про невезение. Мира Андреева, к сожалению, почему тотальное невезение? Сначала проиграла финал ВТА того испанского, собственно говоря, кубка. По большому теннису уступила она украинке Марте Костюк в финале, но добралась все-таки до финала. Если ты помнишь, Артур уезжал с мыслью, дойдет до финала, не дойдет. Дошла, но проиграла.
2: Самый главный вопрос. В итоге у нас на финале осталась только одна Мира Андреева, правильно понимаю?
1: Осталась из всех наших только Мира Андреева. И, к сожалению, уступила. Но почему тотальное невезение? После этого она участвовала еще в двойке с Дианой Шнайдер в финале того же ВТА большого тенниса в том же Мадриде. И, к сожалению, снова они уступили.
2: Это печально, но стоит признаться, возможно, знаете, гормональный фон, это женщины, но с другой стороны, Испания. Они сумели, да, я не знаю, как Испания может повлиять, но она, женщина, гормональный фон где-то распереживалась, добавок, знаешь, из семи наших спортсменов, где были мужчины и женщины, она дошла одна, и, возможно, она понимала, что очень много внимания к ней.
1: Степень ответственности, да, я согласен, давит, и все-таки эта девочка молодая, 16 лет, не забываем об этом.
2: 16? 16 лет. Разве может с серьезными дядями и тетями соревноваться половозрелый человек.
1: Конечно, может в случае, если она отбирается, да. То есть, если будет гений, который 8 лет это сделает, то да.
2: Ну, я очень надеюсь, что это ее не сломает, потому что человек даже еще не совершеннолетний. Ни по меркам России, ни по меркам, ну, тоже, не знаю, Америки. А меня, если честно, признаюсь, вот гораздо больше волнует то, что происходит с футбольным клубом Сочи.
1: Ну, давай, а теперь про тотальное везение.
2: Да ладно!
1: Да! Я вчера был на матче.
2: Так.
1: А Оренбург наш главный соперник для того, чтобы остаться.
2: Жизненно важно было его побеждать.
1: Жизненно важно. И мы его жизненно важно со счетом 3-1 разнесли.
2: Да.
1: Но, Юль, почему тотальное везение, а не просто везение? Вчера играл Пари НН. Вот у нас два таких клуба, за которых нам нужно цепляться, потому что все мы внизу. И для нас важно было, чтобы чеченский Ахмат вчера выиграл у Пари НН.
2: Выиграл?
1: Выиграл. 2-0.
2: Красавчики!
1: Ну, то есть нам тотально повезло.
2: Это что, мы разыграли партию, и у нас реальные шансы попасть в Премьер-лигу?
1: У нас есть шансы попасть, но не стоит забывать, что следующий матч мы сыграем с Санкт-Петербургским «Зенитом» на выезде. Ну и, в общем, давай...
2: Ему нужны очки, нам нужны
1: иллюзии,
2: очки.
1: Иллюзии строить не будем. Конечно, «Зенит» нас разберет так же, как разобрал ЦСКА.
2: Хорошо. К примеру, если он разбирает Сочи, то это означает...
1: То это означает, что Пари НН обязана проиграть, обязана.
2: А если проиграли, то?
1: То тогда Сочи должен будет выиграть в последнем туре у Ахмата.
2: Ой, какая комбинация. А если выиграет Оренбург, то нам уже вообще ни по каким фронтам ничего
1: Оренбург
2: не
1: светит. Оренбург нам не очень страшен. Нам нужно, чтобы Пари НН не выиграл. Вот если Пари НН выиграет, то нам уже ничего не светит.
2: Хорошо, то есть получается многоходовка. Мы можем проиграть.
1: Да, но последний матч должны выиграть. А
2: так,
1: Пари
2: НН... Так, дуем, приезжаем в Пари НН, где они там играют. В Париже, в НН.
1: В Нижнем Новгороде, в НН они играют.
2: Приезжаем, на них дуем. Не знаю, сбиваем их с панталыку.
1: Да, я вчера сижу, и сидит молодой человек с акцентом рядом со мной. Я смотрю, лицо знакомое, ничего понять не могу. Смотрю на него, мне прям уже стыдно, и он на меня смотрит. Я говорю, лицо у вас что-то знакомое. А он говорит, а я Мартин Крамарич. Я говорю, а что тогда ты не на поле? А он говорит, да я травмировался. Я сидел вчера с футболистом Сочи, да, смотрел.
2: Что, узнал про зарплаты?
1: Нет.
2: Макс, ну ты же из Израиля.
1: Я узнал про премиальные за победу.
2: Все, сейчас
1: за эфиром расскажу. Да, доброе утро, мы продолжаем.

0: Сочи-ведение.
1: Ни для кого не секрет, и мы неоднократно уже рассказывали о том, что на курортах Газпром-Поляна, Роза-Хутор и, собственно говоря, на курорте Роза-Хутор, Красная Поляна и Газпром-Поляна. Все.
2: Спасибо большое. Мы уже говорили о том, что даже к нам приходил представитель национального парка, что сейчас за посещение национального парка на этих курортах, а для горнолыжников это само собой подразумевающееся, потому что они катаются, а значит заползают на территорию национального парка, вводят дополнительную оплату.
1: Абсолютно точно. 250 рублей с человека. Собственно говоря, вне зависимости, сезонный скипас у тебя за 80 тысяч или, собственно говоря, разовый за 8. В любом случае, более того, ты должен оплатить это в отдельной кассе, то есть отстоять две очереди. Понятно, что нам рассказывали.
2: Можно и QR-код навести.
1: Да, все это понятно. В общем, это определенного рода сложность.
2: Вроде мы это уже перетирали, но тут дополнительная волна возникла, и, конечно же, горнолыжники решили высказаться.
1: Абсолютно точно. И вот я процитирую несколько, собственно говоря, людей. Здесь прям сводки с фото и видео. Ребята, я не знаю, насколько это законно, буду обращаться в подведомственный орган. Вот прямо сейчас работники нацпарка в прямом смысле этого слова заблокировали вход. Требуют покупки билета для того, чтобы покататься. Мы приехали кататься, а не смотреть красоты Красной Поляны. Мне это категорически не нравится, с учетом того, что вы знаете, сколько сейчас стоит сезонник.
2: Да, я очень... Ну, во-первых, по-моему, уже у всех закончился катальный сезон. У меня есть такое подозрение. Нет?
1: Ну, вот статья от 1 мая.
2: Это где 1 мая еще сезон? Вроде уже даже на Розе Хутор приставили.
1: По мокрому. Здесь написано «катаем по мокрому». Да, то есть вот статья так называется.
2: Понятно. Но в любом случае здесь важно понимать, что к нам представители национального парка приходили, и их позиция такая. Есть закон, мы закон выполняем. И то, что 11 лет его не выполняли, это была реальная беда и проблема. И люди, безусловно, они защищают свои интересы. Они защищают, чтобы для национального парка шли в казну деньги.
1: Я согласен, Юль. Два вопроса. Три, точнее. Первый вопрос. Почему 12 лет не нужны были эти деньги? Ну, то есть, из кого их получить, кто виноват?
2: Да. И почему курорты не сказали, ладно, если все это время, например, мы были, может быть, не совсем правы, давайте... В любом случае, курорты же, они арендуют каким-то... То есть, понимаете, мы же, получается... Подожди, вот с другой стороны, это же канатка. Uh-huh. Это же не только канатка, это еще и трассы.
1: И инфраструктура наверху.
2: Да, и трассы. Понимаешь, это не просто канатка, чтобы подняться наверх. То есть это сумма не для поднятия. Это еще и ратраки, которые полностью разравнивают всю эту территорию. То есть ты платишь за то, что ты катаешься.
1: Все верно.
2: Катаешься по трассе.
1: Ну, конечно.
2: А трасса чья?
1: Горнолыжного курорта. На чьей территории?
2: А
1: на территории национального
2: курорт,
1: парка.
2: Видимо, берет в аренду.
1: Логично. А почему мы аренду оплачиваем? Вопросики, да? Ну вот я с тобой соглашусь. Это был мой второй вопрос. И третий вопрос. Юль, мы все-таки за удобство, за получение удовольствия. А когда тебе выдают чек, а ребята его померили, и он 41 сантиметр, и тебе его нужно сохранить, чтобы наверху ты горнолыжник.
2: Ну как это 41 сантиметр?
1: Ну вот 41 сантиметр. Вот
2: там
1: такой
2: одна
1: чек
2: опция.
1: Чек выдают на 41
2: что
1: сантиметр.
2: Что они группу проводили? Ага.
1: Да, групповой чек, я бы сказал. Ну нет, пожалуйста, давайте вот, как-то мы постараемся.
2: Вот вы знаете, мемы лучше всех показывают. Что вы творите? Что вы вытворяете? Хочется крикнуть.
0: Реклама на Макс.ФМ. 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
3: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи, переулок Теневой, 18/1. Адлер, улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Вот услышала прямо сейчас оповещение на твоем телефоне, и стало понятно, что это очень важная смс-ка. Кто не в курсе, сейчас, конечно, самолеты вылетают, прилетают просто не пойми как.
1: Значит, моя бывшая супруга в Оренбурге у мамы. И если посмотреть на четвертый перенос, то ровно сутки задержка. Ровно одни сутки.
0: Это невероятно. И сейчас перенесли на сколько?
1: Сейчас перенесли на 15:30 вылет из Оренбурга. Чтобы ты понимала, по нашему времени это на 2 часа, конечно, раньше, но в любом случае.
0: Вы знаете, конечно, идея лететь, в принципе, хочу вам сказать, что вот в преддверии, например, 9 мая или возвращаться после майских праздников, кажется, что это очень плохая история. И ты знаешь, я просто поражена, что мы прилетели спокойно в Ереван. Кто не знает, 4 дня последних я была в Ереване. И мы тоже вылетали в 8 утра. Что самое интересное, до нас в 8 утра были задержки до 15:00. После нас на следующий день задержки были тоже там на часов 6-8. Мы вылетели каким-то загадочным образом вовремя. И назад мы тоже, на самом деле, прилетели тоже очень-очень-очень комфортно. Задержки были связаны только с тем, что там был люфт. Прилетело очень много делегаций, и Макрон в том числе. Кстати, прилетел не только Макрон, но еще и лидер страны, которую он поддерживает. Я думаю, вы понимаете, про кого сейчас говорю. Вот. Но в городе, кстати, этих флагов нигде не было, потому что, безусловно, они хотят, чтобы Арарат продавался. Не только в Ереване.
1: Ну да, мы помним, чей основной турпоток в Ереван, да, ну и в Армению в целом.
0: Тут вообще говорю, что из Москвы как маршрутки катаются все эти верно. Самые самолеты. Но, признаюсь честно, вот у нас девушка летела, 70 тысяч рублей она заплатила за билет Москва-Ереван, Ереван-Москва. Я считаю, что это катастрофически много.
1: 70 тысяч.
0: 70 тысяч рублей, причем это был не Аэрофлот, это был дешевейший Азимут на сухой суперджет.
1: Ну, единственное, что радует, что наверняка это были не последние деньги девушки. Это, ну, да, как бы, да, не, да, немножко, да. Как бы, хотя бы...
0: Это 100% не последние, но сам факт то, что, окей, она может позволить, но есть миллиард людей, которые не могут позволить, потому
1: Юль,
0: что...
1: Я в Сочи, из Сочи летал в Ереван за 7,5 тысяч туда-обратно.
0: Нет, нет, мы, понятное дело, что тоже прилетали, вот, из Сочи мы летели, безусловно, там где-то 11 тысяч, где-то 8 тысяч рублей, то есть мы не больше 18 тысяч заплатили за билет туда-обратно. Это не 70. Но все равно вот эта история, это, конечно, очень сильно пугает, что люди реально там ночевали в этом самолете, да, в аэропорту. И это полное безумие. Поэтому если вы думаете, что 9 мая или 8 или 10, 11 можно куда-то поехать на самолете, не, это плохая идея.
1: Я хочу тебе сказать, у меня есть объяснение, почему вы так удачно улетели и туда, и обратно. Давай. Просто за рулем был пилот Самвелло, но видел, как вы грациозно движетесь по трапу и сказал, по-братски выпусти меня.
0: Там, чтобы попасть на трап, нужно, знаешь, чтобы ты еще посидел специально. Кстати, вы знаете, меня поразило, что, оказывается, когда ты вылетаешь из Еревана, как-то я пропустила этот момент, ты заходишь через вот этот вокзал внутренних перелетов. И оказывается, то есть ты не как внешний перелет, зарубежный. У нас же есть зарубежный зал, а есть внутренние перелеты. И ты вылетаешь из зала внутренних перелетов. И потом уже ты заходишь в маленькую, не знаю, там, кабиночку какой-то загон, и оттуда уже вылетаешь либо в Ташкент, либо в Ереван. Но заводят тебя через зал внутренних перелетов. Это
1: я
0: очень необычно.
1: Не помню почему-то. Но хорошо, на самом деле я Юлю поддержу. Ребят, подумайте 10 раз, прежде чем улетать на
0: предстоящий праздник. Да, а я вам скажу, впереди у нас, например, классные солнечные 9-майские праздники, а в Сухуми стали показывать спектакль про Эдит Пиаф. А мы едем туда.
1: 100%.
0: Мяу.
2: Макс ФМ.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Так, друзья мои, что могу сказать? Порция попкорна за последний год рекордно выросла на 20%, а за последние 3 года на 50%. К чему я это все веду?
1: Это к тому, что каждый раз, когда ты открываешь социальные сети или интернет, ты такой, ну, садимся с попкорном, потому что события действительно просто, как будто мы все в сериале.
0: Абсолютно точно. У нас, соответственно, Юль, только российский кинематограф представлен в кинотеатрах до 11 числа, согласно распоряжению Министерства культуры. Понятно, что есть что посмотреть. «Ангелы Ладоги», «Коммерсант», новый фильм с господином Петровым, который что-то вроде как куда пропал, а вроде бы и нет. «Ждун», который снимался, кстати, в Сочи. Но я о другом. Если раньше кинотеатр считался доступной, такой, знаешь, простой и понятной для всей семьи, для бюджета недорогим развлечением, то сейчас, ну, давай вот просто я открываю билет. Не буду говорить, в каком кинотеатре, 620 рублей за билет.
1: Ну, ты понимаешь, майские праздники — это время, знаешь, вот как, например, Новый год. Это время чоса у Санта-Клаусов и Дедов Морозов. Uh-huh. Есть специальные дни, когда кинотеатры, возможно, зарабатывают на несколько месяцев вперед.
0: Юль, 560 потому... рублей за 100 грамм попкорна сейчас цена. Вот я рассчитал 100
1: грамм. А сколько
0: грамм
1: обычно вот в этой упаковке? Я просто не ем попкорн.
0: Большая упаковка это. Да, 200 да. грамм, маленькая упаковка 100 грамм.
1: То есть, получается, в большой упаковке 1000 где-то рублей.
0: Да. 1000 рублей. Рублей, да.
1: Ну, я хочу вам сказать, друзья, попкорн вреден, а? Ну, а значит, не стоит его есть, не стоит... Вы знаете, все очень сильно меняется, когда вы просто начинаете саботировать и не покупать. Вот и все. Вы не покупаете попкорн, и он начинает дешеветь, потому что его нужно побыстрее продать. Не могу сказать, что я люблю людей, которые смотрят фильмы и делают это в прикуску, потому что, мне кажется, это как-то совсем даже унизительно.
0: Ты про кинотеатр, да? То
1: есть... Ну да, я поясню, потому что, когда ты ешь, ты и сам не особенно сильно вникаешь в сюжет. Ну и плюс, представляешь, сколько труда создать фильм. А ты такой сидишь и закидываешь еще в себя этот попкорн. Это прям, ну не знаю, это некрасиво.
0: Да, но и поверь мне, это еще иногда и очень громко, и отвлекает в других людей. Вот это шорканье чипсиками там. Да, в общем...
1: Да, я однажды, знаешь, что повернулась и сказала, вы не могли бы только на громких фразах, то есть не в тишине. Тогда она была тишина, а... Я говорю, вы могли бы только, когда вот они говорят жевать.
0: Боже, я бы хотел быть этим человеком, которому хоть раз так сказали. Не, на самом деле, я не ем попкорн в кино. Кино очень люблю и хожу в кино. Но, собственно говоря, маленько давайте тормоз-то мы уже ручной включим и
1: ну,
0: ценам...
1: смотрите, у нас как бы разные претензии. У Максима это цена.
0: Да.
1: А я вообще к людям-то обращаюсь, которые этот попкорн покупают. И вы знаете, очень интересно узнать ваше мнение. А вы в кинотеатр ходите с попкорном? Вы есть вот тот самый раздражающий многих людей жующий человек? Может быть, это все сделано для того, чтобы вы перестали жевать, и цены будут и дальше расти, пока вас не отлучат от попкорна. Это отлучение. Это денежное
0: точно.
1: Отлучение от попкорна.
0: Вот и все. Все и вскрылось. На самом деле, просто Министерство здравоохранения договорилось с Министерством культуры. Там
1: да,
0: по-братски.
1: Да.
0: Давай,
1: я вот жду, когда вот эти вот всякие вейпы будут стоить миллиард. Понимаете? Давайте вот каждый месяц будем реально повышать цену. Почему? По-моему, где-то в Великобритании, по-моему, сделали, что люди старше определенного возраста, в принципе, до конца своей жизни никогда не смогут это купить.
0: Слушай, мне очень нравится, но у нас тоже вейпы под запретом. Я сейчас подготовлюсь и расскажу.
2: Реклама на Макс.ФМ.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
4: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп». Транспортная, 28.
6: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской, 15 или на сайте familysmile.рф. Медицинские услуги требуются консультация специалиста.
7: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
2: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Даль 5.
1: Вот уже через неделю состоится наш эфир «Воссоединение Меркера и Романовской». Надеюсь, вы слышали эти анонсы. И вот самое главное, это то, что у нас с Эдуардом всегда были разные мнения. И я вот хочу спросить, с точки зрения русского языка, если мнения разные, то мнение «что делают» глагол какой?
2: Я с тобой полностью согласен, Юля.
1: Нет, это понятное дело, поэтому ты на прикормленном месте. С моими улыбками. Ничего вам, кстати, сладкого не привезла, но вы и так на похудении.
2: Мы на похудении, да.
1: Да, поэтому я вот хотела спросить, вот какой глагол мы употребляем? Если мнения разные, то мнения что делают?
2: Разнятся.
1: Разнятся. И это очень часто неправильная формулировка, потому что есть единственное верное ударение в этой фразе. Мнения разнятся.
2: И тишки на жизнь.
1: Представляете? Мнения не разнятся, а мнения разнятся. У кого там у нас скоро будет тот самый экзамен по русскому языку и литературе, пожалуйста, мнения разнятся. Но возникает вопрос, а как же тогда определить? Ведь есть слово «разница», и мнение «разница» звучит как будто бы...
2: Ты говоришь, как не надо. Да. Вот у меня прям слово одно в голове.
1: Ну, Макс, мы говорим про разницу, а не про другие слова. И если ты скажешь «мнение разница», то может показаться, что ты говоришь несогласованное выражение. Мнение, разница. Ну, как сделать так, чтобы было понятно, что это не разница, а разнятся?
2: Я хочу обратить твое внимание, что я к гастрономии только еще привык, а не к гастрономии. А ты мне уже мнение разнятся, понимаешь?
1: Да.
2: Мой мозг не готов, и я тебя уверяю, ты представляешь, на улице или там где-нибудь там в общественном
1: месте. Наше мнение разница.
2: Наше мнение разница. Тебе скажу, чё, иди вон русский язык подучи.
1: Да, но, конечно, ты не будешь ходить со словарем далее. Логично. И всех тыкать, но, к сожалению, если вы работаете, например, диктором, вот вы от нас уже другой конструкции не услышите.
2: Услышите. От нас с Артуром услышите, ребята, не переживайте.
1: Но я все-таки хотела дать небольшую подсказку, как различить, как? Вот, хотя бы, по крайней мере, при произношении. Слово «разница», помнишь, «большая разница», это с мягким произношением после «з». «Разница», «разница», «разница», да? А если мнение «разница», то это «з» твердое. «Разница», «разница».
2: Я могу и мягкое.
1: Я чувствуешь разницу?
2: «Разница», смотри, «разница», мягкое «з» может быть.
1: Но это тогда люди сейчас, которые нас слушают, думают, что за разница,
2: что
1: за разница, разница. Они произносят одно и то же тысячу раз. Но смотри, я вот сейчас произнесу, и ты мне скажешь.
2: Давай.
1: Это сейчас глагол будет, да, или существительное? Существительное? Между нами разница. «Разница». Это глагол или существительное?
2: Это глагол.
1: А вот это сейчас «разница».
2: А это существительное.
1: Ну вот видишь, все-таки могу показать.
2: Конечно, я просто запомнил, где твердое, где мягкое. В общем, ребята...
1: Нет,
2: ну
1: понимаешь, это же тоже как бы сложно. Разница, разница. Получается, можно?
2: Получается, можно.
1: Ну,
2: но
1: все.
2: Людям, которые не понимают какую-то рабарщину мы несем, до сих пор, мне кажется, достаточно сложно. Но Даль вам в помощь.
0: Твой город. Твое радио.

0: Max FM.
1: Сочи 8.00. Всем бодрое, доброе утро.
0: Новости на Max FM.
2: Доброе утро, с вами Алексей Петров. В Сочи пройдет велогонка «Три горы», а в Туапсе продолжают ликвидировать последствия пожаров. Спонсор выпуска — автормоцентр Коновалова, Сочи, Адлер. В Туапсе продолжаются работы после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Городские службы приступили к уборке пострадавших улиц, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Коммунальщики очищают плитку и убирают сгоревшие деревья и мусор. Основные работы ведутся на улицах, которые находятся рядом с предприятием. Там также разбирают остатки поврежденных конструкций. В оперативном штабе отмечают, что к ликвидации последствий подключились специалисты из других районов края. В Госдуме сообщили о планах ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков. Это коснется так называемого безалкогольного пива, вина, детского шампанского, рассказал председатель Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, напитки не содержат алкоголь, но вырабатывают определенные стереотипы у детей и способствуют тому, что уже во взрослой жизни эти люди будут лояльно относиться к алкоголю. Об этом пишет Лента.ру. По оценкам экспертов, около 6% несовершеннолетних от 10 до 13 лет и почти 21% подростков старше 16 употребляют безалкогольное пиво и вино. Россияне стали чаще проходить диспансеризацию на работе. В прошлом году профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли 1 900 000 человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек. В Сочи в Адлерском районе с 9 по 11 мая пройдет многодневная велогонка «Три горы». Маршрут велогонки 9 мая начнется в 14.40, продлится до 17 часов от центра «Галактика» до улицы Очепсинской. Далее от кольца на 45-м километре трассы А-149 Адлер-Красная Поляна и до площади Сбербанка на курорте Красная Поляна. 10 мая велогонка будет проходить с 12.30 до 15 часов. Старт от центра «Галактика», далее по улице Чепсинской до КПП «Вольерный комплекс» и финиш на парковке лыжно-биатлонного комплекса «Лаура». А 11 мая соревнования пройдут с 7.30 до 11.30, старт от центра «Галактика», а финиш на парковке спортивного комплекса «Русские горки». На время проведения велогонки движение транспорта в Красной Поляне будет ограничено. Автобусы будут ездить по измененному маршруту. Жителям и гостям города рекомендовано учесть изменения при планировании поезда. Так об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров. И до встречи через час.
0: Реклама спонсора.
3: Акция в офтальмоцентре Коновалова «Адлер». Оптическая когерентная томография 2500 рублей за оба глаза. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова «Адлер». 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Стендап-комик.
1: Я здесь.
0: Радиоведущая.
2: Фу, успела.
0: Мотобайкер.
3: Домчал.
0: Профитроли 2 плюс 1. Поехали.
2: Многие сейчас выходят из дома, и стоит признаться, что их будет поджидать один очень токсичный предмет в доме. Не знаю, как ты считаешь, но мне кажется, что самый токсичный предмет в доме – это утюг. Ты каждый раз, когда выходишь, ты думаешь, так, я его выключу, вот этот утюг. Окей. Кто-то фотографирует утюг. Утюг и плита. Боже ты мой.
4: Я хочу сказать тебе две важных вещи, Юль. Когда у меня был утюг, я всегда, выключая его, говорил это вслух. Это всегда откладывается. Я выключил утюг. И ты будешь точно уверена, через 2-3 часа ты же вспомнишь, что ты произнесла эту фразу. Это первое. Для тех, у кого есть утюг. Утюг в моем доме был заменен на парогенератор буквально пару лет назад, и счастью моему нет предела.
2: Да. Слушай, я не могу сказать, что мне парогенератор замечательно отпаривает вещи. Это тяжелая конструкция, его не быстренько включил, быстренько прогладил. Это какая-то всегда гигантская история. Вдобавок, мне кажется, у мужчины таких вещей, которые прям так аккуратно нужно гладить.
4: Ну, практически нет. Я наверное, особенно там... у одинокого мужчины.
2: У одинокого, да. Знаете, вся одежда из разряда интеллигентная помятость.
4: Абсолютно точно. Понюхал, вот не пахнет, значит, чистая.
2: Ой, ну, обожаю.
4: Вверх вот так поднял. Если, собственно говоря, на каньон американский вот этот великий не похоже, значит, да. Наглаженная.
2: Но вы понимаете, что реально вы в доме, вот я всегда, когда выхожу, я такая, оп, и знаешь, из угла, типа, ты выключен? Я же вижу, что ты выключен, да? Так, вилка, отлично. И я всегда, знаю, что я всегда очень далеко от розетки отставляю телефон, вернее, не телефон, а утюг. У меня есть подозрение, что он может пробраться к вилке, что он пробирается к вилке. Понимаешь? Это степень абсурда. Видите, какой токсичный предмет.
4: Согласен.
2: Он подберется к вашей вилке и сам туда включится.
4: А вспомни.

0: какие-то вещи проверили, а у некоторых людей стоит, и там еще холодильник, тудым-сюдым. Ага,
1: холодильник. Да, а да. С ним-то что произойдет? Забыл дверку закрыть, да. Креветки к вечеру, к пенному протухли.
0: Да, обязательно.
1: Все, это хуже, лучше бы утюг.
0: Друзья, здесь шоу «Профитроли» 2 плюс 1. Артур у нас пока на выезде, на гастролях в Геленджике, поэтому мы вдвоем, но завтра воссоединимся.
1: Все верно. В эфирной студии радиостанции «Макс ФМ» Макс Масленников.
0: И Юлия Романовская.
1: Всем доброе утро.
2: Погода на Макс ФМ.
1: 12 градусов прямо сейчас в центральной части Сочи. Дождь накрапывает, но, по крайней мере, не льет, как из ведра, как это было еще час назад. Воздух прогреется до 14.00 в 15 часов сегодня. Синоптики Яндекса обещают нам даже солнышко.
0: Ох уж этот майский ветерок, который, честно говоря, не шашлыки треплет, а треплет, кажется, даже крыши. И вот они могут улететь. Хочется, конечно, нормализации погоды, но, как есть, говорят, что ближе к 9 мая будет уже жара. Ну, а пока в Красном Поляне, к сожалению, осадки. Слабый дождь закончится только в 8 вечера. Температура не выше 14 градусов со знаком плюс.
2: Реклама спонсора.
3: Лаборатория экспертного класса рядом с домом. Новые пункты забора крови клиники «Армед» на улицах Молодогвардейская, Дивноморская и Виноградная. Точные анализы, быстрый результат. Подробности по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: спонсором выпуска является Марсел Энтира.
1: Да, да.
0: Пластический хирург, который будет принимать уже совсем скоро. И мы очень хотим, чтобы вы действительно воспользовались этой уникальной услугой, которая может действительно вам помочь. Давайте чуть подробнее разберемся. Значит, спонсор рубрики «Девичник» — это пластический хирург Марсел Энтира с 42-летним стажем. Это кандидат медицинских наук, который стажировался в Бразилии, в Канаде. И, кстати, в 2006 году он был признан одним из 15 лучших пластических хирургов России.
2: А в 2025 году занял второе место в Всероссийской премии «Продокторов». Консультации доктора Марсела пройдут уже со 2 по 6, а точнее, если быть, уже идут, соответственно, у вас есть еще пара дней для того, чтобы записаться, и проходят

0: Они в клинике «Баланс здоровья». Номер телефона 8-918-302-1747, ну или на сайте drmarcella.ru.
1: Каждый день мы напоминаем, что там можно сделать совершенно разные операции, убрать в том числе какие-то особенности, которые вас расстраивают. Вот, например, ринопластика. Она же делается еще и как и риносептопластика. То есть вы можете улучшить свое дыхание. Если вам нужна ринопластика, вы хотите дышать полной грудью, то запишитесь на консультацию к доктору Марселло. Ну а теперь конкретно рубрика, которая у нас посвящена отношениям. В отношениях, ты знаешь, вот есть люди, которые умеют влюбляться в тех, кто находится в очень недоступной зоне. И к таким людям отношусь я. Я всегда влюбляюсь. Ну, как, знаете, вот есть какая-то такая маленькая, такая, знаете, волна влюбленности к тем, кто находится очень далеко. А, соответственно, я с ними не могу построить отношения. Понимаете, да? Вот они где-то там в Америке. Значит, другой в Стамбуле. Значит, была в Ереване, познакомилась, значит, с мужчиной из Риги. Вообще удивительно, но я хотела вам рассказать, как можно познакомиться с мужчиной. Я познакомилась через его маму. Мы проживали в историческом отеле. Это вилла Даленда в дореволюционном здании. И там такое время пребывания, что на завтраке вам накрывают один большой такой стол. И вот мы сидели всемером, и нам подсадили еще одну женщину. Это была очень уникальная женщина, такая вся из Риги, очень аккуратная. Мы много говорили про балет, и мы с ней установили какой-то контакт. И она мне рассказывала. Она говорит: ну вот скоро приедет мой сын.
0: Сыночка.
1: А я уже с ней... Ну, я же не знаю, какой сын. Мне же без разницы еще, какой сын. Я с ней разговариваю. Мы про балет. Она потом на следующий день сходила на балет. Мы тоже ходили на Эйфмана. На следующий завтрак мы с ней обсудили этого Эйфмана. Вот это то все. И тут я понимаю, что на третий день... Ну, у нас мало времени. Да никаких грандиозных историй.
0: Давай быстрее.
1: Да никаких грандиозных историй не было, конечно. На третий день приезжает он. И я еще не понимаю, что это ее сын. Но знаешь, вот есть вот этот хоба! И я просто понимаю, что он на меня смотрит вот очень долго, да? И я такая, и мой, он во моем вкусе, он в моем вкусе. А в моем вкусе я называю это мужчину-бурундук. Темные волосы, темное лицо, такое весь такой поджарый, очень красивый.
0: Точно из Риги.
1: Да.
0: По описанию, подхожу, прям не рижанин.
1: Я подхожу, я говорю, вы говорите по-русски? Он такой, да, чуть-чуть. И тут я понимаю, что это сын Марины. Но проблема в том заключается, что у него, к сожалению, есть жена. И они приехали вместе с женой.
0: Все.
1: Но она мне что говорила? Она мне говорила, он говорит, это не моя невестка. Она говорит, невестка плохая. Поэтому я ей сказала, я говорю, Марин, когда ваш сын вдруг будет свободен, просто вот
0: вы
1: мои
0: знаете,
1: социальные
0: вы
1: сети.
0: Вы знаете, куда писать.
2: Реклама на Макс.ФМ. Летний кэмп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
3: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.
4: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марселло Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте drmarcello.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Это правда?
4: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу профитролей Меркер и Романовская.
5: Что будет?
4: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
2: Спонсор эфира Windrose Fitness на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В.
6: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
7: Твой таунхаус практически на пляже?
8: Да!
7: В закрытом поселке?
8: Да!
7: Где это?
8: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай.
5: 100 метров от моря.
7: Хочу.
5: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
7: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
8: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
2: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Колораж.
1: Пара интересных новостей для тебя, Юль. С сегодняшнего дня со мной начинает заниматься реабилитолог и тренер по физической культуре. Ты знаешь, что с одним из спортзалов города у меня есть определенные договоренности. Да. И, собственно говоря, для чего это будет сделано? 100 тысяч шагов. Я не,
2: откладываю. Такая билиберда. Ты знаешь, это, во-первых, мы точно никто из этого из нас освещать не будет.
1: Нет, нет, я не собираюсь, я не прошу тебя это освещать.
2: Я не понимаю, зачем это вообще просто
1: мне
2: делать.
1: Мне хочется это сделать.
2: Макс, нет, это полная билиберда.
1: Ну почему? Это же под надзором врача, под надзором тренера.
2: Никто это не... Я запрещу, чтобы это освещали, потому
1: да,
2: что это дурацкая идея, которая может других смотивировать.
1: Подожди.
2: Вообще делать вообще непонятные
1: люди
2: вещи.
1: Люди бегут
2: жизни.
1: Марафоны. Мы же не говорим,
2: Макс,
1: о том, что это плохо.
2: Здесь, видишь, есть какая одна особенность?
1: Давай.
2: У тебя есть что лечить в организме.
1: Да, колено.
2: Как бы, понимаешь, силы надо потратить на то, что вот понимаешь, вот есть белый стул в комнате,
1: да.
2: И ты его не замечаешь, он стоит посередине. Ты не замечаешь стул и ходишь прямо по периметру и такой, я не замечаю. А тебе нужно лечить колено, тебе нужно делать абдоминопластику, тебе нужно разбираться со всеми там вещами, которые ты по результатам анализа.
1: Закончился Казанский марафон, в котором участвовало 25 тысяч человек.
2: Так.
1: Все были абсолютно здоровы, естественно.
2: Так.
1: Ну, это вот если перевести это на то, что мы с тобой сейчас обсудили. Марафоны бегут, а я скажу, что ходьба гораздо безопаснее, чем бег. Гораздо
2: да.
1: безопасней. Но его пробежали 25 тысяч человек. Я вот к чему это веду, что в этом нет ничего предосудительного, если это сделать подконтрольно. Но сегодня мы говорим о другом. На самом деле, я хочу с тобой поговорить. Ты часто нам рассказываешь. Оказывается, есть так называемые суперфуды. Все про них знают.
2: Да, ягоды годжи. Например семена чиа. Почему это важно? Потому что они могут вам дать быстро, например, вот клетчатку вы много не съедите, или, например, псиллиум. Это очень большое количество клетчатки.
1: Абсолютно точно. А еще матча, авокадо, киноа и спирулина. Это все суперфуды. Почему? Потому что, оказывается, суперфудами считаются продукты, которые кочуют из диеты в диету. Нет ни одной диеты, запрещающей все вот это.
2: Нет, просто еще не нашли, как, например, матча что-то там заблокировало у кого-то.
1: Да,
2: абсолютно. А это просто недообследованный продукт, я хочу вам сказать.
1: Ты сегодня прям очень позитивно настроена, да, все, что связано с едой и спортом. Но, смотри, в России есть свои суперфуды. И список российских суперфудов такой.
2: Сметана?
1: Нет. Мед.
2: Ну, относительно. Хорошего,
1: соглашусь.
2: Понимаете, настоящий мед, чтобы его сделать, эта пчела должна пролететь 90 километров. Понимаете, у нас иногда и даже некуда улететь на 90 километров.
1: Я с тобой согласен.
2: Чтобы все это время было разнотравье.
1: Вот. И пчеловод у нас иногда, знаешь ли, лентяй, разбавляет это все сахарным сиропом. Но да ладно, будем все-таки говорить, что это настоящий мед. Овсянка, клюква, облепиха, шиповник.
2: Подождите, в овсянке куча, например, углеводов. Не понимаю, почему там овсянка.
1: Странно. А, при том, что это сайт иммунитет.ру. Совместно.
2: Есть такой сайт.
1: Да, представляешь. А, дальше. Греча. Ты как относишься? Ее тоже.
2: Я отношусь хорошо. Это долгие углеводы. Это хорошая идея.
1: А льняное семя? Ну, или масло.
2: Здесь, смотрите, тоже важно понимать. Вот, например, семена некоторые, они повышают и изменяют гормональную систему. Например, с 1 по 14 день женского цикла, например, семя льна можно есть, а с 15 по 28 нельзя.
1: Сомнительный суперфуд получается.
2: Но это просто нужно сознанием дела подходить. Просто люди прочитают такой суперфуд, и все. Что-то на голодный желудок начнут держать, это не на голодный, гормональную сферу не придет. Короче, это все так относительно. Даже вот этот иммунитет.ру. Понимаешь?
1: Да, сомнительно. Да. Ну и последнее, это клюква, облепиха и шиповник.
2: Ну к ним вообще ноль вопросов.
1: Ну все, ну хоть к чему-то. Сегодня у тебя ноль вопросов. Доброе утро.
0: Твой город. Твое радио.

0: Возможность своим умом заработать себе что-нибудь хорошее, вкусное или еще что-нибудь.
1: А я хотела сказать, что у меня у мамы было очень яркое воспоминание относительно еды. Короче, когда она приезжала в Москву, это было еще советские годы, там было одно заведение. Кажется, что оно существует до сих пор. Ты туда приходишь, платишь один раз и ешь вот до посинения. Самая главная задача – это чтобы потом тарелка была пустой. То есть, если на тарелке что-то осталось...
0: Ты оплачиваешь блюдо?
1: Ты оплачиваешь. Слушай, для меня было открытием, что у нас в городе появилась точно такая же затея. Причем, я так понимаю, что ресторан недавно переформатировался на эти рельсы.
0: Слушай, он работает в стандартном формате, но у них есть, да, 3 часа. Это с 14 до 17.00 ежедневно, включая выходные, когда ты можешь прийти вот на тех самых рельсах за 2000 рублей съесть все, что угодно из меню. Причем нет такого, знаешь, там со звездочками что-то или, наоборот, отдельное меню.
1: Не, под это. Тоже должна быть тарелка потом.
0: Да, конечно, тарелка должна быть.
1: А если она не чистая?
0: Если она не чистая, ты так же, как и в Москве, твоя мама, просто оплачиваешь блюдо и все.
1: Нет, так 2000 рублей, это уже все включено.
0: Все, абсолютно все включено.
1: Ну, так ты берешь просто по-малому.
0: Да.
1: Взял, поел, правильно?
0: Взял 300 грамм барабульки или там 300 грамм каре или еще что-то. Да, ты можешь дозаказывать, тебя никто не ограничивает. Не надо сразу заказывать.
1: А ты заказываешь по меню?
0: Да, по основному. Представляешь? В этом-то и фишка. Ты заказываешь по основному. Нет отдельного меню, как в некоторых ресторанах Москвы. Вот у нас есть акция, типа, 2000 рублей все включено, но вот по этому меню. Основное не работает.
1: А мои наблюдения, что, видишь, моя мама рассказывала про то, что это была шведская линия. Ты на шведскую линию на одну огромную тарелку все это наваливал. А тут непонятно, какие у вас там размеры.
0: Ну, подожди. 300 грамм барабули – это между 200 и 400
1: грамм.
0: Двумя стами.
1: Спасибо.
0: Да, пожалуйста. Ну, то есть, что непонятно в этом?
1: Ну, не знаю. Ты когда видишь объем еды, ты понимаешь, ты с этим справишься или нет.
0: Греческий салат 220 грамм.
1: Я тебе не представляю, что такое 220 грамм греческого салата. Я понимаю, ложка, положенная мною на тарелку.
0: Да.
1: Ну, не знаю. И в итоге вы не сможете съесть больше 3 блюд. Вот, типа, же 3 блюда.
0: Да.
1: А это что, это и будет 2000 рублей?
0: Нет, давай я тебе расскажу. Вот смотри, я закажу 300 грамм каре ягненка по 1200 рублей за 100 грамм.
1: То есть туда нужно приходить и заказывать все самое дорогое.
0: Надо хитрить, конечно. Ну, как будто ты вот, Юль, первый день родилась на этом свете.
1: Ну, понимаешь, но у меня есть ты, человек из Израиля, который расскажет, где и как можно выгодно что-то подкрутить.
0: Так вот, собственно говоря, я вам рассказываю. Ресторан Grand Fish Veranda находится на набережной в районе гостиницы «Жемчужина» с прекрасным видом на море. Каждый день с 14 до 17.00 их вот эта акция, назовем ее Балтийская. Черноморская обжорка.
1: У тебя нейминг, честно говоря, застрявший в 78-м году. Но я понимаю, что мы будем разыгрывать возможность прийти на эти 3 часа и заказать все самое дорогое, что там есть, и просто объесться на 2 дня вперед, правильно?
0: Абсолютно точно. Мы подарим вам сертификат как раз-таки на 2000 рублей на посещение вот этой замечательной акции. То есть вы...
1: Что за звуки, Макс?
0: Это
1: я понимаю, что
0: это не у меня.
1: Короче, звоните прямо сейчас, будем вас кормить сытно, много. И реально, каре ягненка закажете просто объедение.
0: Абсолютно точно.
1: Можно 2 раза каре ягненка заказать?
0: Можно, можно 3 раза, Юля. Можно только за каре прийти.
1: Можно, да. Друзья, 264-107-4, позвоните нам. Простейшая игра, выиграете, получите эту уникальную опцию, которая есть прямо сейчас в кафе Grand Fish Veranda на набережной.
2: Курс валют.
3: Курс доллара 74 рубля 88 копеек. Евро 87 рублей 77 копеек. Китайский юань 10 рублей 95 копеек. Один биткоин 5 миллионов 645 тысяч 373 рубля.
2: Реклама на МаксФМ. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи, переулок Теневой, 18/1. Адлер, улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
4: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
5: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
6: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8-800-200-4-5.
7: «Союзбетон».
8: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу: улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
9: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. 2 шоурума, собственные пошивочные цеха, 1000 тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
10: Мам, а где мои игрушки? Вы их выкинули? Вы меня больше не любите?
11: Любим, конечно. Они просто спрятались.
10: Где?
11: В комнате.
10: Но их нет здесь.
11: В твоей личной комнате. В новой квартире от Ава.
10: Ура! Мы переезжаем!
12: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика АВА.
13: Не оферта застройщику ОСЗ «Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии, 20. Мейчум.ру. Стройка без проблем.
15: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
16: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: «Моя игра».
1: Нам позвонила Екатерина. Екатерина, к слову, грумер. Кать, доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе всем утро.
2: Катенька, расскажите, как вы провели первые майские праздники? Ездили ли вы на шашлыки? Куда-то выезжали или нет?
3: Ну, это, конечно, надо было выехать вообще очень далеко, в теплые страны.
2: Но вы знаете, даже если бы вы выезжали бы в страну Абхазия, там бы тоже, честно говоря, вас ничего светлого не встретит. Постоянно шел дождь, а, кошмар.
1: Да,
2: но я выехала, кстати говоря.
3: Да.
2: Я час провела в самолете.
1: 50 минут.
2: 50 минут, понимаете, и просто с песнями и танцами, с Гатой и вместе с Ламаджо меня встретил Ереван, где было просто 26 градусов. Да. Такая очень
3: страшная. Все завидуют белой завистью.
2: А конечно, вы были в Ереване не когда-нибудь?
3: Нет.
2: О, я очень рекомендую. Вам там такая вообще Франция. Это просто. Ереван, ты когда был последний раз?
1: Перед Новым годом.
2: Ты не заметил, что просто вообще город цветет?
1: Ну, мне понравилось в Ереване, было прекрасно.
2: Вообще потрясающе.
1: Да. А какой Наполеон там готовят?
2: Наполеон?
1: Да, торт это Наполеон.
2: Ты во Франции был, видимо.
1: Нет.
2: Какой Наполеон? Там готовят...
1: При двери Макрона, понимаешь, въезда Макрона. Нет. Самый вкусный Наполеон, который я ел в Ереване.
2: Да? Просто, чтобы вы понимали, 10 лет тому назад, когда я была в Ереване, там было одно затрапезное кафе, и когда я попросила тирамису, мне его вынесли, и оно было еще, знаешь, такое вот замороженное из морозилки. Я вот его пыталась растопить в своем рту. Рте.
1: Рты.
2: Вот. А сейчас, конечно, вообще культура, вот этих веран, террас, просто роскошь. Ну, ладно. А на 9 мая куда поедете?
3: Пока что-то не планировали. Все, будем смотреть, что будет с погодой.
2: Ну, давайте мы попробуем сделать так, чтобы вы точно вышли на набережную и вкусно поели в Grand Fish Veranda.
3: Давайте попробуем. Ничего, конечно, не обещаю, но давайте попробуем.
1: Сегодня темы непростые. Тема мотоцикла либо искусства. Спорт у нас сегодня канул в лету. Поэтому выбирайте мотоциклы или искусство.
3: Давайте с Юлей поиграем.
1: Давайте.
2: У меня, кстати, сегодня необычный вопрос. Я решила сделать таким образом. Вот смотрите, я была в Ереване. И я, значит, обнаружила там такого художника, Мартиро Сарьян, а он, оказывается, очень известен по всему миру. Конечно, я не буду задавать вам вопросы ни про Мартиро Сарьяна, ни про стиль живописи. Я просто вас попрошу, чтобы вы сказали три известнейших армянина или армянки, которых вы знаете. То есть три человека, которые известны из Армении на весь мир.
1: И это не обязательно художники, мы говорим просто о деятелях искусства.
2: Да, да.
1: Кинематографа, возможно.
3: Джигарханян, давайте,
1: супер.
3: Да?
2: Так.
3: Мартиросян пусть будет.
2: И третий.
3: Галустян, чушь.
2: Не, давайте без Галустяна, нет. Галустян — это Сочи.
3: Так, Мира, да? Блин, ну, конечно, еще шплюс.
2: Про Галустяна, конечно, никто не знает в мире.
1: Ну, ты про Мартиросяна тоже, знаешь, есть вопросики.
2: Ну, да, да.
3: Да, это...
2: Давайте тогда одного взяли, Джигарханяна, все знают. Что еще, кого знают?
3: Так.
2: Здесь просто недостаточно взять фамилию и добавить Ян в конце.
1: Да, да, да. Не так просто.
2: Ну, давайте так, нам нужно еще двух.
3: Ну, понятно, что двух хотя бы.
2: Ну, можно президента назвать.
3: Знаете, Макрон почему-то вылез.
1: Да, Макронян.
3: Да-да-да.
1: Ну, вы помните президента?
3: Президента Армении? Ну, конечно, мое волнение, наверное...
2: Сказывается. Хорошо, не будем его вспоминать, вспомним других известных армян.
3: Да, вопрос, конечно, простой. Можно так сказать...
2: Ну, давайте чуть-чуть.
1: Мне кажется, она гуглит.
2: Там певцы, музыканты,
3: не, я не гуглю,
2: художники.
3: Не гуглю.
2: Столько, вы знаете, такая плодовитая.
1: Вы же смотрели фильм «Гладиатор» на дудуке, очень известный во всем мире.
2: Это трудно вспомнить. Трудно? Сейчас будет, да.
1: Мы
3: ладно,
1: Юлей...
3: давайте уже не будем мучить всех людей.
1: Ну, подожди.
2: Ну, это, кстати, очень честно. Ну, ничего страшного, ну, не выиграли, такое бывает. Но вы знаете, мы хотим сказать, что это точно не говорит о том, что что-то вы с чем-то не справились. Вы супер смелые, что дозвонились в этот дождливый день. Мы хотим вам сказать, что вы замечательные.
1: 100%. И Айвазовский, который тоже был армянином, тоже замечательный художник. Правда ведь?
2: Да, там от Шер, на самом деле, до Шарля Азнавура. Ну, а так в целом желаем...
3: Вы знаете, сейчас положу трубку, вспомню, сколько очень знаменитых людей.

0: Вики.
1: Так, у нас же появилась рубрика «Я была в Ереване», так. И я хотела сказать, что там очень-очень дешевое такси. И мы решили спросить, а сколько стоит у них бензин? Как ты думаешь, сколько стоит за литр бензин?
2: Ну, если на рубли перевести, да. Я думаю, что порядка 50 рублей.
1: Нет, возможно. 100 рублей.
2: 100 рублей?
1: 100 рублей стоит бензин. В итоге они сказали, что большинство у них все-таки едут на газу. Угу. Но газ тоже сейчас подорожал, потому что там что-то с верхним Ларсом, тут дыма сю дыма, как говорится. И вот, в итоге у них многие люди пусть и ездят на газу, но все равно... Но это так же дорого, но при этом такси дешевле. Вот все люди, которые говорят, вот, вы хотите, чтобы такси для вас было, а это типа всегда так говорят наши водители, а это аристократичный способ передвижения. Вот, пожалуйста, знаете, что в Ереване все дешевле. И я понимаю, почему-то многие люди переезжают из Еревана, потому что такси в России дороже, и они больше заработают.
2: Слушай, ну что я могу сказать? Пока мы в эфире в радиостанции Max FM обсуждаем пробки, они вот, мне кажется, прям увеличились даже за последнюю минуту, потому что на улице дождь. Донская у нас стала, Пластунская у нас стала, Виноградная у нас стоит, Тимирязева стоит. Все, что связано с Барановским виадуком, подъездами к нему, естественно, пробка. Краснодарское кольцо пробка, Крымская улица пробка, выезд с территории города, Мамайский перевал плотно, Батумское шоссе в Дагомысе в оба направления пробка, Армавирское, все просто намертво в Дагомысе стало. Наш золотой треугольник везде, собственно говоря, плотное движение. Улица Горького, Островского, Воровского, Советская, Конституция, все еле-еле едет, Юль. Поэтому, соответственно, ищите альтернативные способы доставить себя. Надо ли вам говорить, что, естественно, направление Хост, выезд в сторону Адлерского района пробка. ДТП у нас в районе улицы Шоссейной. Там собралась огромнейшая пробка, друзья мои. Будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. Улица Ленина, подъезды к Кудепсе, сужение на Известия, пробка. В Адлере улица Ленина в оба направления плотное движение. Выезд на территорию Республики Абхазия не затруднен. Село Веселое, улица Мира в оба направления пробка.
0: Макс FM. Слушай в Красной Поляне на 105.1 и онлайн в любой точке мира.

0: Релакс-ФМ.
1: Сочи 9.00. Всем бодрое доброе утро.
0: Новости на Макс-ФМ.
2: Доброе утро, с вами Алексей Петров. В Сочи готовят для укрытий 1200 подвальных помещений, а в России утвердили ГОСТ на табачную продукцию. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе. Будь здоров! Росстандарт утвердил новые национальные стандарты для табачной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака, который используют в сигаретах и другой продукции. От ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет, масса табака в сигарете и в конечном итоге содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме. ГОСТ позволит использовать единый метод идентификации табачной продукции, снизит риски возникновения противоречий при определении вида и типа продукции и повысит прозрачность рынка, отметили в Росстандарте. В Минздраве же напоминают, что курение опасно для здоровья. В Сочи для временного укрытия подготовят 1200 подвальных помещений. В администрации Сочи по поручению главы города и под руководством его заместителя Игоря Коростылева прошло совещание, посвященное приведению в порядок подвальных помещений многоквартирных домов. Руководители управляющих компаний призвали активизировать работу по очистке подвальных помещений от мусора и посторонних предметов, оборудовать в них системы вентиляции и гидроизоляции, а также обеспечить свободный доступ и необходимые санитарные условия. В случае беспилотной опасности все они могут быть использованы для временного укрытия жителей и гостей курорта. Эта работа должна быть завершена в самые короткие сроки. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе. Об этом сообщает РИА Новости. Чтобы защититься от клещей, ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать защитные средства и регулярно осматривать себя. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за 2 недели число обращений из-за укусов клещей выросло втрое, до 18 тысяч человек. Действия водителя, облившего пешехода грязью из-под колес своего автомобиля, могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Если будет доказан умысел, что водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать пешехода, то нарушителя арестуют на 15 суток. Об этом пишет ТАСС. Для того, чтобы привлечь автомобилиста к ответственности, необходимо обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции и предоставить данные об автомобиле и водителе. Если у пешехода испорчены вещи, а ущерб превысил 5000 рублей, то наступает уже уголовная ответственность, и это штраф от 40 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы и даже до 5 лет, если действия совершены из хулиганских побуждений. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров. До встречи через час.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус, Триумфальный, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Стендап-комик.
1: Я здесь.
0: Радиоведущая.
2: Фу, успела.
0: Мотобайкер.
3: Домчал.
0: Профитроли 2 плюс 1. Поехали.
2: Что важно, есть ощущение, я вот смотрю на дома, у нас окна, мы находимся в самом центре города, есть ощущение, что мы немного в Лондоне. Обратите внимание, какой туман. Я решила погуглить и посмотреть, сколько дождливых дней в Лондоне, сколько дождливых дней в Сочи. И вы очень сильно, господа, удивитесь.
4: Неприятно причем, судя по всему.
2: Да, в Лондоне 150 дней дождливых, а в Сочи в среднем насчитывается 170 дней с осадками в год. Самыми дождливыми считается ноябрь, декабрь, январь. И, судя по всему, еще начало мая.
4: Но с маем нам, честно говоря, в этом году почему-то не повезло. Я не понимаю, правда, почему. Потому что обычно май вроде бы более солнечный. Даже старожилы говорят о том, что непонятно, что происходит. Хотя они каждый год это говорят. Непонятно, что происходит. А ты с Питером не сравнивал?
2: Да, кстати.
4: Вот что далеко ходить-то? Что нам этот Лондон, Париж? Нам Санкт-Петербург подавай. Вот сколько?
2: 200.
4: Ну, то есть всего на 30 дней мы
2: отстаем. Но здесь важно понимать, мы вчера даже разговаривали с водителем, который из Петербурга переехал в Ереван. Но, кто не знает, 4 дня я провела именно там, на майских праздниках. И он рассказал, что в Петербурге можно находиться только начиная с середины июня до середины сентября. Все, здравствуйте.
4: А все остальное время нужно находиться?
2: Ну, может быть, с середины мая. Ну, потому что очень дождливо, уныло, солнца практически нет. Представляешь, вот человек вырос в Ереване, там постоянное солнце.
4: Ну, и справедливости вот ради, давай скажем, что точнее, сочинские дождливые дни, это когда утром может быть дождик, а через 2 часа уже яркое солнце. Это же тоже, наверное, в зачет.
2: Тоже. А еще у нас, как бывает, это супер идея. Например, в Ереван мы когда ехали, смотрели, каждый день был дождь, но дождь был...

0: не сделаем.
1: Не сделаем.
0: Не сделаем. Но пока...
1: Слушай, Юль, ну...
0: Просто сядем, поработаем.
1: Да, сядем, поработаем. Мы вам тоже советуем. Сегодня первый день перед праздниками и после праздников в эфирной студии радиостанции. Ну, так же
0: и... первый перед началом, и первый перед триадой работы, когда начнутся снова у нас праздники.
1: Ну, понеслось, да. В эфирной студии радиостанции Макс ФМ, Макс Масленников.
0: Юлия Романовская.
1: Доброе утро.
2: Погода на Макс ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды – многофункциональный медицинский центр «Армед». 14 градусов в центральной части Сочи. Это, кстати, максимум на сегодня. Дождь не закончится вплоть до вечера. Вечером даже солнце возможно.
0: По поводу Красной Поляны скажу, что сегодня действительно все дождливо. Исправится ситуация. В субботу тогда будет плюс 21 и солнце, сегодня 14 и дожди.

0: Вечно молодой Моторс с Максом Масленниковым. Вечно молодой.
1: Если бы Юля и Артур выбирали мотоциклы, интересно, что бы это было. Но пока что в эфирной студии радиостанции Max FM единственный участник утреннего шоу про фитроли, кто ездит на двух колесах. Мотоциклы с автоматом. Почему это уже не мопед, а тренд? Долгое время считалось, что настоящий байкер должен переключать передачи сам. Однако рынок меняется. По данным Honda, еще в 2022 году более половины продаж в Европе пришлись на модели с автоматической коробкой передач. В чем суть? Современные системы — это уже не про скутеры. Это роботизированные КПП. Например, Honda, DST, Yamaha, TMT, KTM, AMT и так далее, где электронику управляет сцеплением, а вы либо жмете кнопки на руле, либо доверяете автоматике. Есть даже гибрид. Вы можете не пользоваться рычагом, но в любой момент вмешать ручную коробку. Кому это нужно? Новичкам однозначно упрощает обучение, исключает риск заглохнуть или заблокировать двигатель. Горожанам спасает руку в пробках, позволяет сосредоточиться на дороге. Туристам на дальних дистанциях пилот не так устает. Минусы тоже есть.

0: техника тяжелее, дороже в обслуживании, съедает часть драйва от жесткого контроля. Но прогресс очевиден. Автомат перестал быть диковинкой, превратившись в удобную альтернативу для тех, кто ценит комфорт. Рубрику представляет Мотоакадемия «Вечно молодой». Курсы для тех, кто уже получил категорию А и хочет начать ездить уверенно. В Академии действуют два направления обучения. Курс «Интенсив» – «Поехали». Там, где вы протестируете более 15 мотоциклов, от самых легких до самых больших, поймете, какой мотоцикл подходит именно вам. И курс «Харлей Дэвидсон» – отдельная программа, основанная на базе полицейской школы вождения «Паладина» и опыте преподавания с 2008 года. Формат интенсивов – 3 дня обучения – теория, практика, маленькие группы, в стоимость входит аренда мотоциклов, учебная экипировка, топливо, страховка, фирменный мерч и медиапакет. Профессиональное обучение проходит круглый год на территории Сириуса автодрома. Участие возможно только при наличии категории А. Подробности и стоимость узнавайте на вечномолодоймоторс.ру.
1: Реклама на МАКС-ФМ.
2: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
3: Твой таунхаус практически на пляже?
4: Да!
3: В закрытом поселке?
4: Да!
3: Где это?
4: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
3: Хочу.
4: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
3: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
5: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
6: Сохраняем важное. Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6. 8 для 8. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Предложение включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Сочи. Транспортная 20. Телефон 227-07-27.
7: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
8: Билеты на концерт .сириус.ру 6+.
9: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Ну что, точное время 9 часов 22 минуты, и мы хотим вам рассказать про то, что ресторан «Мама» готовит очень-очень важный и серьезный сюрприз для всех нас.
1: Абсолютно точно. Если вы хотите полететь на вертолете втроем, в компании, не знаю, мамы, папы, ну, мама была бы, мне кажется, актуальна на борту, либо своих друзей, то с огромным удовольствием участвуйте в акции от ресторана «Мама». Сейчас я вам все расскажем.
0: Рубрика называется «Подними свою жизнь на высоту». И вот только представьте себе, вы, ваши близкие, под ногами горы, море, звук вертолета, и вы понимаете, как вы сюда попали. Попасть можно, если вы делаете заказ в ресторане «Мама» до конца мая, до 31 мая, например, от 10 тысяч рублей в ресторане «Мама» или в глэмпинге «Эко-Виллидж», в котором я, например, лично была много раз, который я люблю, причем я была еще до того, как это стало мейнстримом и трендом туда захаживать. В общем, вы делаете покупку, то есть, например, вы втроем или вдвоем приезжаете в «Эко-Виллидж», вот у вас уже 10 тысяч рублей, абсолютно спокойно заполняете анкету, бросаете ее в лототрон и принимаете участие.
1: И 31 мая непосредственно в том самом «Эко-Виллидж», собственно говоря, будут подведены итоги, и вдруг вы, ну и двое ваших друзей окажутся теми счастливцами, которые полетят.
0: Мы хотим, чтобы максимально все об этом узнали. Еще раз, полет на вертолете на троих – это подарок, который точно на дороге не валяется, потому что он стоит 60 тысяч рублей. Очень рекомендуем вам обязательно обратить на свое внимание на эту акцию и поднять свою жизнь на высоту в прямом смысле этого слова. Доброе утро.
2: Макс FM. Самое южное.

0: острые глупости.
1: Ну, Макс уже тут наделал кучу глупостей, получил от меня по шапке, сидит такой, знаете, уши прижал, как пот.
2: Ну, не прижал.
1: Подожди, ты же... а ты же кота взял, ты рассказывал аудитории?
2: Да, ну, нет, не рассказывал.
1: Не рассказывал, давай расскажем.
2: Давай расскажем. Я взял кота, да, которого обижали хозяева, мы забрали его, вылечили, хотели искать для него семью, но вот пока что она, эта девочка, она стерилизована, ей примерно 4-5 лет, да, и она живет у меня.
1: Как ее зовут?
2: Ее зовут Душа, но для... простоты понимания, ее называют Дюша.
1: Дюша, понимаете, не Дюша Метелкина, просто Дюша. И эта Дюша сегодня пробралась к Максу прямо на подушку.
2: Абсолютно точно.
1: А ты знаешь, что на самом деле животным очень важно показывать, что он должен быть внизу. И когда человек вверху, то животное должно быть внизу. Когда тебя нет, оно может пойти, наверное, полежать.
2: Возможно. Ну, в общем, собственно говоря, да.
1: Есть такое, подожди, когда вот она там лежит, и ты там не дышишь, чтобы главное не ушло.
2: Конечно. Она такая тепленькая, пушистая. Трусливая, очень боится, конечно, потому что ее обижали, но вообще...
1: И мои зайцы.
2: Теперь ее точно никто не обижает.
1: Ну, в общем, у нас абсолютно дружелюбная радиостанция. Когда вы к нам придете на экскурсию, вы поймете, что мы просто вас окутываем, как одеялко заботой. И мы покажем вам не только нашу новую студию. Кто не в курсе, мы месяц тому назад переехали. Студия супер фотогеничная, очень красивая, интересная. Но тут же еще есть целхолдинг.
2: Да, абсолютно точно. Я тебя уверяю, что телеканал вызывает не меньшее удивление в хорошем смысле этого.
1: Хотела бы я сказать, что даже больше иногда. Потому что когда даже дети приходят, радио рубят, а телек все такие. Ну да, да, у всех начинают прям, знаете, такие восторженные возгласы.
2: Ну, не только у детей, и у взрослых тоже. Так что, друзья мои, мы разыгрываем возможность поучаствовать в небольшой групповой экскурсии по медиахолдингу «Макс Медиа».
1: Ну, собственно говоря, чтобы выиграть, вам нужно прямо сейчас позвонить нам по номеру 264-174.
0: Реклама на МАКС-ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
3: Пиццу можно просто съесть, а можно... запомнить. В «Пит-стоп» делают свое тесто, готовят оригинальные соусы и добавляют моцареллу без заменителей. А еще попробуйте фирменный брецель-бортик с кунжутом и крупной солью. Пицца, которую хочется доесть до последнего кусочка. «Пит-стоп». Просто заказать. Быстро получить.
4: Это правда?
1: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
4: Что будет?
1: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
0: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В.
5: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
6: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 200 45.
7: «Союзбетон».
8: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Острые глупости.
1: Прекрасная рубрика, где просто с ничего
2: ты получаешь подарок.
1: Можно выиграть подарок, да, абсолютно точно. Нам позвонил Марсель, это наш постоянный слушатель. Марсель, доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро.
2: Уже второй раз, по-моему, ты пытаешься выиграть подарок. Это экскурсию на радиостанции. Все никак не получается. И мы знаем, что ты очень хочешь к нам попасть, правда?
3: Правда.
2: Скажи, пожалуйста, вот у меня есть иногда подозрение, что люди, которые активно слушают радио и принимают участие в нашей жизни, они где-то там в детстве мечтали сами быть радиоведущими. Я, может быть, ошибаюсь, но мне интересно, чтобы ты меня поправил.
3: Ну, да, да, да, это так и есть. Я даже в школе, когда учился, я был диджеем.
2: Серьезно? Подожди, диджеем на каких-то вечеринках? То есть ты ставил музыку, правильно понимаю?
3: На школьных танцах.
1: Диск-жокей со школьных танцев. А как ты назывался? Диджей Марсель? Или диджей Марселло?
2: Марселло.
3: Да, диджей Марселло.
1: Ничего
2: себе. Просто там какой-то был популярный диджей Марселло, что-то похожее. Ну да, да.
1: Слушай, ну это очень круто. Я знаю, что за футбольный клуб Сочи играет у нас бразилец Марселло. Вчера, кстати, его друзья приходили его поддержать.
2: Да, очень известный диджей Марселло. Если ты вот загуглишь, то можешь посмотреть.
1: Марсель, мы, может, о тебе чего-то не знаем.
2: Это у вас были гастроли? Вон там во Франции, нет?
1: Недавно.
2: У вас фамилия не Марчито? Мы не Марселло Марчито.
3: Нет, я до Франции не добрался. Меня, кстати, вот назвали в честь города Марсель, потому что моя тетя живет в Марселе.
2: Так вы интересный человек.
1: А мы думали, вы из Татарстана.
2: Нет. А были ли вы вообще в Марселе, Марсель?
3: Нет, не было.
2: Так у вас тетя, вам даже есть куда приезжать, понимаете? Не нужно Airbnb и отели заказывать.
3: Ну да.
1: Ну, тетя, видимо, не очень радушная.
2: Вы ей скажите, тетя, я вот в честь вашего города, как бы, понимаете, назван. Меня не принять, не уважить город. Вид на жительство отберут.
1: Главное, не в честь тети. А как, кстати, тетю зовут?
3: Тетя Лиля.
1: Тетя Лиля, ну да. Лиль было бы странно. Диджей Лиль. Тогда в честь другого города французского.
2: Вы можете ей сказать, чтобы она вас приняла, что вы готовы переименоваться в ее? Ну ладно. Давайте будем с вами играть. У нас есть два глупых вопроса. Сегодня они не блеют. Понимаете, мы очень устали. Я 4 дня была в Ереване, работала. Ой, поэтому как есть. Да. Есть все шансы, что вы выиграете эту самую экскурсию на радиостанцию.
1: У меня вообще даже сомнений никаких по этому поводу нет. Марсель, мой вопрос так. Ну, все знают про яйцо в смятку, и с ним все понятно, но почему яйцо вкрутую крутое?
3: Ну, потому что оно не разбилось.
1: Ну, пойдет, хорошо. Потому что крутое, потому что не разбилось.
2: Да. У меня вопрос такой. Сейчас очень много дождей, и все говорят, вот, если у вас есть лимоны, сделайте из них лимонады. Давайте придумаем название коктейля, который сделан на основе дождевой воды.
3: Название коктейля в честь дождевой воды?
2: Да.
1: На основе дождевой воды.
3: Увлажненный напиток.
2: Ну, как есть. Ну, знаете, утро не всем легко дается, чтобы пробудить свою креативность. Ну что, оставайтесь на связи, расскажем, как забрать сюрприз.
1: Спасибо, Марсель.
3: А привет можно?
1: Конечно, но в следующий раз.

0: Афиша.
1: Прекрасные дни впереди. Я хочу рассказать про один из самых замечательных дней этого года.
2: Когда у вас будет выходной.
1: Да, абсолютно точно. Который добавил нам целый день. Итак, череде праздников. Это 12 мая. Это день основания утреннего шоу «Профитроли». На тот момент еще не 2 плюс 1, а 1 плюс 1. Случится это воссоединение, ну, в том самом культовом первом тандеме Эдуарда Меркера и Юлии Романовской. 4 часа утреннего шоу пролетят на одном духу, как обычно, я надеюсь, с драками, скандалами, интригами.
2: Так, давай скажем, что спонсором такой новости является Windrose Fitness. Это, кстати, единое двухуровневое пространство спорта и красоты для района Новый Сочи. Фитнес с тренажерами, техноджим, спа-центр с бассейном 25 метров каплевидной формы, снежная комната, сеном, хамам, баня, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу.
1: Абсолютно точно. Спа-массаж европейский от специалистов. Ну, то есть, есть массаж европейский, есть тайский массаж. Я, кстати, ходил. Мне безумно нравится. Ну и все мы, ни для кого не секрет, ходим на Пирогова 40В. Ну, а уже 18 мая Windrose Fitness отметит свой 7-й день рождения и пригласит вас на тренировку под диджей-сет прямо в тренажерном зале 18 мая с 9 до 11. Мы же слушаем старое, хотел сказать, шоу «Профитроли 1 плюс 1» уже 12 мая, совсем скоро.
2: 1 плюс 1?
1: Старое. 1 плюс 1, да, старое.
2: Нет, у Меркера была другая история, типа «Профитроли 2 минус 1».
1: 2 минус 1.
2: Или 2 минус 2?
1: Нет, 2 минус 2 он один.
2: Нет, 3 минус 2. 3 минус 2. Мы уже запутались. Где я сегодня буду? Я сегодня веду гастрономический ужин в Лали. Кстати, это моя премьера, я там еще ни разу не вела. И ты знаешь, что я, например, была в Ташкенте. Был ли ты в Ташкенте?
1: Нет, в Ташкенте.
2: Не был
1: в Ташкенте.
2: В Самарканде, Бухара. Короче, в Узбекистане ты не был.
1: Не был.
2: Ну, я могу сказать, что это очень интересно с точки зрения гастрономии кухни. И я всегда смотрю, сколько стоят гастрономические ужины. Сейчас они, ты знаешь, улетели в космос.
1: Да.
2: Там просто 12 тысяч без винного сопровождения, да. 666 винного сопровождения.
1: Все верно.
2: Тут я разыскала гастрономический ужин за 6 тысяч рублей. И будет, смотри, котлома, непонятно, опаленная говядина с трюфельным муссом, тандыр гушт и шея ягненка.
1: Начало было неплохое, потом было уже непонятно.
2: Да. Так. Ну, в общем, очень интересно. Я буду вести гастрономический ужин, поэтому можете приходить посмотреть. Ну, в общем, 3 шефа из Узбекистана, один из них лично прилетит. Если вдруг не знали, что в такую ужасную дождливую погоду делать, имейте в виду. Ну и, конечно же, задумывайтесь над тем, чтобы выиграть абонемент на полгода. Это золотая карта Windrose Fitness. У нас в социальных сетях красивых сейчас проходит розыгрыш.
1: Очень круто.
2: И вам нужно просто прийти и как бы написать свой идеальный вес, к которому вы стремитесь. Я у тебя спрошу, какой он?
1: 75 килограмм.
2: 75.
1: Мне осталось 4 килограмма до своего идеального веса.
2: Мы потом будем праздновать?
1: Но у меня не получается, потому что набираемая мышечная масса
2: перекрывает.
1: Ну, к счастью или к сожалению.
2: Давай мышцы вырежем.
1: Давай еще чуть не отрежем. Вообще. У меня один
2: вопрос. Какая у тебя лишняя часть? Это вдруг что не нужно?
1: Язык, Юля.
2: Вот, а он тяжелый.
1: Всем доброе утро.
0: Реклама на Макс.ФМ. 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт .сириус.ру. 6+.
3: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
4: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мичум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мичум.ру. Стройка без проблем.
5: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
6: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите «Макс.ФМ» в социальных сетях.
7: Как намек на нас два, уже правило три важных слов. одна, что я оставлен.

0: Романовы.
1: Точное время 9:50. Поговорим сегодня про Александра II, который был невероятно любвеобильным. Просто чтобы ты понимал, у него в первом браке родилось 8 детей, а во втором браке родилось 4 ребенка. И вообще он был очень увлекающимся человеком.
2: То есть вне браков, я думаю, что можно было бы тоже там пальцы-то позагибать.
1: Ну, кстати, да, но на самом деле пока я не искала, что и я нигде не видела. А по поводу Александра II... Макс, который являлся человеком, как ты знаешь, реформатором, царем-освободителем. Вот я не знаю, вот когда у тебя столько дел, вот как ты находишь еще время на все эти романусы?
2: Вообще не понимаю. Подожди. Тут как раз-таки все абсолютно понятно. Человек уставал, ему нужно было отдыхать, и он вот это...
1: Неужели вот ухаживание за женщиной и последующие романы – это... Отдых,
2: конечно.
1: Там нужно какие-то стратегии выстраивать. Уж простите меня, пожалуйста, даже просто раздеть в те времена женщину – это час.
2: Я хочу обратить твое внимание, что он был императором. Возможно, у него был человек, который раздевал для него.
1: Серьезно? Это интересное делегирование. Короче, первая барышня Ольга Калиновская, она была фрейлиной при императорском дворе, и наследник настолько сильно в нее влюбился, ну, знаешь, первое юношеское увлечение, что он быстро стал думать, что ему нужно отречься от престола. И, собственно говоря, Николай I быстренько что сделал?
2: По шапке надавал.
1: Ну, да.
2: Отослал фрейлину куда подальше.
1: Он сделал по-другому. Он отослал Александра II в европейскую турне, а саму фрейлину, конечно, сразу же...
2: Отдали замуж,
1: да. Но, стоит признаться, знаешь, не ради каждой женщины мужчина заканчивает...
2: Задумается отречение от престола.
1: Ну, ее удалили от двора, выдали замуж. Собственно говоря, первая угроза была сразу же нейтрализована.
2: Отбита.
1: Королева Виктория, кстати, про нее, я помню, вам рассказывала историю, возможно, вы забыли. На самом деле, они тоже влюбились.
2: Мутили.
1: Да, друг с другом у них была какая-то связь. Но королева Виктория, вы понимаете, да, это было бы нарушение всех традиций, потому что союз сломал династический протокол и в целом политический баланс сил. То есть нельзя было, чтобы Англия и Россия объединялись. Есть Вестфальская система мирового порядка, это я читала Киссинджера, уже дочитала, кстати говоря, и там говорится о том, что должны быть крупные центры, которые друг друга уравновешивают. И если происходит дисбаланс, начинается...
2: Война.
1: Да, сами понимаете. Поэтому очень важно было не нарушать этот баланс, поэтому между ними не могло быть связи, но через пару лет он напишет, что она вообще страшная.
2: Это я помню, ты рассказывала, да, страшненько.
1: А императрица Мария Александровна, она же Максимилиана Вильгельмская Гессенская, вот она ему 8 детей родила, но он еще при ней начал встречаться с Екатериной Долгоруковой. И при ней там что-то она ему начинала рожать детей. А Екатерина была младше императора на 28 лет. Ее это не смущало, его это не смущало. А сразу после того, как умерла вот эта вот, значит, императрица Мария Александровна, даже 40 дней, по-моему, не прошло. Она уже заехала в ее дворец, просила, чтобы они поженились. Ну, в общем, Долгорукова своего никогда не упускали.
2: Исходя из фамилии, долгие руки.
1: Ты же до царя дотянулись, Долгоруковы.
2: Слушай, ну, я думаю, что руки там ни при чем, там другие части тела. Но в любом случае, сколько? 8 детей в одном браке, 4 в другом.
1: Да, да.
2: Это, конечно, потрясающе. Доброе утро, друзья.
0: Твой город. Твое радио.

0: и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
1: Профитроли 2 плюс 1.
0: Макс Масленников. Юлия Романовская. И Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города. Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: должны вам признаться, это не самая приятная правда, но мы не доверяем нашим слушателям.
1: Получается, что так.
0: Получается, что так. Ты знаешь, мне всегда казалось, что если люди понимают, что мы работаем в эфире, мы медийные персоны, то ну точно так же, как мы что-то хвалим, мы точно так же можем и пройтись почему-то. Ты знаешь, у меня был удивительный случай.
1: Она ответила.
0: Оказывается, да? Сейчас я тебе расскажу другую историю. У меня был человек, который, слушая эфиры, осознавая, что мне нужно сделать ремонт, сказал: «Юля, я вам сделаю ремонт». Это был человек, который терялся. Это был человек, который не выполнял свои обязательства. И мне кажется, что мне пришлось подключить всех мужчин, которые поговорили с ним серьезно, для того, чтобы он вернул мне деньги, которые он взял, и ничего не сделал. И ты знаешь, это такой удивительный случай. То есть нас слушают люди, говорят: «Я вам помогу». А это, оказывается, вообще иногда вообще просто совершенно странные люди.
1: Значит, я коротенько расскажу историю, ну, потому что я бичевать никого и не собирался.
0: Но это странновато.
1: Да, мне нужен был налоговый консультант. Один из наших слушателей предоставил мне номер телефона. Я с человеком встретился 24 числа. Это было сегодня 4-е. Да, на секундочку. Да. Сколько это у нас уже дней прошло? Две недели, получается, 10 дней там, 4. Две недели прошло, да.
0: Ужас.
1: Да, нужно было сдать отчеты до 27 числа. Я искренне надеюсь, что человек, который взял у меня КЭП, квалифицированную электронную подпись и договора купли-продажи моих мотоциклов, это сделал, но хотя бы она вышла на связь. Вот сейчас.
0: То есть, представляете, человек получил электронную подпись в твоем налоговом кабинете. Но мне кажется, что бухгалтеры должны нести уголовную ответственность, если что-то происходит.
1: Они несут. Нет, ну, я еще раз повторюсь. Пока я не разобрался в ситуации.
0: Но все равно, согласитесь, две недели ты не отвечаешь, не выходишь на связь, имеешь, значит, электронную подпись, имеешь все договоры и не реагируешь. Ну, это что такое?
1: Угу. Ну, может
0: кого
1: быть,
0: убить?
1: Может быть, что-то произошло. Поэтому пока не буду ругать.
0: Иногда, знаешь, когда даже что-то происходит...
1: Можно написать.
0: Ну, как бы да.
1: Ну, вот сейчас она написала. Спасибо огромное. Да, без подробностей, без имен. Но
0: просто, чтобы вы понимали, она написала в ту самую секунду, когда ее Макса...
1: Когда собралась звонить.
0: Она почувствовала силу.
1: Да.
0: А я сказала: я сейчас ей позвоню.
1: Да, абсолютно. Потому что меня она не взяла. Юль, нужно сделать одну очень важную вещь. Я не дал Марселю передать привет. Он написал во все наши социальные... И даже написал мне лично туда, куда нельзя.
0: Он мне голосовой отправил сейчас. Давай, кому передай?
1: Уважаемый Марсель передает привет самой потрясающей девушке на свете по имени Оксана. Оксаночка, он тебя безумно любит до такой степени, что просто обвалил наши социальные сети и оборвал телефон.
0: Да, ну что, мы втроем окажемся завтра, пока у Артура гастроли. Ну, а здесь шоу «Профитроли» 2+1.
1: Макс Масленников.
0: Юлия Романовская.
1: Всем доброе утро.
2: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды – многофункциональный медицинский центр «Армед». 14 градусов прямо сейчас в центральной части Сочи. Дождь, но вроде бы вот я как-то за окно смотрю, Яндекс, видимо, не у нас замеры делает, потому что в центральной части Сочи дождя, по крайней мере, у нас на северной я не

0: вижу. К обеду, а именно к 15.00 будет солнце, всего на пару часов вечером снова льет.
1: По поводу Красной Поляны, осадки будут вплоть до самого вечера. Температура не выше 13 градусов со знаком плюс. Вообще каждый день на протяжении этой недели будет плохо, но с 9 мая, важный для нас день, начнется потепление. 9 мая в Красной Поляне будет плюс 21.
2: Реклама спонсора. Круглосуточная МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Точное время 10 часов 14 минут, и у нас уже гости. С радостью их вам представим. Вы знаете, что, к сожалению, у нас новая волна перешагнула из города Сочи в Казань. Вот в Казани в этом году, 20 августа, будет как раз-таки огромный музыкальный конкурс. Ну и всегда он раскрывает каких-то талантов. Для меня было огромным открытием, что, оказывается, на новой волне есть невероятные кастинги. И туда просто со всей страны собираются люди. И вот мы узнали, что, оказывается, девушка из города Сочи, наша локальная местная певица, прошла и прошла 6 тысяч участников, дошла до полуфинала, и мы хотим вам ее представить. Это певица Лора. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Расскажите, как вы узнали про этот конкурс, и что вообще происходило с вами? Кастинг — это трудно, не трудно? Перед кем поете?
2: Кастинг — это определенно огромный стресс, но стресс полезный. Он прокачивает тебя как артиста. О кастинге я узнала из интернета, из Инстаграма, заполнила анкету.
0: Да, мы должны сказать очень важную вещь, что это запрещенный на территории Российской Федерации, признанной экстремистской компанией
2: МЕТА. Да, точно, простите, что забыла. За день до конкурса мне пришло сообщение, то, что я прошла в полуфинал. В огромном стрессе я покупала билет, оставила своих детей.
0: А куда летели? В Москву, в Казань?
2: Я полетела в Москву, прошла в полуфинал и, к сожалению, не прошла в финал. Но у меня получилось выступить перед Игорем Крутым. Получилось познакомиться со многими талантливыми ребятами, даже обойти очень опытных конкурсантов, которые участвовали в финале «Голоса» и передачи «Ну-ка, все вместе».
0: Вау, так подождите, так, во-первых, аплодисменты вам. Спасибо за вашу смелость, большое. За талант, за красоту. Кстати, мы потом, после нашего разговора, вот дадим вам послушать музыку, чтобы вы поняли, что это абсолютно готовый артист. То есть, ну, у нас редко вообще, когда появляются такие возможности. Обычно, знаете, какое-то кустарное производство, мастерный какой-то не тот. У вас вообще все отлично. Я услышала первые 2 секунды, я сказала, да, окей, приглашаем. Что вам дал какую-то обратную связь, крутой или какие-то люди, которые вас слушали?
2: Да, безусловно, Игорь Яковлевич Крутой дал мне свои комментарии. Мне было приятно их услышать. С остальными ребятами я поддерживаю сейчас связь, дружбу. И вот сейчас скоро лечу в Москву. У меня планируется мое первое выступление.
0: Серьезно? Где?
1: Ничего себе.
2: Пока что не могу сказать. Это секрет, но скоро у себя в соцсетях я выложу афишу.
0: Ага. Вот я обожаю, знаете, вот люди приходят в СМИ. СМИ должны быть источником новостей. Это 100%. Или пока еще не подтвержденная площадка. Что, вы боитесь сглазить?
2: Нет, ну площадка почти что подтвержденная. Просто на днях я уже все выложила.
1: Интриганка.
0: Ладно, давайте по поводу Сочи. Сколько здесь уже живете? Чем нас радуете в городе?
2: В Сочи я живу около 6 лет.
0: Почему я про вас никогда не слышала?
1: Почему вы у нас на локальных наших фестах никогда не пели? То есть сами мы местные. Что происходит вообще?
2: Я потихонечку начинаю выступать. Уже пару раз выступала на Big Sochi Jam с очень талантливыми музыкантами. И со своим электронным материалом выступала на «Алхимии».
0: Big Sochi Jam — это проект, который делает Дима Сабуров. Я правильно понимаю?
2: По-моему, Денис.
0: Денис, да. Какой-то другой человек. Но да. Это в рамках джазового фестиваля, который проходит в Сочи.
2: Все верно.
0: Да. Да. У них там есть такое типа модное современное ответвление. А вы поете джаз?
2: Нет, я пою в стиле поп-фанк.
0: Поп-фанк. Да. Нам сказали, у нас тут небольшая сводка есть от редактора, нам сказали, что у вас есть цыганские корни.
2: Все верно, да.
0: Как это цыганские корни, джаз, поп-фанк? Вообще, в каком стиле вы исполняете музыку?
2: Мы такие современные цыгане, можно сказать, поэтому...
0: Как это звучит интересно.
2: Обрусевшие немножечко.
0: А ваши родители где жили?
2: В Москве. Я родилась в Москве и всю жизнь прожила с родителями в Москве.
0: А давайте послушаем чуть-чуть.

0: Сочинский артист – это Лора. Трек называется «Селя Ви». Кстати, хотела вас поблагодарить. Очень хорошая музыка.
1: Аплодисменты. Спасибо,
0: аплодисменты.
1: Спасибо,
0: вот вам такие. Приятно. Расскажите, кто вам пишет музыку?
1: Музыку я пишу сама. Мне помогает мой супруг Золтан со сведением.
0: Так, то есть вы хорошо устроили, скажу вам честно. Наверное, это больше и познакомились.
1: Да, на самом деле мне помогает моя команда друзей. На данном этапе моего старта музыкального видео мне снимает моя подруга.
0: Песни. Но вы себя окружили людьми-то. Знаете, вот как сказать, что человек масштабный? У него всегда есть фраза «моя команда».
1: «Моя команда», да.
0: Вот когда есть «моя команда», такой, ну, серьезный человек.
2: Слушай, ну, у моей команды в Сочи есть один большой минус для команды. Они, как правило, бесплатно работают. То есть, вот такой, знаете, это сочинский вариант, на самом деле, моей команды.
1: Они работают на перспективу.
0: Поэтому вопрос главный. А у сочинского певца есть основная работа?
1: Основная работа есть у супруга. Как я говорю, нормальная работа.
2: Кем работает нормальный супруг?
1: Кем работает мой супруг? Он работает директором.
0: А, ну все понятно.
2: Директором.
0: По-директорионски все. Да, но... По-директорионски у вас.
1: Директором ЦУМа.
0: Это вы? А, точно, я же вас видела. Вот это класс. Это здорово. Давайте тогда разбираться. Еще раз, я забыла. Кто пишет вам музыку?
1: Музыку я пишу сама.
0: Вы сами пишете? Да. И тексты тоже пишете сами?
1: Тексты, мелодию я пишу.
0: Что это напоминает? Чем вдохновлялись?
1: Я вдохновлялась с детства поп-фанк-музыкантами, такими как Jamiroquai. Родители, да, привили мне хороший вкус к музыке. Вот. Из российских музыкантов мне очень нравится Антон Беляев, группа Термейтс.
0: Да.
1: Конечно же, Леонид Агутин.
0: Да. Ну, у вас хороший вкус. Это
1: Благодарю.
2: И на мужа, собственно говоря, и на музыкантов. Что уж там, уже
0: замолкайте. Летом будет Агутин Фест, знаете, да, знаменитейший.
1: Да, да,
0: поэтому,
1: да.
0: Мне кажется, вам нужно сейчас максимально себя
1: я
0: как-то...
1: сейчас, правда, пробуюсь максимально везде, всем пишу и пытаюсь максимально себя проявить.
0: Обязательно в социальных сетях выкладывайте, что вы были на Макс ФМ. Знаете, кто был на радиостанции, это уже повышает чуть-чуть репутационные баллы и очки. Какие у вас планы на будущее? В каких конкурсах планируете участвовать? Вообще, нужно ли это современному артисту? Потому что так много людей выигрывают конкурсы, и про них никто ничего не знает.
1: Да, молодым артистам, во-первых, я посоветую не пытаться понравиться.
0: Сильно поиск себя и выражение это через музыку, чтобы быть ни на кого вообще не похожим. Но у вас невероятные таланты, потому что у вас есть чувство ритма. И напоследок не могу не спросить по поводу ваших цыганских корней. Как они вам помогают? У вас были родители музыкальными, не музыкальными?
1: На самом деле так забавно получилось, что я родилась, да, в музыкальной семье, но родители почему-то не отдавали меня в музыкальную школу, они отдали меня на все кружки, танцевальные, плавание, английский, но вот недавно мама позвонила и говорит: Лора, если бы я раньше заметила, что ты так поешь, она говорит, я бы обязательно отдала тебя в музыкальную школу.
2: Ну, мы поняли, что все равно это было сделано не поздно. В эфирной студии радиостанции Макс ФМ была прекрасная девушка, локальная, сочинская, наша исполнительница Лора.
0: Мы следующие инфо повод ждем, когда вы уже где-то выстрелите, победите.
1: Дай
0: мы
1: бог. Снова...
2: И нам
1: дай
2: придется
1: бог.
2: Вас уговаривать, чтобы прийти в нашу эфирную студию. Спасибо огромное.
0: Счастливо.
1: Всего доброго.

0: У нас от музыки до еды. Кто не знает, я последние 4 дня я была в Ереване, поэтому ближайшую неделю у вас будет рубрика.
1: А я бывала в Ереване.
0: А я была в Ереване.
1: Нам есть чем подержать. Артур был в Ереване, и я был в Ереване.
0: Да, кстати, мы все втроем были в Ереване.
1: Мне, конечно, кухня очень запомнилась. Более того, я хочу тебе напомнить, что я сделал. Я брал машину в аренду и сделал круг вокруг Сивана. И два раза я ел, когда объезжал Сиван, и ел рыбу. И когда говорят, знаешь, вот этот сиванский рак очень известный, или сиванская форель, и местные, конечно, хохочут просто от живота. Нет раков и форели в Сиване.
0: Форели нет, но там есть сик, но сик — это привозная рыба, это какой-то из Ладожского озера.
1: Это раз, а во-вторых, есть озера более высокогорные в Армении, именно там и рак, и форель.
0: Слушай, ну это не отменяет того, как там все вкусно.
1: О, да.
0: Просто, понимаете, во-первых, ты едешь, ну, как бы в Сиван ты едешь по факту, ну, просто чтобы вкусно поесть. Это прекрасные рыбы. Ты знаешь, люди, ну, там, на самом деле, не очень хорошо разговаривали на русском языке, но максимально пытались тебе помочь, рассказать, гостеприимно тебя встретить. А мы были в беседке, которая прямо, знаешь, вот прямо возле реки, возле озера. Озера, да. И я ничего не ожидала от этого сига. Сиг — это вот рыба из Сивана. Но, боги, слушайте.
1: Это было очень вкусно.
0: Я не ожидала.
1: Слушай, ну, относительно людей, я тебе могу сказать, неважно, говорят они на русском или нет, они даже в желании тебе помочь очень искренне. Нет, да, вот этой слащавости, знаешь, типа, ну, деньги приехал тратить, поэтому давай мы тебя будем со всех сторон.
0: Мы даже потом зашли на винтажный рынок, и, ты знаешь, мы удивились, нам никто ничего не втюхивал. Если это был мельхиор, а не серебро, они как бы
1: честно,
0: честно говорили, типа, они так и говорят, у нас серебра нет, только мельхиор.
1: Ты
0: серебро
1: прикупила?
0: Вон там.
1: Прикупила что-нибудь себе?
0: Ну, купила канделябр, одно украшение такое большое. Мне кажется, что это хорошие материалы, но они как будто бы не очень сами ценят то, что они делают. Mm-hmm. И они существенно понижают планки. Я купила украшение советского периода, тоже очень качественные, там, условно говоря, за 2000 рублей. А если бы я увидела это где-то в социальных сетях, там бы это продавали за 8. Это 100%, потому что выглядело оно космически.
1: И канделябр — вещь, конечно, в быту очень нужная. Очень нужная.
0: Юля везет из Еревана винтажный канделябр.
1: Канделябр.
0: По поводу еды меня удивило ламаджо. Ламаджо — это, ну, скажем прямо, это очень тонкий лаваш, на который набросали фарш, туда чуть-чуть сыра, лимоном все это сдабривают. И я еще взяла тан. Слушай, ну я тоже ничего не ожидала, но мне было так вкусно.
1: Я тебе скажу следующее, ведь прочтение лаваша с набросом что-то на него есть в любой, да, культуре, но...
0: Но такого вот ламаджо, как там, да, то есть нигде в другой стране мира я такого ничего похожего не видела.
1: Про Наполеон я тебе сказал, что Наполеон во Франции не так хорош, как в Ереване, это 100%.
0: Да, это
1: а я пробовал его и там, и там. Ну просто Наполеона во Франции есть? Нет, там

0: Любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
1: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу: улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: только потому, что оно было записано на его жену. А спас его от реального срока, при том, что все равно он обанкротился, его близкий друг, господин Федор Плевако.
1: Ну, ты смотрел сериал про Плевако, и он кого-то там спасал.
0: Я тебе более того могу сказать. Эту историю я знаю даже не из сериала «Плевако», потому что там линия этого человека, которого я тебе загадал, не очень хорошо раскрыта.
1: Ну, таких прямо, знаете, суперсостоятельных людей я знаю только Юсупова. Юсупов, Строганов. А вот кто там еще...
0: Ну, давай, все, едем дальше. Нет, это не так. Сам чуть было не стал оперным певцом, организовал частную русскую оперу и сделал имя великому Федору Шаляпину.
1: Сам чуть...
0: Чуть не стал оперным певцом, да. То есть экономическая стезя его увлекла больше, чем оперное пение, но все-таки очень любил пение. Ну и, собственно говоря, да, сделал имя Федору Шаляпину.
1: Ты, кажется, ну, Столыпина ты уже загадывал.
0: Это не Столыпин, да.
1: Дальше.
0: Так, ну нет, ты назови.
1: Экономическая стезя, я не знаю еще.
0: Хорошо, давай. Увлекался скульптурой, увлекался архитектурой, увлекался творчеством, купил усадьбу Абрамцева и сделал ее центром искусства.
1: Кстати, это очень все интересно, и я переживаю, что я не могу догадаться.
0: Ты будешь еще больше переживать, когда услышишь фамилию, потому что ты, конечно же, ее знаешь.
1: Давай еще раз. Значит, он купил усадьбу Абрамцева.
0: Абрамцева. Сделал ее центром искусства. И вот именно она осталась, только потому что была записана на жену. В этой усадьбе писались «Мертвые души», гостили Тургенев, Майков, Тютчев.
1: Я просто от балды скажу «Шереметьев».
0: Нет. Ты хорошо думаешь действительно про меценатство. Ты умница, но ты берешь слишком ранний период.
1: А, подожди, это, наверное, вот этот вот. Все, сейчас скажу.
0: Давай.
1: Это или Морозов, или Щукин? Нет?
0: Нет.
1: Станиславский?
0: Ты прошлась по всем меценатам, кроме одного. Вот одного забыла.
1: Ой, Станиславский, говорю, этот как его...
0: И даже девочку с персиками Валентин Серов написал именно в усадьбе Абрамцева у этого человека гостя.
1: Не могу понять.
0: Это Сава Мамонтов. Конечно, да, Юлечка. Да. Я говорю, ну вот просто, знаешь, как в морской бой, рядом ранен. Ну, убить. Но зато теперь ты будешь столько всего интересного.
2: И онлайн в любой точке мира.

0: на Макс.ФМ. Летний кэмп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
1: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
2: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8 800 204 пятерки.
3: «Союзбетон».
4: Пап, а у нас для тебя новость.
5: Так, я лучше присяду.
4: Теперь мы станем чуточку ближе.
5: Ого!
4: Теперь ты будешь жить рядом с нами. В новой квартире от Ава.
5: Ого-го! Да не стоило. А какой этаж?
6: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава. Неохерта. Застройщик ООО «СЗ Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года».
8: Билеты на концерт .sirius.ru. 6+.
9: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
10: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Точное время 10:49. Солнце пока не появилось, но радует, что дождь закончился перед окончанием эфирной смены радиостанции Макс.ФМ.
1: За этот день мы узнали многое. И на самом деле одно из важнейших человечных событий, которые случились в эфире, мы узнали, что Макс взял себе животное. И ты знаешь, я вот хотела сказать, что часто говорят, что наши животные похожи на нас. То есть питомцы где-то в чем-то являются отражением нас. У меня даже есть теория, что если у вас что-то не болит или, например, что-то начинает портиться, это начинает в первую очередь отражаться на животном. То есть, например, у меня есть знакомая, у собаки начались проблемы с почками, и подруга такая: так, мне надо проверить почки. Собака такая маленькая-маленькая-маленькая. Возможно, у них у всех всегда есть проблемы
0: с почками.
1: Я не знаю. Но она решила проверить, у нее реально проблемы с почками. Значит, поэтому собака, говорят, является очень часто индикатором того, что нужно проверить у человека.
0: Не знаю, индикатором чего является кошка, но если, собственно говоря, сравнивать мою жизнь с тем животным, которое я забрал, то да, сходство колоссальное.
1: Ну, например,
0: битая да нельзя, ты понимаешь, да.
1: Кстати.
0: К сожалению, да, ее забрали не из самых благополучных условий. В общем, как моя жизнь, понимаешь, бока мне пообмяла в свое время.
1: Тебе налоговый этот ответил?
0: Да, да, все нормально.
1: А чего не отвечала? Дела были.
0: Да, да, да. Типа того, да.
1: Две недели разгребала бумаги. Или дело у вас такое серьезное, что так вот сразу не разберешься.
0: Пока до вас, говорю, до вашей бумажки дошла.
1: Да, да. То есть, по факту, на самом деле, Макс, ты тоже ищешь человека, который тебя вот приголубит и скажет: я тебя никуда не отпущу.
0: Не совсем так. Знаешь, как говорят, когда хочешь получать любовь, заведи собаку. А когда хочешь дарить любовь, заведи кошку.
1: Вот. А то, что мы тут в эфире будем недополучать любовь, ты хочешь сказать тебе?
0: У меня ее столько, знаешь. Я же тестостероновый шмель, поэтому все
1: нормально. Это правда. Ну что, вернемся завтра в полном комплекте. У нас полностью комплектованное будет утреннее шоу.
0: У нас будет ереванская Юлия Романовская, геленджикский Артур Киш и локальный Макс Масленников.
1: На этом мы вам говорим. Всем пока!

0: FM. Сочи, 11 часов. Новости на Max FM.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Петров. Сегодня на некоторых улицах Сочи временно ограничат подачу электричества, а россиян снова предупреждают о мошенниках. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе. Будь здоров. Мошенники в преддверии Дня Победы звонят ветеранам под видом сотрудников социального фонда, Министерства труда или социальной защиты, выпрашивая реквизиты карты для якобы зачисления выплаты. Об этом ТАСС сообщает эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, помимо выплат, мошенники для убедительности используют медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по ссылке для проверки данных, чтобы ее получить. Эксперт подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС. Деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделение банков и Почты России. В Государственную Думу внесли законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин. Об этом сообщает РБК. Так, штрафы предлагают ввести за публичную пропаганду взглядов, которые ограничивают женщин в праве на образование, работу и участие в общественной жизни, а также о высказываниях, где роль женщины сводится только к обслуживанию мужчины. Максимальный штраф может составить 20 тысяч рублей. Авторы инициативы отмечают, что подобные заявления противоречат Конституции России. Они также добавили, что в последние годы такие высказывания стали чаще звучать публично, в том числе от представителей власти и религиозных деятелей. Сегодня в Сочи временно ограничат подачу электричества в связи с проведением плановых технических работ. Об этом сообщают Россети Кубань, передает сайт stream.ru. До 19 часов под отключение подпадают улицы Гастелло, Щерса, Пархоменко, Кирпичная, Фрунзе, Владимирская, Фипская, Мурманская, Новгородская, Ивановская, Подольская, Абхазская, Татуляна и Черновицкая. Частично будет обесточено Сухумское шоссе, улица 50 лет СССР, Калужская, Виноградная и Тепличная, а также переулки Ветеринарный, Вишневый и Юртовский. Без электроснабжения временно останутся жители на Грибоедова, Комсомольской, Короткой, Пионерской и Серафимовича. Также света временно не будет в поселке Якорная Щель и в селе Отрадное. Городские власти приносят извинения за временные неудобства и напоминают, что график отключений составлен с целью предотвращения аварийных ситуаций и повышения надежности работы энергосети. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49% учеников, об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте по популярности обществознание. А в пятерку самых любимых предметов также вошли биология, математика и русский язык. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов. А физика, химия и информатика оказались на последнем месте списка. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус». Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Сегодня, 4 мая, в понедельник. В Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14, все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Твой таунхаус практически на пляже?
3: Да!
2: В закрытом поселке?
3: Да!
2: Где это?
3: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
2: Хочу.
3: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
2: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
4: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
5: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.рф. Медицинские услуги, требуется консультация специалиста.
6: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
7: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-200-45.
8: «Союзбетон».
9: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
10: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите «Макс.ФМ» в социальных сетях.

0: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
2: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
3: Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
4: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтире, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов, только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
6: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Это правда?
1: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
0: Что будет?
1: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
2: С 7 до 11 на Макс FM.

0: новости на Макс.ФМ.
1: Добрый день, с вами Алексей Петров. В мае возобновятся рейсы «Комет» из Сочи в Сухум, а в Роспотребнадзоре сообщили, что в Туапсе воздух и вода соответствуют нормам. Спонсор выпуска – автормоцентр «Коновалова». Сочи, Адлер. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам. Об этом накануне сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 28 апреля. Атака дронов на город привела к пожару на территории нефтеперерабатывающего завода. Огонь перекинулся на жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара. В Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. Основной очаг пожара локализовали 29 апреля, а полностью потушили 30-го. Однако после очередной атаки дронов пожар вспыхнул снова. На следующий день его ликвидировали. В российских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. Курсы для 5-7 классов включат в программу с нового учебного года. Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, передает РИА Новости. Преподавание предмета начнется с января 2027 года в 5 классах. На это в школах выделят 17 часов. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для освоения детьми нового предмета школы получат учебные пособия. Рейсы скоростного судна «Комета» по маршруту Сочи-Сухум начнутся 15 мая. Об этом сообщил Интерфаксу заместитель генерального директора по коммерческой работе Абхазского морского пароходства Адамыр Габуния, передает РБК. Время в пути составит 2,5 часа. Стоимость поездки – 2800 рублей, сообщил Габуния. Морские и пассажирские перевозки будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Сообщение будет действовать до октября включительно. Ранее заместитель министра транспорта России Валентин Иванов заявил, что российская сторона предусмотрела субсидирование рейсов на следующие 3 года. В ведомстве отметили хорошую загрузку рейсов в прошлом году. До 10 мая в ночном небе можно будет наблюдать метеорный поток «Майские аквариды». Он отличается особой красотой. Звездопад начался вчера вечером. Его можно наблюдать всю неделю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. «Майские аквариды» — это ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Лучше всего поток виден из южного полушария Земли. Самое удачное время для наблюдений — предрассветные часы. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора.
2: Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи Адлер. Только в мае для ветеранов Великой Отечественной войны скидка 20% на первичную диагностику. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи по телефону 266-55-20 и в Адлере 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Сегодня, 4 мая, в понедельник. В Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14, все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама спонсора.
2: Лаборатория экспертного класса рядом с домом. Новые пункты забора крови клиники «Армед» на улицах Молодогвардейская, Дивноморская и Виноградная. Точные анализы, быстрый результат. Подробности по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Макс.ФМ.
3: Хорошо, что заказали.
4: Особенно за 799.
5: Большая пепперони в пит-стоп всего за 799 рублей. Иногда идеальный вечер начинается с простого решения. Заказывайте на сайте или в приложении «Пит-стоп». «Пит-стоп». Просто заказать. Быстро получить.
6: ИП Хачатурян Сергей Каприсович, Сочи, Чайковского, 7-2, ОГРН, ИП-320-235-00-326-446.
7: Это правда?
8: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
7: Что будет?
8: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
9: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В.
10: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мичум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии, 20. Мичум.ру. Стройка без проблем.
11: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
12: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8 800 204 пятерки.
13: «Союзбетон».
14: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Курс валют.
1: Курс доллара 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Китайский юань 10 рублей 95 копеек. Один биткоин 6 миллионов 20 855 рублей.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
3: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
4: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
5: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

Снова прошу прощения. Вы что-нибудь слышали про слом? Каждую пятницу на Макс ФМ с 10 до полуночи вас ждет 2 часа электронной музыки. Это, конечно, ломает привычный формат вещания нашей радиостанции, но вам это нравится. Пятница.

0: Добрый день, с вами Алексей Петров. Из Москвы в Сочи летом запустят автобусный маршрут, а Россия возвращается к жесткой конфронтации с Европой. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе «Будь здоров». Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что этого выступления ждут во всем мире. В Госдуме предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию женщин. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости. Парламентарий напомнил, что система обязательного медицинского страхования формируется за счет тех средств, которые граждане или работодатели за граждан отчисляют в фонд ОМС. Леонов подчеркнул, что это касается тех россиян, которые работают официально. Парламентарий считает, что отдых, восстановление здоровья, исправление возможных косметических дефектов за счет государства – вот что действительно нужно, и это лучше, чем лечить последствия антидепрессантами. Новый автобусный маршрут между Москвой и Сочи планируют запустить в конце июня. Рейсы будут осуществляться от автостанции «Новоясенская» в Москве. С 28 июня открывается продажа билетов на рейс. Из Москвы автобус будет отправляться в 9 часов 15 минут через день, говорится в сообщении предприятия автовокзала Москвы «Московский транспорт», передают «Кубанские новости». Маршрут будет проходить через Воронеж, Ростов-на-Дону, Кущевскую, Краснодар, Горячий Ключ, Джубгу, поселок Новомихайловский, Туапсе, Лазаревское и Дагомыс. Стоимость проезда из Москвы в Сочи для взрослых составит 7700 рублей. Для детей до 12 лет вдвое дешевле. Провоз багажа обойдется в 770 рублей. В России увеличилось число мужчин, берущих для себя отпуск по уходу за ребенком. Об этом ТАСС рассказали на кафедре статистики Российского экономического университета имени Плеханова. Доля таких мужчин выросла с 2% до 12,5%, а абсолютное число в 6-9 раз с 2020 по 2025 годы. Это показывает статистика Росстата. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком мужчины оформляют в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и в Татарстане. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
1: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус, Триумфальный, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс ФМ.
1: Сегодня, 4 мая, в понедельник. В Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14, все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама на Макс ФМ.
2: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года. Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультации специалиста.
3: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы, все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
4: Твой таунхаус практически на пляже?
5: Да!
4: В закрытом поселке?
5: Да!
4: Где это?
5: Эко-курорт «Тюльпановка». Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
4: Хочу.
5: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
4: Звоню. 8-918-290-40-40. «Тюльпановка».
6: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
7: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Академической капеллой Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано. Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
2: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт .sirius.ru. 6+.
2: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
3: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: У нас было три микрофона, три говорящих головы, 75 непроработанных детских травм, полчайника крепкого чая, 2 часа чистого эфира и целое море тем для обсуждений.
1: Шоу «Многослов». Каждый понедельник с 7 до 9 вечера.
2: Посмотрите в

0: FM. Сочи, 14 часов. Новости на Макс-ФМ.
1: Добрый день, с вами Алексей Петров. Футбольный клуб «Сочи» выиграл у Оренбурга, а все вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Спонсор выпуска – офтальмоцентр Коновалова, Сочи, Адлер. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Амельчук, передает РИА Новости. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Замминистра отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий. С наступлением дачного сезона россияне могут столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Основными источниками вируса среди грызунов выступают рыжие полевки, обитающие в лесах. Возбудитель сохраняет активность даже при низких температурах и долгое время может оставаться на загрязненных предметах, передает РИА Новости. В ведомстве предупреждают россиян быть осторожными. Вакцины от этого заболевания не существует, поэтому единственный способ обезопасить себя – это соблюдать меры личной гигиены. В матче 28-го тура российской премьер-лиги футбольный клуб «Сочи» на своем поле одержал победу над Оренбургом со счетом 3-1. Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов оформил хет-трик. Он забил на 7-й, 33-й и 67-й минутах. Для оренбургской команды это поражение стало первым от «Сочи» за последние 6 лет. После 28 туров «Сочи» располагается на последней строчке, но продолжает борьбу за выживание. Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Согласно новым правилам, актерские работы и сценарии, созданные с помощью искусственного интеллекта, больше не смогут претендовать на награду, пишет российская газета. Отныне в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах, при этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Аналогичное требование вводится и для сценариев. Тексты должны быть написаны людьми. Как заявили представители киноакадемии, эти меры призваны сохранить статус премии как подлинной награды за человеческий труд. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора. Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи. Только в мае. Лазерная коррекция зрения методом FemtoLasik со скидкой 10%. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи. 266-55-20. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Сегодня, 4 мая, в понедельник. В Сочи синоптики обещают дождь на весь день, но зато плюс 14, все равно неприятно. В Красной Поляне, возможно, ненадолго появится солнце, но это не спасет от осадков, а воздух прогреется до плюс 12.
0: Реклама спонсора.
2: Чихаешь без остановки? Заложен нос? Не знаешь, на что аллергия? Сдай комплекс 107 аллергенов в клинике «Армед». Каждое воскресенье со скидкой за 8800 рублей. Подробности по телефону 254-55-55.
0: Реклама на Макс.ФМ. Летний кэмп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
3: Представь, ты открываешь шкаф, и все сочетается. В Podium 4PM мы создаем образы под ваш ритм жизни. Офис, подруги, семья. Путешествие. Особый случай. Podium 4PM. Ваш готовый гардероб. Магазины Podium 4PM. Ваше очарование во всех районах города и социальных сетях.
4: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
5: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
4: Не упустите свой шанс стать родителями.
5: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано. Билеты на концерт
7: .сириус.ру 6+. Это правда?
8: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
7: Что будет?
8: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
0: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В.
9: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

Дамы и господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1». Макс Масленников, Юлия Романовская и Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города. Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

0: Курс валют.
1: Курс доллара 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Китайский юань 10 рублей 95 копеек. Один биткоин 6 миллионов 20 855 рублей.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
4: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
5: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
6: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8 800 204 пятерки.
7: «Союзбетон».
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация, цены, процедуры, практические инсайты. Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
9: Без возрастных ограничений.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Max FM. В Сочи 15 часов. Новости на Max FM.
1: Добрый день, с вами Алексей Петров. В Сочи продолжают вывозить мусор с контейнерных площадок, а в России расширили перечень альтернативных специализаций для гражданской службы. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе «Будь здоров». Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России расширяется до 363 позиций. Такой приказ Министерства труда вступил в силу. Согласно документу, среди новых позиций – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик фортепиано и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог, синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию. Передает ТАСС. С муниципальных площадок вывезено более 360 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Ежедневно в Сочи задействованы в среднем 77 единиц техники. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. За неделю были прочищены почти 7 километров ливневых сетей на 38 улицах. Вывезено почти 30 кубометров грунта и мусора. Также завершаются работы на коллекторе очищенных стоков на улице Российской и магистральном водоводе на улице Армянской. Продолжается реконструкция водопроводных камер на улицах Пластунской и Туапсинской. Также завершается перекладка канализационных сетей по улице Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Всемирная боксерская федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации. Допуск распространяется и на Республику Беларусь. Речь о спортсменах всех возрастных категорий. При этом боксеры должны пройти детальную проверку для допуска к соревнованиям. Делегациям из России и Беларуси нельзя участвовать с национальными флагами в национальной форме или под гимнами, передает газета.ру. На Солнце снова произошла первая в мае мощная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки в мае могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. В этот период людям необходимо внимательнее прислушиваться к своему самочувствию и избегать физических нагрузок. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста. We will

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Завтра, 5 мая, во вторник, в Сочи, днем синоптики обещают переменную облачность, но, что очень важно, без осадков, а воздух прогреется до плюс 14. Но как-то все равно не то. В Красной Поляне днем ждем небольшой, но от этого не менее неприятный дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 13.
0: Реклама на Макс.ФМ.
2: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
0: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 200 45.
3: «Союзбетон».
4: Твой таунхаус практически на пляже?
5: Да!
4: В закрытом поселке?
5: Да!
4: Где это?
5: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
4: Хочу.
5: Звони прямо сейчас. 8 918 290 40 40.
4: Звоню. 8 918 290 40 40. Тюльпановка.
6: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом.РФ» и «Тюльпановка.ру».
7: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мичум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мичум.ру. Стройка без проблем.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
8: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
9: Без возрастных ограничений.
10: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп». Транспортная, 28.
11: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской, 15, или на сайте familysmile.com. Медицинские услуги требуются консультации специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Danser sur la musique techno.
1: Каждую пятницу на Max FM 2 часа электронной музыки. Вилен Хобо ломает привычное вещание радиостанции и отправляет вас в путешествие от истоков различных жанров до наших дней. Старт в пятницу 22:00. Ровно в полночь заметаем следы. Это «Слом» на Max FM.

0: Вечно молодой Моторс с Максом Масленниковым. Вечно молодой.
1: Если бы Юля и Артур выбирали мотоциклы, интересно, что бы это было. Но пока что в эфирной студии радиостанции Max FM единственный участник утреннего шоу «Профитроли», кто ездит на двух колесах. Мотоциклы с автоматом. Почему это уже не мопед, а тренд? Долгое время считалось, что настоящий байкер должен переключать передачи сам. Однако рынок меняется. По данным Honda, еще в 2022 году более половины продаж в Европе пришлись на модели с автоматической коробкой передач. В чем суть? Современные системы – это уже не про скутеры. Это роботизированные КПП. Например, Honda, DST, Yamaha, TMT, KTM, AMT и так далее, где электронику управляет сцеплением, а вы либо жмете кнопки на руле, либо доверяете автоматике. Есть даже гибрид. Вы можете не пользоваться рычагом, но в любой момент вмешать ручную коробку. Кому это нужно? Новичкам однозначно упрощает обучение, исключает риск заглохнуть или заблокировать двигатель. Горожанам спасает руку в пробках, позволяет сосредоточиться на дороге. Туристам на дальних дистанциях пилот не так устает. Минусы тоже есть. Техника тяжелее, дороже в обслуживании, съедает часть драйва от жесткого контроля. Но прогресс очевиден, автомат перестал быть диковинкой, превратившись в удобную альтернативу для тех, кто ценит комфорт. Рубрику представляет Мотоакадемия «Вечно молодой». Курсы для тех, кто уже получил категорию А и хочет начать ездить уверенно. В Академии действуют два направления обучения. Курс «Интенсив» – «Поехали». Там, где вы протестируете более 15 мотоциклов, от самых легких до самых больших, поймете, какой мотоцикл подходит именно вам. И курс «Харлей Дэвидсон» – отдельная программа, основанная на базе полицейской школы вождения «Паладина» и опыте преподавания с 2008 года. Формат интенсивов – 3 дня обучения, теория, практика, маленькие группы, в стоимость входит аренда мотоциклов, учебная экипировка, топливо, страховка, фирменный мерч и медиапакет. Профессиональное обучение проходит круглый год на территории «Сириус» автодрома. Участие возможно только при наличии категории «А». Подробности и стоимость узнавайте на «Вечно молодой мотоциклов». motors.ru.

0: на Max-FM. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи, переулок Теневой, 18/1. Адлер, улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
1: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
2: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт.сириус.ру. 6+.
3: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
4: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: FM. В Сочи 16 часов. Новости на Макс-ФМ.
1: Добрый день, с вами Алексей Петров. Сочи и Нальчик связал прямой авиарейс. Автообсек качества воздуха и воды пришли в норму. Спонсор выпуска – автормоцентр Коновалова, Сочи, Адлер. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам. Об этом накануне сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передают РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 28 апреля. Атака дронов на город привела к пожару на территории нефтеперерабатывающего завода. Огонь затем перекинулся на жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара. В Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. Основной очаг пожара локализовали 29 апреля, а полностью потушили 30 числа. Однако после очередной атаки дронов ВСУ ночью 1 мая пожар вспыхнул вновь. На следующий день его потушили. Депутаты предложили установить потолок предельных цен на обучение в российских вузах. Об этом пишет РИА Новости. Новые условия должны коснуться первого высшего образования. Отмечается, что рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом составил до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5 и 2 миллиона рублей. Государство должно вмешаться в эту ситуацию, считают в Госдуме. Международный аэропорт Сочи имени Виталия Севастьянова объявил о восстановлении регулярного воздушного сообщения со столицей Кабардино-Балкарии Нальчиком. Полеты в Нальчик авиакомпания ЮВТ «Аэро» теперь осуществляет два раза в неделю, по средам и субботам, сообщает пресс-служба аэропорта. Данное событие знаменует собой полноценное возвращение маршрута в расписание после длительного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Эксперты отмечают, что использование компактных и комфортабельных самолетов CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров, оптимально подходит для данного направления, обеспечивая высокую скорость обслуживания и уютную атмосферу на борту. В 2027 году нас ожидает 118 выходных дней. Это следует из производственного календаря, подготовленного Министерством труда. Ранее министерство представило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие и праздничные дни за 2027 год. В итоге будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря и закончатся 10 января. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора.
2: Акция в офтальмоцентре Коновалова «Адлер». Оптическая когерентная томография 2500 рублей за оба глаза. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова «Адлер». 300-06-78. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Погода на Макс.ФМ.
1: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Завтра, 5 мая, во вторник, в Сочи, днем синоптики обещают переменную облачность, но, что очень важно, без осадков, а воздух прогреется до плюс 14. Но как-то все равно не то. В Красной Поляне днем ждем небольшой, но от этого не менее неприятный дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 13.
0: Реклама спонсора. Круглосуточная МРТ в медицинском центре «Армед». Ночью скидки до 20%. Запись по телефону 8 862 254 55 55. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Реклама на Макс.ФМ. Металл в Metal Market. Только в этом месяце. Бесплатная доставка и скидки каждому. Арматура, труба, все вовремя. Metal Market. Строим будущее вместе. Сочи. Переулок Теневой, 18/1. Адлер. Улица Костелло, 30А, корпус 1. Телефон 8-918-100-40-20. Сайт www.metal.market.
2: Это правда?
3: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
2: Что будет?
3: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
0: Спонсор эфира Windrose Fitness на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В. Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
4: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
5: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8 800 204 пятерки.
6: «Союзбетон».
7: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
8: Билеты на концерт .сириус.ру 6+.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264 70 70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: валют.
1: Курс доллара 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Китайский юань 10 рублей 95 копеек. Один биткоин 6 миллионов 20 тысяч 855 рублей.

0: FM.
1: Точное сочинское, 17 часов.
0: Новости на Макс-ФМ.
2: Добрый вечер, с вами Алексей Петров. В Сочи пройдет велогонка «Три горы», а в России утвердили ГОСТ на табачную продукцию. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе. Будь здоров. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для табачной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака, который используют в сигаретах и другой продукции. От ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет, масса табака в сигарете и, в конечном итоге, содержание смолы, никотина и монооксида углерода в дыме. ГОСТ позволит использовать единый метод идентификации табачной продукции и снизит риски возникновения противоречий при определении вида и типа продукции и повысит прозрачность рынка, отметили в Росстандарте. А в Минздраве напоминают: курение опасно для здоровья. В России вступили в силу новые правила снятия граждан с регистрационного учета. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на приказ МВД. Теперь лишить человека прописки можно только по решению суда. Речь идет о случаях, когда регистрацию признают фиктивной. Например, если она была оформлена без намерения фактически проживать по указанному адресу. Раньше такие вопросы могли решаться после внутренней проверки. Теперь же основанием станет только вступившее в силу судебное решение. Новые правила распространяются как на самих граждан, предоставивших недостоверные данные, так и на собственников жилья, которые оформляли такую прописку. В Сочи, в Адлерском районе, с 9 по 11 мая пройдет многодневная велогонка «Три горы». Маршрут велогонки 9 мая начнется в 14:40, продлится до 17 часов. Стартует от центра «Галактика» по улице Чепсинской, далее от кольца на 45-м километре трассы А-149 Адлер-Красная Поляна и до площади Сбербанка на курорте Красная Поляна. 10 мая велогонка будет проходить с 12:30 до 15 часов. Старт от центра «Галактика», далее по улице Чепсинской до КПП «Вольерный комплекс» и финиш на парковке лыжно-биатлонного комплекса «Лаура». 11 мая соревнования пройдут с 7:30 до 11:30. Старт пройдет от центра «Галактика», а финиш на парковке спортивного комплекса «Русские горки». На время проведения велогонки движение транспорта в Красной Поляне будет ограничено. Автобусы будут ездить по измененному маршруту. Жителям и гостям Сочи рекомендовано учесть изменения при планировании поездок, сообщает пресс-служба администрации города. Россияне стали чаще проходить диспансеризацию на работе. В прошлом году профилактические осмотры прямо на рабочем месте прошли 1 миллион 900 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Она напомнила, что такая возможность появилась в рамках системы обязательного медицинского страхования. К 2030 году число тех, кто проходит такие осмотры на работе, планируют увеличить до 6 миллионов человек. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
3: Реклама спонсора. Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». Каждый день наши врачи заботятся о самом главном – о вашем здоровье. Мы предлагаем медицинскую помощь экспертного уровня для взрослых и детей. Среди направлений, которыми особенно гордимся – стоматология, гастроэнтерология, травматология и спортивная медицина. Будьте здоровы! Вместе с «Будь здоров». Сириус. Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.

0: Что-то в воздухе витает. Это ведь не просто звук.
1: Эфироманы на Макс ФМ.
2: Ну, спасибо, что хоть к нашему эфиру это случилось наконец-то, и оно вышло.
3: А, солнце! Да. Причем очень как-то внезапно и неожиданно, да?
2: Ну, оно причем постепенно подкрадывалось. Я замечал, что так, да? Значит, дождь закончился. Ну, ливень же был лютый. Потом,
3: лютый, да.
2: Потом он закончился.
3: Три дня.
2: Потом смотрю...

0: почему 2 часа? Потому что сегодня понедельник, сегодня много слов.
1: Да, я думаю, что где-то сейчас по-любому радуга, поэтому если вы находитесь где-то, ну, например, на верхних этажах, или у вас есть визуальный простор, чтобы осмотреть весь Сочи во все стороны, смотрите, мне кажется, где-то она должна быть.
0: Ну, как будто бы, да, преломляться. Вообще, я хочу сказать, что это так странно и не должно так быть. Вот, я вывел два таких факта, над которыми собираюсь поработать. Первое, что, ну, странно, что очень много вот этого сумрака, дождей и прочего, и прочего. И второе, надо что-то с этим делать, я имею в виду, погода-то внутри нас тоже какая-то.
1: Уезжать из Сочи!
0: Да, некуда.
1: Почему?
0: Некуда.
1: Москва сегодня плюс 20, Казань плюс 20, солнечно, радостно.
0: Все, понял, есть куда, погнали. Я, ну, почему-то я думал, что некуда, потому что буквально на днях там в Москве было паршиво, снежно. Ну,
1: неделю назад у них был снег, да, сегодня весна, созванивалась с подругами из этих городов, списывалась, вернее. Да, они там радуются весне. Я говорю, а что-то у нас, это погода наша сочинская, южная, улетела к вам на север. Хотя вот солнышко, да, все, все нас услышали.
0: В общем-то, я к тому, что надо с этим что-то делать и внутри все так выстраивать у себя, чтобы погода не влияла. Надо как-то над этим поработать.
1: Совершенно
0: это будет
1: точно
0: теперь моя задача номер один, потому что, скорее всего, то, что происходит в этом сезоне, в этих сезонах, будет продолжаться и дальше.
1: Ой.
0: Поэтому надо с этим что-то делать. Мне надоело зависеть от погоды.
1: Почему ты думаешь, что будет продолжаться дальше? Ты нам вангуешь хмурый май и июнь?
0: Нет, ну я, ну как бы, можно же какую-то связь выявить, что раз все теперь смещается везде, абсолютно в любой части страны, и уже даже Сочи не помогает, значит, так будет продолжаться и дальше.
1: Возможно, к нам что-нибудь из Индии сместится или, ну, из Центральной Африки, например. Надо нам такое? Песчаные бури уже есть, понимаешь, из Дубая прилетают.
0: Про малярию какую-нибудь?
1: О, нет!
0: Пожалуйста, не надо.
1: Воздух по суше летом. Вот это вот было бы замечательно. Чуть-чуть по суше.
0: А вам чего не хватает? Слушатели, давайте мы об этом поговорим.
1: Что
0: немного
1: вам еще может не хватать,
0: да,
1: в Сочи?
0: Да.
1: Совсем уже
0: вот
1: объелись.
0: Настал тот момент, когда мы и в Сочи уже такие, ну, что-то как бы хочется еще чего-то.
1: Да.
0: Нам надо теперь еще что-то. Напишите, пожалуйста, думали ли вы об этом? Задумывались ли вы о том, что пора куда-нибудь, ну, может быть, даже переехать. Я думаю, это вот эти два сезона, они как раз повлияли на мнение.
1: Задумывались
0: многих
1: ли вы, что даже в Сочи вам чего-то начнет не хватать? Знаешь, человек такое существо, ко всему хорошему очень быстро привыкает. И тут уже и асфальт не тот, и погода тут не та, и чего-то там недостаточно.
0: Ну, к асфальту можно прибавить еще и бордюры тогда, потому что их постоянно меняют вместе с асфальтом. Но мне сухости дорог не хватило вот в этих сезонах, и тепла мне не хватило сильно. Вот больше всего тепла не хватило.
1: Да. Мне не хватает удобной транспортной логистики, честно
0: скажу. Мы вот в это пойдем.
1: И машинам. Нет, машинам, если мне не хватает, друзей.
0: Если мы в это пойдем, то там есть ряд нареканий. Напишите, плюс 7-900-288-1074. Вам чего не хватает-то?
1: Фуникулер еще, чтобы прям вот из центра Сочи сразу на Красную Поляну. Шикарно было бы.
0: Давайте.
1: Еще морские трамвайчики, чтобы можно было
0: вот
1: из центра Сочи доезжать до Адлера, до Имеретинского порта.
0: Да,
1: ну
0: вот
1: или там Хоста,
0: классно.
1: Хоста, Адлер.
0: Дагомыс.
1: Дагомыс, да, тоже можно,
0: супер.
1: Да.
0: Пишите.
1: Все, ждем мэра в гости. Мы вас приглашаем.

0: на Макс ФМ.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
2: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8 967 644 55 44. Салон красоты Сахар.
4: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ Олимп? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ Олимп. Транспортная 28.
5: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
6: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8 800 200 45.
7: «Союзбетон».
8: Твой таунхаус практически на пляже?
9: Да!
8: В закрытом поселке?
9: Да!
8: Где это?
9: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
8: Хочу.
9: Звони прямо сейчас. 8 918 290 40 40.
8: Звоню. 8 918 290 40 40. Тюльпановка.
10: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
11: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
12: Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мичум». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мичум.ру. Стройка без проблем.
13: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Smile на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультации специалиста.
6: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Не пытайся понять, почувствуй. Феромоны на Макс ФМ.
1: Продолжаем понедельник и шоу «Феромоны» на Макс ФМ. Давайте мы вам расскажем что-то, где вы сможете свои деньги потратить каким-то образом, провести время интересно, ну и вообще все вот это, афиша, в общем, что я долго вокруг да около хожу.
2: Да, мы хотим вообще вам сказать, что у нас такое, знаешь, раз в году радиостанция Макс ФМ, наш эфир сотрясается, все дрожит, гремит, и... Ну вот когда землетрясение происходит, как это сказать?
1: Ну, начинка летит во все стороны, там, не знаю, слоеное тесто тоже отслаивается и становится еще более слоеным, чем...
2: Да, вы извилины распрямляются, искры летят,
1: да,
2: и так далее.
1: Да, никогда не пересчитать, сколько слоев в этом тесте.
2: Да, ну в общем, 12 мая, в день основания утреннего шоу «Профитроли» случится воссоединение культового тандема Меркера и Романовской.
1: Вот меня всегда...
2: Мне кажется, тут должны быть вот эти вот, знаешь, взрывы, как в трейлерах каких-то, когда объявляется фильм-катастрофа, одновременно боевик и какой-нибудь триллер.
1: Слушай, ну я думаю, они так и предполагали, когда писали, что они культовый тандем. Но... Тем не менее, да, весь город знает это утреннее шоу. Многие просыпались под него в течение 10 лет реально. Есть такие, мы знаем об этом. Это, конечно, да, что-то с чем-то.
2: И разделялась аудитория Макс ФМ. Просто, знаешь, как земля раздвигалась надвое, раскалывалась. Ну, кто-то за Меркера, кто-то за Романовскую. Ну и споры горячие были в эфире. Хотите это вернуть?
1: Вот оно, целый день, целых 4 часа в утреннем эфире случится. Спонсором всего этого события является Windrose Fitness. Это что такое, вы спросите, мы вам расскажем, конечно же. Это единое двухуровневое пространство, спорт и красота. То есть вот получается, как у нас, да, разделяется Эдуард и Юлия.
2: А спорт и красота, да.
1: Можно и так разделить.
2: Ну, Меркер тоже красивый,
1: да,
2: говорит.
1: Конечно.
2: Так считает красивые. Его мама.
1: Все красивые, вообще у нас нет некрасивых. И помимо спорта и красоты, там что, фитнес с тренажерами техноджим, чтобы раскрыть эти тезисы. О, простите, пожалуйста. Но,
2: спа-центр с бассейном, 25 метров каплевидной формы, представляете? Снежная комната, это вообще то, что я обожаю. На контрасте можно после баньки или после хамама, ух, в снежную комнату зайти, и знаешь, все вот свои поверхности, свои кожи раз вот так вот и подтянуть, тем более перед летом. Комната с сеном, хамам, баня, а также спа, эстетический уход для лица и тела.
1: Да, и это все на Пирогова 40В находится, если вы вдруг не знали. Мне там лично сильно понравилось. Я там бывал, классненько.
2: Бывал, и, на спа-массаже, да, бывал от, ну, специалистов
1: вот все,
2: из Таиланда.
1: Все мне не удалось пройти, конечно, но пару локаций я там посетил, и мне, в принципе, все внутри очень понравилось, как это выглядит.
2: Да. Кстати, 18 мая Windrose Fitness отметит свой 7-й день рождения, приглашает всех вас на тренировку под диджей-сет. Это, кстати, тренд сейчас. Прямо в тренажерном зале 18 мая с 9 утра до 11 Пирогова 40В.
1: Ну что, все настраивайтесь, это случится 12 мая, а именно тот самый эфир, где будет Эд и Юля. Эдуард Меркер и Юля Романовская. Так, еще один момент, Свет, я хочу рассказать то, что я увидел сейчас. Мы говорили про красоту, и мне, видимо, в порядке контекстной рекламы вылетело...
2: Сейчас себя будешь рекламировать.
1: Прикинь, было бы хорошо. Кстати, было бы даже лучше, чем я запланировал. Салон красоты или «О чем говорят женщины». В Зимнем театре случится ошеломительная премьера московского спектакля. Там состав лютейший. Даже я, не смотря российские фильмы особо, вижу, что там, например, Наталья Бочкарева, Денис Матросов, Жанна Эпле, Карина Мишулина, Игорь Гаспарян. Короче, крутые ребятки. Вот что случится 11 мая в Зимнем театре. Билеты еще есть. Это будет длиться 2 часа. Идите туда, пожалуйста, смотрите.
2: А еще те, кто собирается попеть вместе хором. Помните, к нам приходили ребята из хит-хора?
1: Да.
2: Да, и Мандарина объявлял о переносе мероприятия, поскольку все выходные был дождь, ливень даже. Вместо 2 мая это мероприятие состоится 10 мая. Старт народного хора также в 20:00. Хит-хор «Поем вместе» в Мандарине 10 мая. Все.
0: Реклама на Макс ФМ.
3: Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
4: Сохраняем важное. Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя, 6 для 6, 8 для 8. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Предложение включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Сочи, Транспортная 20. Телефон 227-07-27.
5: Мам, а где мои игрушки? Вы их выкинули? Вы меня больше не любите?
6: Любим, конечно. Они просто спрятались.
5: Где?
6: В комнате.
5: Но их нет здесь.
6: В твоей личной комнате. В новой квартире от Ава.
5: Ура! Мы переезжаем!
4: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава.
7: Не оферта застройщика ОСЗ «Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужны, если зубы, мы установим их за день.
9: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы – все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
0: Сочи. Город встреч. После работы, после моря, просто без повода. И уже больше 12 лет в этих встречах есть один вкус. «Пит-стоп». Частная пиццерия, где готовят по-настоящему. Свое тесто, свои рецепты, своя команда. «Пит-стоп». Пицца для каждого.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
11: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

Каждый понедельник с 7 до 9 вечера на МАКС-ФМ Рор, Уткин и Меркер разговаривают о жизни, вселенной и вообще. Культовое шоу «Многослов». Радиоверсия.

0: феромоны на Макс ФМ.
1: Мы двигаемся лютыми шагами, какими-то в последний даже год, я бы сказал, в сторону различных изобретений, которые упрощают жизнь человека. И вообще, в принципе, человек это делает не таким важным в какой-то операционке, в какой-то административке, в общем, в тех рутинных делах, которые скучны и монотонны. Вот. И мы нашли, ты нашла, Свет, определенный список тех вещей, которые в ближайшие 10 лет мы, ну, вообще станут атавизмом, насколько
2: ну,
1: я понимаю.
2: Да. Не то чтобы 10 лет, это список фантастических вещей, которые, скорее всего, наше поколение с вами застанет в своей жизни, я бы вот так сказала.
1: Ага.
2: Потому что в этом списке есть факт, что человек вступит на Марс. Я думаю, что ну, в ближайшие 10 лет это не произойдет, как мне кажется.
1: Ну, насчет Марса точно, я
2: вот,
1: тоже
2: а зачем,
1: думаю...
2: зачем, как говорится, как и нафига?
1: Да, у нас есть некий объект, который сильно ближе, это Луна.
2: Да, да, да. Ну, считается, что это произойдет при нашей жизни. Ну, например, полное исчезновение наличных денег. Наличных денег. Кошелек, ага, как предмет, он, ага, будет уже, как знаешь, часть музейных экспонатов каких-то таких исторических.
1: Мне кажется, вполне себе, но кошелек разве что может пригодиться для... Это будут карт-холдеры. Будут карт-холдеры вместо кошельков. То есть
2: ну, кошелек
1: наши
2: привычным.
1: Кошельки наполнятся пластиком вместо бумаги.
2: Да,
1: вот
2: в привычном
1: все.
2: Понимании. Я думаю, что это правда. Однако, ну, например, страны только лишь развивающиеся, как их правильно назвать? Корректно. Политкорректно. Страны третьего мира, как их назвать?
1: Развивающиеся.
2: Да. Да. В общем, я думаю, там максимально долго будет оставаться наличная валюта, вот, а развитые страны, да, да, мы все туда идем, что наличка уйдет в прошлое, потому что нас будут всех контролировать.
1: Ну, я,
2: это,
1: кстати,
2: больше
1: не знаю,
2: всего мы боимся.
1: Мне кажется, это практически невозможно в ближайшие 10 лет сделать, как будто бы, потому что ты представь, все процессы надо перестраивать, а ведь многие процессы проходят в тени.
2: Совершенно
1: а в
2: верно,
1: тени
2: да.
1: проходят наличные.
2: Но все идет к тому, я же говорю, чтобы нас контролировали и чтобы никакой налички не оставалось. Ну, это, конечно, такие негативные сценарии, которые очень многие, которых очень многие боятся. Но, тем не менее, 10 лет, может быть, и нет, но то, что это произойдет в течение нашей жизни, ну, ты же собираешься жить до 100 лет, я да.
1: Ну,
2: 100 лет
1: да.
2: у нас сколько
1: конечно.
2: Там? Через 70.
1: Да.
2: Через 65. Да.
1: Ну,
2: кто-то до 105 будет жить, да. И я думаю, что вполне за ближайшие 40 лет, 50, да, от налички мы избавимся. Ты как считаешь?
1: Я думаю, то, что могут к этому хотеть прийти, но почему-то мне вот, ну...
2: Все равно знаешь, между собой люди что-то придумают.
1: Да, да, мне думается, что все-таки останется... Товарорыночный оборот, он ведь претерпевал много изменений с течением цивилизации, угу. но почему-то все это время, что мы живем, наличка остается. То есть, ну вот что-то твердое, не фантастическое, не метафорическое, хотя и бумажки тоже, по сути.
2: Мы вернемся к золотым монетам, как к серебряникам.
1: Ну, может, просто какой-то товар появится взамен, знаешь.
2: Взамен.
1: Да, какой-то один, там, не знаю, 16 енотов.
2: Просто, а вот представь, если на государственных уровнях бумажные деньги, все, их отменят. Ну, то есть скажут, все, вы не можете даже между собой ими расплачиваться, потому что, а зачем? Можете также подорожникам расплачиваться. Они недействительные, больше будут как платежные средства. Но я думаю, да, люди придумают что-то альтернативное, это точно, в той же цифре, все мы знаем, как, допустим, цифровая валюта, да, а сейчас как альтернатива не признавали биткоины долгое время, потом к биткоинам уже прибавились другие альтернативные цифровые валюты, вот, ну и сейчас все уже приняли.
1: Ну и, знаешь, вторая вещь, которая меня, которую я думаю, что произойдет из этого списка, она вполне правдоподобна, это то, что переводчики потеряют свою экспертность и востребованность.
2: Ты имеешь в виду, как профессия, да?
1: Да, потому что все будет моментально, уже искусственный интеллект переводит моментально практически поступающую речь, в наушник тебе все
2: ну
1: передает,
2: да.
1: например.
2: Mm-hmm.
1: Или оцифровывает это в речь на экране, и ты видишь глазами текст, можешь прочесть его. Поэтому, наверное, переводчики и правда, к сожалению, уйдут в небытие. Почему к сожалению? Потому что Это была моя мечта, когда я поступал в университет. Я поступал на переводчика. Я отучился целый год на переводчика, а потом просто пришлось переквалифицироваться из-за того, что преподов стали расформировывать, и нам бы не дали достаточное количество информации, и я остался преподавателем английского. Так хотел быть переводчиком английского языка.
2: Ну, вот. Я не думаю, что они совсем уйдут, но то, что их востребовано, станет меньше однозначно. Ну, допустим, в высоких бизнес-кругах, в политических кругах, там же профессионалы-переводчики, которые знают нюансы терминов, знают повестку. Вот я думаю, что вот переводчики такого уровня точно никуда не исчезнут. Во-первых, это статус. Представь, если все люди, ну, допустим, там в большой политике все начнут общаться вот этими наушниками, а как проверить, правильно ли перевел человека? А когда два переводчика равносильных, это уравновешивает, скажем так, беседу двух очень высоких политиков в каких-то важных переговорах.
1: Ну, смотри, если мы берем важные переговоры, то там есть тоже нюанс, что нужен переводчик на переводчика, потому что если там переводчик-то может немножечко в интересах другого собеседника перевести,
2: я говорю,
1: поэтому нужен еще один, который будет контролировать.
2: Еще раз говорю, всегда два переводчика, когда беседуют два лидера, например, каких-то стран, всегда два переводчика, которые владеют и тем языком.
1: Вот.
2: И они друг друга и контролируют, да. Что еще уйдет как атавизм? Ежедневная зарядка телефонов наших. Потому что считается, что человечество будет заряжать телефон всего лишь раз в год за счет изобретения атомных батареек. Батарея — это такой аккумулятор, будет размером, ну, с монетку примерно. Там будет огромная энергия, основанная на... как это сказать? На деление атома?
1: Ну, наверное. Ну, это как... Ну, подожди, это как атомная бомба, что ли?
2: Маленькая.
1: В общем, будет... Ее вообще не вариант будет там где-то на солнце оставить.
2: Да, будет на год хватать. Так считается, есть такая гипотеза, что однозначно на нашем веку изобретут какую-то батарею, которая будет... сильно меньше места занимать и сильно больше энергии давать.
1: Ну, это логично, как будто бы, да, я тоже думаю, что это случится. Давай пофантазируем, что еще может быть, но уже просто вот подурачимся. И слушателей наших мы к этому тоже призываем, что может в ближайшие 10 лет произойти в плане технологий или еще чего-то.
2: Люди отупеют, потому что все начнут думать через ИИ. Вот так же, например, все перестанут учить языки. Да, и люди, которые будут владеть двумя-тремя языками, будут, ну, действительно какими-то очень невероятно крутыми, высокооплачиваемыми. Потому что...
1: У них будет много власти.
2: Да, это тоже может быть, да. Потому что все обленятся, и зачем учить, если ты можешь надеть наушник и общаться с иностранцем, ну, например, по работе или в путешествии, вот так вот в живом времени, да, в реальном времени. А вот раз у тебя и села твоя атомная батарейка в твоих наушниках раз в год, а ты забыл. И все, и ты не мой человек, онемел и не можешь общаться.
1: Не мой и тупой, получается.
2: Не мой и тупой. Да, поэтому, во-первых, учить языки. Мне очень нравится фраза такая, что... сколько языков ты знаешь, столько личностей в тебе есть. Потому что я, например, разговаривающая на английском языке, когда я несколько месяцев прожила в англоговорящей стране, это была реально альтернативная я. Это была та же я, но вот какая-то вот из другого мира. Это очень классно.
1: Это такая
2: вот...
1: была я, получается.
2: Я.
1: Не я,
2: скорее,
1: а
2: я. I am.
1: Yep. Пишите, пожалуйста, что вы думаете, какие штуки в ближайшие 10 лет произойдут у нас в плане развития.
2: Да не 10 технологии. Лет. Давайте вот поговорим.
1: 100?
2: Что придется на наш, ну, на век нашей жизни.
1: Короче, 35-40 лет.
2: Ближайшие годы, да, ближайшие, вернее, десятилетия, что мы застанем с вами, ну, хотя бы гипотетически.
1: Плюс 7-900-288-107-4, WhatsApp, Telegram, Макс.
2: Это 10 лет очень мало.
1: Ну да, давайте побольше.
0: Макс FM. Сочи, 18 часов. Новости на Макс-ФМ.
3: Добрый вечер, с вами Алексей Петров. В Сочи начали работать городские фонтаны. Автобусы продолжают ликвидировать последствия пожаров. Спонсор выпуска — автормоцентр Коновалова. Сочи Адлер. В Туапсе продолжаются работы после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Городские службы приступили к уборке пострадавших улиц, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Коммунальщики очищают плитку и убирают сгоревшие деревья и мусор. Основные работы ведутся на улицах, которые находятся рядом с предприятием. Там также разбирают остатки поврежденных конструкций. В оперативном штабе отмечают, что к ликвидации последствий подключились специалисты и из других районов края. Действия водителя, облившего пешехода грязью из-под колес своего автомобиля, могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Если будет доказан умысел, что водитель специально заехал в лужу, чтобы обрызгать пешехода, то нарушителя арестуют на 15 суток. Об этом пишет ТАСС. Для того, чтобы привлечь автомобилиста к ответственности, необходимо обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции и предоставить данные об автомобиле и водителе. Если у пешехода испорчены вещи, а ущерб превысил 5000 рублей, то наступает уголовная ответственность. Это штраф от 40 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы. И даже до 5 лет, если действия совершены из хулиганских побуждений. В Сочи начали работать городские фонтаны. За все майские праздники на курорте ожидают около 330 тысяч туристов. Об этом рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин. По его словам, фонтаны добавят атмосферы для весенних прогулок. Город остается одним из популярных направлений на майские праздники. Здесь предлагают отдых у моря и активные программы в горах. Напомню, следующие длинные выходные пройдут с 9 по 11 мая. Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе, об этом сообщает РИА Новости. Чтобы защититься от клещей, ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать защитные средства и регулярно осматривать себя. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за 2 недели число обращений из-за укусов клещей выросло втрое, до 18 тысяч случаев. Пока это все новости, с вами был Алексей Петров.
0: Реклама спонсора.
4: Акция в офтальмоцентре Коновалова Сочи и Адлер. В честь вашего дня рождения скидка 15% на первичную диагностику зрения. Скидка действует 10 дней до и 10 дней после дня рождения. Подробности и запись на консультацию в офтальмоцентре Коновалова Сочи 266-55-20 и в Адлере 300-0678. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Что-то в воздухе витает. Это ведь не просто звук.
1: Эфироманы на Макс ФМ.
2: У нас новый час начинается, и финальный на сегодня, кстати, в рамках шоу «Эфиромоны». Всем привет, Света Процепская.
3: И привет, Сергей Зайцев.
2: Hello.
3: Hello.
2: Буква «Р» у меня сейчас вылетела, прикинь, в первом слове.
3: Привет.
2: Я это, ну, она как-то, нет, не привет.
3: Плацевская Света.
2: В каком-то слове, короче, у меня прям буква «Р» улетела. Я прям почувствовал. Она просто не прошла по фейс-контролю. Ужас какой. Так, мы что делали? Мы обсуждали что-то, то в ближайшие десятилетия, что придется на наш век,
3: да,
2: может произойти в плане технологий, какие-то прорывы, какие-то вещи, которые, ну, например, мы говорили о том, что наличка уйдет полностью, останется лишь что-то пластиковое и виртуальное.
3: Да.
2: Потом...
3: Что уйдут языковые барьеры, вот. Мы с вами сможем общаться с иностранцами на другом языке, просто используя гарнитуру, наушники, которые в реальном времени будут нам переводить даже голосом человека, этого, с которым вы общаетесь, на ваш язык, собственно, речь. Вот. И
2: про что батареи. Еще? Они... Вообще мы будем заряжать гаджеты раз в год, и то маленькими очень, размером с монетку, какими-нибудь атомными батарейками.
3: Да, ты еще считаешь, что уйдет такая профессия, как переводчик. Вот, кстати, если рассуждать про профессии, считается, что исчезнут в ближайшие десятилетия живые бухгалтеры.
2: Да. Ну, в этом сомнение есть тоже.
3: Сомнение есть тоже.

0: но, возможно...
1: Потому что бухгалтеры, ну ладно, договори.
0: Будут такие программы-считалки, которые, ну, действительно будут заменять человека с такими навыками.
1: Но искусственный интеллектуальный бухгалтер не поможет провести что-то, ну, с небольшими...
0: Ты какой?
1: С небольшими какими-то корректировочками.
0: Мы не будем говорить об этом вслух, да? Задним числом там и так далее. Да.
1: Сложно будет объяснить, зачем это нужно.
0: Да, но, видишь, здесь палка о двух концах, потому что я думаю, что останутся на рынке те бухгалтеры, которые смогут использовать этот инструмент, которые будут владеть инструментом искусственного интеллекта, да, в своей работе, в своей профессии. А с другой стороны будут и противодействия против как раз вот таких нарушений, о которых ты говоришь. То есть будут программы, которые будут проверять на честность таких бухгалтеров и компаний, их чистую белую бухгалтерию. Вот. Также считается, такая же участь постигнет живых юристов. Здесь я тоже не соглашусь, потому что, ну, все-таки, допустим, в судебных делах живой человек с помощью...
1: Эмпатии,
0: да, своих навыков личностных, дара, может быть, убеждения, напора. Ну, все мы знаем, да, есть адвокаты, которые вытаскивают и выигрывают даже сложнейшие дела. Здесь немаловажную роль, я думаю, что играет личность человека, личность самого адвоката.
1: Да, конечно, я привожу, кстати, своим студентам одну фразу, которую почерпнул, про одного из самых мощных юристов в Российской империи, я не помню его фамилию, фразу лишь запомнил. Она звучит так, вот что он говорил, что убеждают людей не аргументы, убеждают людей переживания. А про ИИ — это аргументы, про переживания — это к человеку. И вот человека больше убеждают переживания.
0: Да, и вот, кстати, пример, да, недавний, который... просто на всю Россию разразился с квартиры Ларисы Долиной, да, там же я разбиралась в этом вопросе очень глубоко, в том числе и с ИИ, что действительно это был прецедент, потому что первый приговор, который вынесли, он действительно по тем законам, которые были написаны, он был правильный, потому что сделка действительно аннулировалась, и квартира осталась Ларисе Долиной. Угу. Но общественный резонанс и, вот как ты говоришь, переживания, потому что, ну, все люди, даже сами там судьи понимали, что, ну, здесь неправильное принятие решения, и что это пробел в законе, это, скажем, такая брешь, которая создала прецедент. Вот, и потом все пересмотрели. Поэтому да, и да, и да, ты все говоришь верно. Еще считается, что исчезнут дизайнеры. Все по той же причине. Развитие искусственного интеллекта. Все мы видим, что сейчас творят эти программы, эти чаты. Ну, GPT нет, я про него не говорю, но куча других есть нейросетей, которые... Нано-банана, что творит? Это дизайн, я имею в виду, что не только графический, но еще и 3D-дизайн, и дизайн... мультимедиа, скажем так, если это объединить. Даже фильмы сейчас целые делают с помощью этих программ.
1: Ну, я думаю, знаешь что? Я думаю, что появится такое понятие, как крафтовый дизайнер, как сейчас появляется крафтовый музыкант.
0: Что это такое?
1: Ну,
0: это... Крафтовая пивоварня, мы только знаем.
1: Но это что-то такое, во-первых, что делается своими руками и в небольших количествах. Угу. Вот, возможно, появится такой термин, мне кажется, потому
0: крафтовые кинотеатры начнутся от крафтовых режиссеров. Ты приходишь и смотришь какой-то авторский фильм, созданный ИИ.
1: Ну вот там, наверное, будут авторские, кстати. Ну, как будто бы логичнее, да? Авторский кинотеатр с авторским кино.
0: Я недавно видела, может быть, я тебе пересылала или нет, как один, ну, блогер, наверное, сейчас можно назвать этого человека, потому что он представлен в социальных сетях и представляет там свои работы, как раз ИИшные. Он сделал трейлер, но трейлер там минуты на три, как могла бы выглядеть сказка Буратино и Золотой ключик, если бы снимали в Голливуде. Это фантастика! Это все создано с помощью нейросетей, но это фантастика. В роли Буратино, как ты думаешь, кто?
1: Наши актеры, российские?
0: Нет, нет, это Голливуд.
1: А, типа Голливуд.
0: Тимати?
1: Шаломе?
0: Да.
1: Ну ему бы пошло, да.
0: Да, и там Мальвина, не помню, какая актриса ее играет, и там Карабас-Барабас.
1: Либо Сидни Суини, мне кажется, либо...
0: В общем, я тебе перешлю.
1: Аманда Сайфред.
0: Просто у меня был такой восторг, потому что я снята в экшене, невероятные костюмы, и ты смотришь, что это реальные актеры. Ну, я в какой-то момент реально подумала, что это по-настоящему. Но, к сожалению, увы, ах, нет, и хочется, чтобы сняли полный метр, и там миллион таких комментариев, мы в том числе не сняли. эту поправочку не сняли, а чтобы создали, потому что полный метр снять, я думаю, что это будет очень сложно, ну и затратно в плане денег, да, гонораров, но создать такой полнометражный фильм с помощью и, возможно, там, задать сценарий, да, просто это долго, более длительно, чем там за недельку создать такое. Но я думаю, что за этим будущее. Я думаю, что будут делаться вот полнометражные фильмы с помощью искусственного интеллекта и будут такие кинотеатры. Я бы создала такой кинотеатр и призвала бы вот авторов у меня показываться.
1: Вау. Да. Ну, кстати, это крутая ниша. Да. Вполне возможно.
0: Да, и актеры даже не нужны. Ну, понятно, что может какой-нибудь Тимоти Шаламе продать свое изображение, да, изображение своего лица.
1: Но это очень дорого.
0: Цифровой двойник, да, но это очень дорого, это только-только на стадии, и это авторские права, если ты используешь его нелегально. Но, кстати, интересно, если вот актеры из этого трейлера яичного подадут на авторские права, наверное, засудят, да?
1: Да,
0: этого блогера.
1: Конечно, если ты с помощью данного фильма коммерческую деятельность осуществляешь, то есть продаешь билеты на его показ, то, конечно.
0: Нет, а вот просто этот трейлер висит в соцсетях.
1: Нет, трейлер, ну, вряд ли что-то сделают. Ну, как бы единственное, что
0: незаконное использование лица.
1: Ну, скорее всего, тебе просто заставят его удалить. Вряд ли ты за это что-то заплатишь. Я не думаю, что там прям жестко.
0: Ну, вот я говорю, что даже нет необходимости в настоящих актерах, потому что можно создать новые лица, которые будут подходить, будут привлекательны. И даже можно не искать через миллионы кастингов подходящего, да, по фактуре актера, а просто его нарисовать.
1: Ну, там, знаешь, в различных сервисах AI, интеллекта, там тоже кастинг нормальный такой, потому что сначала тебе пока сгенерит то, что тебе надо, там 60 тысяч кривых кадров появится, поэтому там тоже кастинг лютый.
0: Ну да, поэтому это долгая, кропотливая работа, но я думаю, что за этим будущее, и точно мы будем видеть фильмы полнометражные, созданные вот такими талантливыми авторами или командами, которые полностью сгенерированы. Ну и в продолжении темы считается, что могут исчезнуть программисты. Или их почти не останется, поскольку их уже сейчас заменяют искусственный интеллект.
1: Это, я считаю, 100% да, потому что...
0: Даже сейчас ты просто...
1: Это коды.
0: Написать какой-то промпт ты можешь, что я хочу такое-то приложение сделать, в нем должно быть то-то, работать, оно должно быть так-то, вот тебе пример. Сделай мне мое.
1: Мы продолжим обсуждать эту тему. Вы пишите, что вы думаете на этот счет. Плюс 7-900-288-1074.
0: Какие технологии...
1: WhatsApp, Telegram, Max.
0: Какие технологии мы с вами, как вам кажется, застанем на нашем веку с учетом развития сумасшедшего и скоростей развития технологий вот в наше время.
1: Да. А мы сейчас про погоду поговорим, потому что надо понимать, дождь будет сегодня или нет.
2: Погода на Max FM.
1: Спонсор выпуска «Армед» — многофункциональный медицинский центр.
0: Я знаю, что вы хотите узнать, будет ли продолжаться эта дождливая погода и далее. Ну, сейчас расскажем. Могу сказать, что порадовать-то особо в целом-то и нечем, но уже лучше. 11 градусов в поселке Красная Поляна сейчас. Там гуляют тучки. Вероятность дождя сегодня, ну, есть, но она, к счастью, маленькая. Плюс 6 ночью. Завтра максимально 14 градусов тепла. Практически весь день без осадков, облачно.
1: Сочи 15 сейчас. Осадков сегодня не будет. Ночью 11 максимальный показатель. Завтра переменная облачность. 15 градусов также, что означает, что будет тепло, потому что осадков не будет.
2: Реклама спонсора. Лаборатория экспертного класса рядом с домом. Новые пункты забора крови клиники «Армед» на улицах Молодогвардейская, Дивноморская и Виноградная. Точные анализы, быстрый результат. Подробности по телефону 8 862 254 55 55. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: на Макс ФМ.
1: Я из Сочи, а я из Сириуса. И Мацеста подарила нам скидку 20% на курс оздоровления. Просто назвали промокод «Живу в Сочи» при записи на водолечение. Звоните по телефону 8 800 301 04 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня 2026 года.
2: Мои сильные стороны. Никогда не болею. Не спорю с прорабом. Легко поднимаю 10 тонн. Умею глубоко копать и виртуозно манипулировать. Ем только дизель.
3: Идеальных людей нет. Но есть идеальная спецтехника. Аренда экскаваторов, самосвалов, кранов и манипуляторов в «Союзбетон». 8 800 204 пятерки.
4: «Союзбетон». Это правда?
5: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
4: Что будет?
5: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
6: Спонсор эфира «Windrose Fitness» на Пирогова, 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова, 40В.
5: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов, только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcela.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: мурашки побежали. Феромоны на Max FM.
1: Шоу «Феромоны» и первый трек, наконец-таки, в рамках, наконец-таки, рубрики, наконец-таки, «Три свайпа по сниппету» называется рубрика.
2: Ну, наконец-таки, Сереж, сколько можно ждать уже? Трек уже давно вышел, а мы вот маринуем и маринуем. Ну, ладно, шучу, конечно. А здесь мы показываем свежие новинки, которые только-только вот испечены были и выпущены из печи. Испечены были, так можно сказать?
1: Были испечены. Ну, да.
2: У тебя бывает такое, что иногда ты вот говоришь, а потом у тебя какое-то сомнение,
1: да.
2: а так вообще говорят.
1: А это, кстати, классно. Это ты, получается, как будто бы на другую ветку реальности переходишь, где этого слова как будто бы не существует, и сочетание букв звучит тупо.
2: Да. Но то, что существует точно, это группа, которую мы будем вам показывать сегодня. Мы пару недель назад рассказывали в шоу «Эфиромоны», что у них готовится альбом. И вот альбом, я так полагаю, вышел.
1: Но сейчас не про них, Свет.
2: Нет?
1: Нет, сейчас другие.
2: В следующий раз тогда про них. Я говорила про группу «Кремсода».
1: Да, «Кремсода» есть у нас в списке тех треков, которые мы покажем, которые вышли недавно. Но сейчас у нас, в моем понимании, более интересное событие, потому что, во-первых, трек культовый, во-вторых, на него вышло мощнейшее переосмысление, и сейчас оно о нем говорит вся индустрия.
2: «Моби», что ли?
1: Ну, нет. Это «Sunglower». Ой, Sun Lounger. Я путаю все время. Sun Lounger. Zara Taylor.
2: Это очень культовое. Такое же культовое, что мы не знаем.
1: Сейчас все поймете.
2: Ну да.

0: Сильно им не дает покоя, видимо, господин Тиесто.
1: Все верно. Все верно.
0: Очень сильно похоже.
1: А, вернее, Армин Ван Бюрен.
0: Спасибо. Ну, неужели не напомнила тебе вот этот трек Тиесто как раз? Это же его стилек.
1: Ну, вот этот. Ну, вот этот.
0: Который только что ты показал.
1: Да, этот трек вышел в рамках Estate of Trance. Это шоу Армина Ван Бюрена. И в 2008 году сингл «Lost» стал одним из самых знаковых событий в электронной музыке. Вот, например, в Estate of Trance в 2008 его выбрали треком года. Дальше, какие еще есть интересные факты о нем? То, что это «Balearic Trance». Такой вот жанр есть. Какой есть Balearic House. Вот я, оказывается, я не знал, что есть Balearic Trance, но это Balearic Trance.
0: Это как ругательство.
1: Глубокая атмосферная музыка. Это потому, что я редуцировал слишком много. Это глубокая атмосферная музыка с мягкими гитарными партиями. Такие струнные там есть, ну, собственно, которые идеально подходят для закатов на Ибице. Вот почему Balearic. Да, и Зара Тейлор, певица канадская, которая подарила треку его узнаваемую, чувственную и меланхоличную вот эту штуку, вот эту линию. Это, конечно, что-то с чем-то навсегда, так скажем. А что мы будем слушать-то? Мы не его будем слушать, мы будем слушать то, что вышло 1 мая, вот буквально 3 дня назад. Вышло переосмысление на лейбле Armada Captivating. Это крупнейшее сборище крутых музыкантов. И выполнили это переосмысление Shugs and какой-то там CE3, что-то, я не знаю, что это такое, кто это такой. Давайте почитаем, посмотрим. А, Shugs — это ирландский диджей, который пишет обычно Tech Trance, Hard Trance.
0: Это мы любим.
1: Это мы любим. А вот CE3 — это продюсер, который ничего о нем не известно. Так что Зара Тейлор, она, по-моему, даже перепела оригинально эту песенку Lost. И сейчас мы послушаем ее исполнение. Короче, мне кажется, что это будет очень хорошо, потому что мне такой жанр сильно нравится. Нам важно понять, вам понравится или нет. Пишите.
0: Плюс 7-900-288-174 на все мессенджеры. Ну, а мы сейчас тоже будем эту песню полностью слушать первый раз вместе с вами, потому что мы сделали только 3 свайпа по ней, промотали 3, подумали, что она хороша. Вот сейчас будем оценивать полностью.

0: ну что, Свет, скажешь?
1: Ну, прям олдскульчик, унесло меня куда-то. Куда-то в те годы, когда я еще даже не тусила на рейвах и дискотеках. Вот в какой-то, я не знаю, 2000-й.
0: Я же услышал этот трек действительно, вот, наверное, в 2009 году. Вот в 2008 он вышел, я его услышал где-то в 2009.
1: Оригинал ты имеешь в виду?
0: Да. Lost. Мне сильно понравилось. Конечно, оригинал, он мягче. Он более воздушный, более аплифтинг.
1: Армина ты имеешь в виду, да?
0: Ну, это не Армин. Это Армин на своем шоу его сыграл просто. Uh-huh. А так это Sun Lounger и Zara Taylor.
1: Да, хорошо.
0: Кайф,
1: да.
0: Вообще. Я забираю в себе в плейлист 100% именно эту версию, потому что она быстрее, она по-прежнему остается аплифтинг, но при этом еще и достаточно бодрая. Там, если сфокусироваться на хэтах, на тарелочках, то можно прям раскачаться как следует. Да, там ритм такой.
1: Сережа раскачивается сейчас, да. Аплифтинг означает, вот как нынешняя погода, это солнце, которое проглядывает через тучи. Духоподъемная песня, да? Это говорится про транс, в частности. Ты знаешь, я сначала покупаю себе автомобиль, а потом себе забираю эту песню в плейлист, потому что у меня такие треки ассоциируются именно с дорогой, когда куда-то далеко едешь, настроение кайф, все путешествие еще впереди, у вас компания друзей, такое приятное предвкушение.
0: М-м-м. Кстати, интересно, как переводится «Sun Lounger», потому что там есть слово «sun», солнце, и сейчас как будто бы это сильно в тему. Это был первый трек в рамках рубрики «Три свайпа по сниппету». Сегодня в рамках шоу «Эфиромоны», и это «Sun Lounger», и «Zara Taylor», и «Shugs», и «Sia 3».

0: Макс.ФМ. Стройка или ремонт в Сочи? Вам в «Строймаркет Мейчун». Гигантский выбор материалов для любых задач. Ждем вас на улице 20-й горно-стрелковой дивизии 20. Мейчун.ру. Стройка без проблем.
1: Твой таунхаус практически на пляже?
2: Да!
1: В закрытом поселке?
2: Да!
1: Где это?
2: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
1: Хочу.
2: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
1: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
3: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы. Рынок, технологии,
4: монетизация,
5: цены, процедуры, практические инсайты,
4: нейросети на практике,
5: контент, продвижение, новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
5: Без возрастных ограничений.
6: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
7: Билеты на концерт .сириус.ру 6+.
0: Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
8: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
9: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.
10: MaxFM. В

0: Эфиромоны на Макс ФМ.
1: Ну что, пока у нас есть время, надо пользоваться им на максимум. И прямо сейчас второй трек в рамках рубрики «Три свайпа по сниппету» будет звучать. И сегодня, Свет, я принес того, кого ты знаешь хорошо.
2: Того не стоило бы ждать. О том,
1: спасибо.
2: О нем ты думаешь опять. А что, Агутина бы я бы очень была бы рада услышать.
1: Ну, звучит немножко иначе, вот так.

0: что-то знакомые, знакомые...
1: Нейминг.
0: Нотки знакомые, знакомые вайб и, как бы сказать, интонации. Это же наши друзья, это же Олег IQ. Я права?
1: Да.
0: Yeah.
1: Да, это Олежон, который выпустил недавно сингл в конце апреля. Это произошло. Да.
0: Олег, большой тебе привет. Ребята были у нас не единожды гостями в студии Радио Макс ФМ в нашем шоу «Эфиромоны».
1: Да, кстати, не единожды, это дважды получается.
0: Да.
1: Да. Трек «Кобра» вышел и быстро привлек внимание благодаря крутому визуалу, потому что Олег сейчас делает еще, помимо музыки, которую он, кстати, в одно лицо собирает полностью и записывает, и монтирует, и тексты пишет, и все-все-все. Это
0: все
1: вот
0: сам.
1: Именно за это ему в том числе лютейший респект, потому что звук как следует качает хорошо.
0: Сережа разбирается в звуке.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Вот, но и визуал теперь он еще делает абсолютно ко всем каким-то сниппетам, просто к своим рилзам с помощью искусственного интеллекта.
0: Сколько вот незнакомых слов, вот если бы нас люди послушали 15 лет назад. Визуал, рилсы, сниппеты.
1: Да даже 3 года назад, наверное, 4, не поняли бы
0: ничего. Кстати, да, да.
1: Так. И получается, что это один из тех случаев, когда трек стал, ну, плюс-минус виральным, в том числе благодаря визуалу.
0: Который... Виральным, то есть вирусным?
1: Да. Вот такой прикол. Так что, Олег, крутой получился трекан. Я его как-то в Москве заслушал на кухне, сидя в 5 утра. Да, мы с ребятами отдыхали, тусили. Это вот в мою недавнюю поездку. От дневных дел отвлекались. И в 5 с лишним утра данный трек стал звучать на кухне, да, на недалеко от метро Алексеевская.
0: Кухне. Ладно, до Олега сейчас послушать. Это первое. А второе, самое важное, мы с удовольствием поддерживаем локальных артистов. Это наши. Вот. Ну и тем более, когда ребята дружат с Макс ФМ, мы их поддерживаем в десятерне.
1: Да, в десятерне. Вот такую цифру придумали? Напишите. Так, Олег IQ, Кобра, давайте слушать.

0: Вот такой вот трек от Олега IQ. Кобра.
1: Горячо. Ядовито.
0: Именно. Именно ядовито, кстати. И, насколько я понял, он посвятил данный тречок Патриции. Своей жене. Патриции Диало. Которая также является известной личностью в медиаиндустрии с разных сторон. Недавно, кстати, в кино снялась.
1: Вау, круто. Да. Могу сказать, судя по этому треку, они горячая парочка.
0: Ну, как бы да, получается. И...
1: Но он, правда, такой пикантный, горячий, сексуальный. Мне нравится. Хороший звук.
0: Хорошо.
1: Я даже специально тебя попросила, мы в наушниках, Сережа, слушаем новые треки, я попросила даже сделать погромче, чтобы все вот эти вот кружева аудио их расслышать.
0: И этот трек уже в моем плейлисте. То есть это, наверное, единственное исключение из всех тех показов, что у нас есть в рамках рубрики «Три свайпа по сниппету». Ну, то есть его я слышал.
1: Да, уже. А для меня премьера получилась.
0: Да, для тебя премьера. И для слушателей Max FM, конечно же, это тоже премьера. Круто получилось, жирно. Хотя скорость небольшая, да, но жирность присутствует. Спасибо, ребятки. Вам привет. Так, ну и на сегодня мы больше ничего не успеем сделать, потому что там парни из Многослова уже за дверью. Чувствуем их дыхание. Три да. штуки.
1: Я держу.
0: Вроде три насчитал.
1: Да, я держу ручку и упираюсь ногой в стену, чтобы они не вошли раньше времени.
0: Шоу «Эфиромоны» проваливает из студии. Тут была Света Процевская.
1: И был Сергей Зайцев.
0: И была рубрика «Три свайпа по сниппету».

0: на Макс.ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
1: Красивая весна в Сахар. Новая стрижка, маникюр, ресницы, парикмахер и самая гладкая депиляция в Сахар. Новому гостю маникюр в подарок по промокоду «Весна». Телефон 8-967-644-55-44. Салон красоты «Сахар».
2: 6 мая в концертном центре «Сириус» приношение Чайковскому. Свое прочтение шедевров композитора представят солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Прозвучат инструментальные переложения известных произведений Чайковского. Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин», пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом» и «Времена года». Билеты на концерт .sirius.ru 6+.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: новости на Макс.ФМ.
1: Добрый вечер, с вами Алексей Петров. В Сочи готовят для укрытий 1200 подвальных помещений, а в Госдуме планируют ограничить напитки, имитирующие алкоголь. Спонсор выпуска – многопрофильная клиника в Сириусе «Будь здоров». В Госдуме сообщили о планах ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков. Это коснется так называемого безалкогольного вина, пива, детского шампанского, рассказал председатель Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, напитки не содержат алкоголь, но вырабатывают определенные стереотипы у детей и способствуют тому, что уже во взрослой жизни эти люди будут лояльно относиться к алкоголю. Об этом пишет Лента.ру. По оценкам экспертов, около 6% несовершенно летних от 10 до 13 лет и почти 21% подростков старше 16 лет употребляют безалкогольное пиво и вино. В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей, об этом сообщает РИА Новости. Сейчас официальный МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч. По мнению авторов инициативы, его нужно заметно повысить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсий. Кроме того, предлагается закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. В Сочи для временного укрытия подготовят 1200 подвальных помещений. В администрации города по поручению главы Сочи под руководством его заместителя Игоря Корыстылева прошло совещание, посвященное приведению в порядок подвальных помещений многоквартирных домов. Руководители управляющих компаний призвали активизировать работу по очистке подвальных помещений от мусора и посторонних предметов, оборудовать в них системы вентиляции и гидроизоляции, а также обеспечить свободу доступ и необходимые санитарные условия. В случае беспилотной опасности все они могут быть использованы для временного укрытия жителей и гостей курорта. Эта работа должна быть завершена в самые кратчайшие сроки. За все майские праздники большинство россиян планируют потратить меньше 50 тысяч рублей. Таких 82% опрошенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного онлайн-платформой «Веббанкир». В исследовании приняли участие в общей сложности свыше 3000 человек. К тратам более 50 тысяч рублей готовы чуть больше 11% респондентов. А вот отдохнуть на сумму свыше 100 тысяч рублей намерены только 6,5% участников опроса. Пока это все новости. С вами был Алексей Петров.
0: Привет, Сочи! На связи клиника «Будь здоров». В нашей клинике десятки профильных врачей. Особенно гордимся стоматологией, гастроэнтерологией и спортивной медициной. А еще мы сотрудничаем со страховыми компаниями. Лечение по ДМС у нас быстро и без лишних ожиданий. Уточните, есть ли наша клиника в вашем полисе, и будьте здоровы. Вместе с клиникой «Будь здоров». «Сириус», Триумфальная, дом 12А. Медицинские услуги. Требуется консультация специалиста.
2: У нас было три микрофона, три говорящих головы, 75 непроработанных детских травм, полчайника крепкого чая, 2 часа чистого эфира и целое море тем для обсуждений.
3: Много слов. Здесь разговаривают.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот, все, работает.
5: У меня громче, как будто бы микрофон.
4: Есть чуть-чуть, да, такое. Да, три микрофона по-прежнему, а говорящие главы у нас пока две, потому что одна чуть-чуть припаздывает.
5: Да, потому что не читают чаты рабочие.
4: А у нас рабочий прям чат?
5: Ну, нас же там трое.
4: Да.
5: И написано много слов.
4: Да, значит, мы там работаем в этом чате.
5: Ну, наверняка. Это
4: какие важные вещи мы обсуждаем там рабочими, интересно. Я видел очень много рабочих чатов, там, как правило, вот какие-то планерки, заседания, зумы устраивают, там какие-то созвоны. А у нас ни одного созвона. Ничего важного мы там не обсуждали.
5: У нас правильный рабочий чат. Такой рабочий чат, где третий участник может не прочитать, что сегодня будет все-таки эфир.
4: Вот. Вот так. Собственно, вот так и живем, да. Как говорится. Общаешь?
5: А у тебя много чатов вообще в твоем телефоне? Прямо сейчас? Ну, от общих, я имею в виду. Где ты вдвоем с кем-то, а?
4: Я понимаю. Ну, чаты... Так, надо читать. Вот, у нас есть чат радио.
5: Нет, много или нет, просто надо сказать. Тебе все не обязательно считать.
4: Это же все относительно. Вот 10 чатов, это много?
5: Да, это сильно много, мне кажется.
4: Но мне кажется, чуть поменьше.
5: Да, вот это вот знаешь, когда...
4: Не сильно много, значит.
5: Я уже запутался в этих чатах, и мне всегда обидно, когда ты последний в этом чате остаешься, все из него вышли.
4: У меня есть такие чаты.
5: Ты почему-то в этом чате
4: У меня есть такие чаты. Я недавно их обнаружил, когда вот листал всю эту ленту своих сообщений. И я смотрю, есть чаты, в которых я остался один. Причем чат был создан какими-то друзьями.
5: Да, которых, а ты владелец теперь.
4: У которых, да, свадьба была. Я был там просто гостем в этом чате. А теперь они даже, те, кто поженились из чата, по очереди удалились, и я остался там один.
5: Да, как будто бы никто не говорит, все, удаляемся, закрываем чат. Нет, все уходят тихо из него, по-английски.
4: Но надо как будто предупреждать, мне кажется. Мне сейчас есть ощущение, что это невежливо.
5: В ВК есть такая тема, когда на тебя человек добавляет тебя в друзья, ты добавляешь его в друзья, а потом он удаляет, и ты не в курсе.
4: Ты у него в подписчиках.
5: А ты у него теперь подписчик. То есть он просто из тебя делает сначала подписчика. Ну, то есть, нет, сначала он говорит, я твой подписчик. Ты говоришь, ну, ладно, давай дружить, я тоже подпишусь на тебя. И потом он отписывается, и все, и доволен такой вот. У меня подписчик. Я когда зашел, мне так обидно всегда было, почему я вот этот конкретно человек. Я думаю, а что я тебе сделал?
4: Я всегда в ответ отписывался.
5: Ну, я тоже отписываюсь, но мне прям обидно. Я думаю, какой-то там старинный знакомый мой. Я думаю, что случилось?
4: Ну, может, как-то выбесил ты его.
5: Как?
4: Я не знаю.
5: Я туда даже ничего не выкладываю.
4: Нет, своим успехом, возможно. Ты везде сейчас, везде на афишах, Роман Рор. Он думает, какой Роман Рор? Не хочу на него смотреть.
5: Да, он абсолютно неталантливый человек.
4: Бесталанный.
5: Бесталанный. Mm-hmm. Да, так говорится, да?
4: Бесталанный говорится, да.
5: Талантный?
4: Бесталанный.
5: А почему тему упустили одну?
4: Ну, вот так вот решили. В русском
5: правда?
4: Языке, в русском
5: бесталантный языке... такого нету?
4: Нет, бесталанный. Клянусь тебе, да. В русском языке так работает.
5: Какой-то
4: иногда,
5: очень
4: когда...
5: талантливый человек, это придумал, по-моему. Талантный. Очень талантный человек.
4: Талантливый.
5: Вот тут
4: опять. Не талантный. А вот именно талантливый, но бесталанный. Или неталантливый.
5: Бесталанный — это какой-то продукт.
4: Да.
5: Без талона можно,
4: пожалуйста. Без талана.
5: Да. Нет, это уже не то.
4: Почему?
5: Что-то... так называется просто, да?
4: Ну, вот какой-то есть талан вот в люди как-то.
5: А можно мне, пожалуйста, вот этот ваш бургер, но без талана?
4: Без талана, да.
5: Без талана сделать.
4: Да, и бесталанный бургер.
5: Вот бесталанный был.
4: Все.
5: Который разваливается. Это бесталанный бургер. Ну вот, о чем мы говорили? Подожди.
4: О чатах, что...
5: и вот когда от тебя отписываются люди, почему-то это неприятно. Хотя ты с ним даже не общался особо. И я просто не знаю, ну вот что я тебе сделал прям? Или ты чистишь ВК?
4: Во-первых, а что ты сделал, чтобы он на тебя подписался? Вот что ты делал для этого?
5: Ну, я не знаю, но мы просто где-то, знаешь, как раньше подписывались люди?
4: Раньше добавляли друзья абсолютно, вот не знаю, беззаветно. Вы познакомились абсолютно. Безответственно, я бы сказал, добавлялись друзья ВКонтакте.
5: Да, но еще это «друзья» слово мощное было.
4: Это же была, шутка еще, что после какой-нибудь классной вечеринки у тебя ВКонтакте 5 новых друзей. Думаешь, вот какой я дружелюбный. Мы добавились друг другу в друзья. А сейчас, чтобы заслужить подписчика, нужно что-то сделать, наверное. Вот нужно что-то сделать, чтобы ты вот, чтобы у тебя появился новый подписчик, и дальше ты должен этого подписчика каким-то образом поощрять, чтобы ему было интересно с тобой наблюдать.
5: Но,
4: либо
5: не
4: висеть.
5: Не в ВК же, в конце концов.
4: Почему не в ВК?
5: Ну, как в ВК своего подписчика поощрять, скажи мне?
4: Каким-то контентом, не знаю, лайки ему ставить.
5: Ну, лайки.
4: Писать, какой он молодец.
5: Ну, верните граффити на стену, я буду...
4: Будешь рисовать?
5: Рисовать буду, да, всем вкусняшки.
4: Не, ну ты можешь отдельно где-нибудь нарисовать, сфотографировать и фотографии прикрепить.
5: Ну да, тоже можно. Но вот, кстати, подписчики мне, которые в запрещенные социальные сети, вот они... будем называть эту социальную
4: сеть?
5: Нет,
4: не будем.
5: Пусть разберутся сами.
4: Да.
5: Она же одна всего запрещенная.
4: Да.
5: И вот, когда на тебя подписывается человек, ты смотришь, о, подписалось там три человека после какого-нибудь выступления где-то еще, три человека подписалось, потом смотришь, два каких-то отписалось. И вот этот вот момент, ты думаешь, а что случилось? Вот почему? И мне кажется, чаще всего люди подписываются, чтобы ждут, что ты в ответ на них подпишешься. А я перестал в ответ подписываться.
4: Это тоже ждут. Но еще, ты знаешь, что я замечаю вообще в социальных сетях? Люди начинают от тебя отписываться, когда ты начинаешь проявлять некоторую активность там.

0: жил в какое-то вертикальное видео короткое, где да. ты и так, и вот так могу я. А еще я вот тут, а это мы с вами с Чеховым были. А вот тут мы, короче, еще на радио я работал. А смотрите, какой я молодец. Ну, и да, вот да, так да. все ведущие сейчас делают.
1: Да, а это говорит...
0: Что-то случилось, какой-то кризис.
1: Что-то случилось.
0: Да, по-моему. Можно понять по соцсетям ведущих, что что-то не так с экономикой.
1: Если начинают ведущие активничать, значит, что-то не так в их карьере вообще.
0: Да, либо он, у него у самого скоро свадьба. Например.
1: Почему?
0: Ну, у меня есть такой один свадебный ведущий, у которого скоро свадьба, его свадьба. Он хочет ее тоже провести. Нет, и заработать, чтобы семья невесты еще ему заплатила.
1: Он с женой, давай скинемся на ведущего.
0: Да, да, да. А она ему говорит, тогда и на хату вместе будем скидываться.
1: Да, вообще класс. Я только за.
0: Ну так вот.
1: Но не получается пока.
0: И вот у него будет свадьба, и он хочет на других свадьбах заработать на свою свадьбу.
1: Ну, неплохо. Неплохая бизнес-схема, почему нет?
0: Это бизнес, думаешь, схема?
1: Ну,
0: а свадьба же еще окупится.
1: Либо можно найти какого-нибудь ведущего, у которого есть... какого-нибудь ведущего, у которого тоже будет свадьба, сказать, давай, ты мне проведи, а я тебе да. проведу. Мы бартерно
0: да. поменяемся.
1: Проведем друг другу свадьбу.
0: Свадьбами. Но только свадьбами.
1: Только свадьбами.
0: Все, не надо.
1: Все остальное мы осуждаем.
0: Дурью мается. Вот это как... Есть же курс, или как это, Бигмака, как это называется?
1: Индекс.
0: Индекс,
1: Big Mac,
0: вот,
1: да.
0: Спасибо. Индекс, вот это вот, когда тебе говорят, скажите индекс, вот где вы живете, почтовый индекс, ты же никогда, ты же всегда гуглишь. Ты же не знаешь свой
1: наизусть
0: почтовый.
1: Помню.
0: Да?
1: Да.
0: Ну-ка, какой у тебя?
1: Здесь, в Сочи?
0: Да, у тебя индекс.
1: 354-004.
0: А, ну это легко.
1: Да.
0: 000 просто.
1: А в селе Хашиутова знаешь какой?
0: Какой?
1: 416-024.
0: А зачем тебе эта информация?
1: Я не знаю. Я не знаю, зачем.
0: Интересно, какую информацию вот эти цифры вытолкнули у тебя из головы?
1: И, ты знаешь, у меня вот до какого-то момента мой мозг был вообще очень таким вместительным, и, ну, как губка получается. Он впитывал всю информацию до какого-то возраста. И, как правило, это тот возраст, когда, ну, ты мало полезной информации получал.
0: Почему?
1: Ну,
0: там... Мне кажется, много всегда ты полезной информации получал с самого детства. Сильно много.
1: Смотри,
0: мне кажется, прям очень много.
1: Да, да, да. Но в целом, когда, допустим, тебе лет 14 или 15, какую-то информацию получаешь. Ну что, это с этим мешать нельзя, да, а на ту улицу лучше не ходить,
0: да,
1: например.
0: И, да, снег, башка попадет.
1: Снег, башка попадет. И почему-то вот тот самый возраст, у меня мозг максимально запоминал все, вот эти вот индексы, адреса какие-то, имена. А потом, когда вот сейчас мне нужно очень много чего-то запомнить, например, да, почитать что-то важное, закон какой-то, может быть, выучить.
0: А смысл?
1: Права свои почитать, ну, тоже. Чтобы кому-нибудь рассказать о них. У меня не получается.
0: Чтобы сказать, а вы знали, что на самом деле у нас вот так вот, мы имеем право, если что.
1: Да.
0: Заметь, как всегда, когда ты говоришь, я имею право, ой, давай! Вот так в основном у людей реакция. Имеешь ты право.
1: Нет, есть люди, которые прям сильно выучили свои права, очень хорошо их знают и пытаются всем рассказывать. Вот остановился тебе сотрудник дорожно-патрульной службы.
0: Угу.
1: Вот. И есть люди, которые специально, ну, давай сейчас, а вот ваш документ, а вот это,
0: да.
1: а какая причина остановки.
0: Да. Да.
1: Я говорю, да,
0: а
1: господи.
0: У вас огнетушитель есть, да, покажите. Да. А вы свой багажник откройте мне тогда.
1: Мне всегда хочется сказать, да успокойся, покажи ты ему права, и все, и поехали дальше. Зачем? Угу. Зачем качать свои права?
0: Да. Права нужно не качать, а показывать.
1: Да,
0: действительно. Предъявите. Я передавать не могу,
1: могу только предъявить.
0: Ну вот, индекс вот этого Бигмака, да, и сейчас можно вот посмотреть, да, что индекс свадебного ведущего. Можно же как-то вот это вот притянуть сюда. Ну что, если ты видишь, что сильно активны все твои знакомые свадебные ведущие, значит, какая-то экономическая ситуация определенная. Или там близится свадебный сезон просто.
1: А почему свадьбы? Нет, свадьбы-то люди продолжают праздновать.
0: Но уже без ведущих.
1: Есть без ведущих свадьба?
0: Ну, мне кажется, самые потрясающие свадьбы.
1: Нет. Клянусь, тут даже я даже не пытаюсь топить за то, чтобы там были ведущие. Но, как правило, когда люди просто собираются, вот давай, вот мероприятие.
0: Да.
1: Вот есть люди просто собрались за одним столом и такие, мы сейчас будем есть и пить.
0: Да.
1: Все, сели, едят, пьют.
0: Так нет, а поют, танцуют же.
1: Да,
0: играют,
1: но
0: на
1: для
0: музыкальных...
1: этого нужен какой-нибудь диджей.
0: Да не нужен диджей. Я вот помню, в деревне у нас пыль 3 дня потом еще стояла.
1: Но у вас там был гармонист какой-то. Был
0: да.
1: тамада по-любому, кто-то из друзей.
0: Нет, просто вот люди... Ну да, гармонист какой-то был, да. Это диджей.
1: Это диджей, да. Аналог диджея, да.
0: Что?
1: Аналог диджея.
0: Все, я понял.
1: Тамада какая-то была, которая...
0: Нет, такого не было.
1: Обязательно было.
0: Это просто по очереди. Кто самый трезвый,

0: Вот, тот-то вода. Но опять-таки, видишь, кто-то брал на себя роль. А сейчас же гости...
1: Так они катались, я помню, в этот второй день, когда на телеге к реке везут родителей там. Ну это вообще... Да.
0: На телеге к реке водить.
1: Ну да, вот что-то такая традиция. Ну я не знаю, какая-то такая традиция купать что-то куда-то.
0: Приятного аппетита, Дим.
1: Мыть везут.
0: Дим пришел, да, третья голова. Сейчас он булочку доест.
1: Вот, мне кажется, очень весело может быть без ведущего свадьбы. А так вот, ну что ведущий, он говорит? А давайте, внимание на экран,
0: да.
1: У нас тут слайд-шоу молодых наших.
0: Клянусь, когда у тебя вот такая большая компания, а еще какие-то малознакомые люди, то ведущий прям нужен. Нужно людям говорить, что делать. Потому что, как правило, вот, один человек, он знает, что с собой делать. Но когда людей много, они вместе не знают, что делать.
1: Ну вот когда вот этот вот запрос говорят, а нам нужно перезнакомить наших людей, всех гостей. Вот надо их перезнакомить. Ну что это такое? Ну им, ну всем больше 30. Ну как-то сами, может, познакомиться. Но это странно, что людям нужно говорить, как отдыхать им.
0: Не, это абсолютно не странно, это нормально. Ну вот так, так повелось, что когда люди собираются в какую-то большую компанию, ими нужно каким-то образом управлять. Мы для этого выбираем себе там, вот у нас есть управдом. У нас есть человек, который управляет домом. Без него в доме вообще...
1: Он тоже конкурсы какие-то делает.
0: Я не знаю.
2: Права какие-то получает.
0: О, Дмитрий Уткин, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Привет. А что, ты боишься без работы остаться? Что ты так за...
0: Да нет, нет, мы просто видим, что активизировались все ведущие, как будто что-то происходит.
1: Да, когда сейчас я не просто веду мероприятие, я это некий обмен энергией с гостями.
2: Так потому что конкуренция. Ты думаешь, если бы всех заказывали бы просто так за бешеные бабки и вот каждый день, они бы сидели бы, что-то изгалялись, придумывали? Нет?
1: Нет, я просто смотрю, как всегда, на это и думаю, ну, если вот не врать, если свадебный ведущий не будет врать, а будет говорить честно, мне очень нужны ваши деньги, поэтому я...
2: Слушай, тогда всю рекламу надо отменить. Просто...
1: Во всех остальных сферах я не преуспел, и поэтому на крайняк я решил вести свадьбу.
0: Как ты сейчас обесцениваешь? Ну вот смотри, Дима...
1: Ну мне кажется, собаку можно научить вести свадьбу.
0: Давай так, вот давай. Ты чем? Почему стендапом занимаешься? Потому что тебе нужны деньги.
1: Мне нравится.
0: Да, конечно.
1: Я это бесплатно делаю, очень часто бесплатно это делаю.
0: Конечно, конечно.
1: Я 10 лет выступаю бесплатно в закулисье, веду открытый микрофон, это я абсолютно бесплатно.
0: Для чего? Чтобы потом, по итогу, зарабатывать денежки.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Вообще не так.
2: Это путь долгий. А почему у вас либо то, либо то? Ну, это же, по идее, смешанный вариант, что ты любимым делом занимаешься, оно тебе приносит деньги. Если бы не приносил, не занимался.
1: Если бы я говорил, я стендапом занимаюсь, потому что это обмен энергией со зрителем.
2: А ты как говоришь? Это моя миссия?
1: Я хочу подарить вам.
0: А как ты говоришь?
1: А как ты говоришь? Мне нравится, и все. Да, вот и все. Мне просто нравится выступать, мне нравится, когда мне хлопают.
0: А вот тебе,
1: мне
0: это нравится. Тебе нравится, когда они хлопают тебе?
2: А вот тебе тоже хлопают, бывает. Это же обмен энергией.
1: Да.
0: Это правда, ты дал шутку, они посмеялись. Вот давай представь, ты год ты выступаешь без смеха в зале.
1: Я выступал 7 лет без смеха в зале и бесплатно.
2: То есть просто из-за тщеславия получается?
1: Ну, может быть, да. Но это честно, по крайней мере. А вот это когда свадебный ведущий говорит о том, что он этим занимается только для того, потому что это обмен энергии, я отдаю всего себя, у тебя забиты все выходные лета.
2: Но не все должно
1: быть. Ты энергичный какой.
2: Ну, не должно быть все честно. Это же, ну, прикинь, во что мир превратится, если все честно, вот так
1: ну
2: вот.
1: Да, будут. Свадьба вообще дело нечестное.
2: Это...
0: Да все
2: честно. И на свадьбе все честные тосты будут говорить.
1: Да, да, да. А кстати, вы, скорее всего, разведетесь по статистике.
0: Почему?
1: Ну, 80%.
2: Мы с отцом были против. Мы ее как увидели, сразу сказали, не ногой.
0: А я верю, что они входят в эту двадцатку.
1: Все.
3: Много мыслей, много слов и ноль калорий. Погода на Макс.ФМ.
4: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Завтра, 5 мая, во вторник, в Сочи, днем синоптики обещают переменную облачность, но, что очень важно, без осадков, а воздух прогреется до плюс 14. Но как-то все равно не то. В Красной Поляне днем ждем небольшой, но от этого не менее неприятный дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 13.
3: Реклама на Макс.ФМ.
5: Твой таунхаус практически на пляже?
6: Да!
5: В закрытом поселке?
6: Да!
5: Где это?
6: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
5: Хочу.
6: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
5: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
7: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
8: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
9: Пап, а у нас для тебя новость.
10: Так, я лучше присяду.
9: Теперь мы станем чуточку ближе.
10: Ого!
9: Теперь ты будешь жить рядом с нами. В новой квартире от Ава.
10: Ого-го! Ты не стоила. А какой этаж?
11: Когда эмоции в квадрате, значит, квартира от застройщика Ава.
12: Неохерта. Застройщик ООО «СЗ Кислород». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка. Есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп». Транспортная 28.
14: А теперь о погоде на вашем участке. Ожидаются затяжные дожди из непредвиденных расходов. На этапе котлована возможна сильная турбулентность, а к вечеру шквалистый рост цен на бетон.
15: Измените климат на своей стройке. «Союзбетон». Комплексный подход к решению любой строительной задачи. 8-800-200-45.
16: «Союзбетон».
17: 7 мая в концертном центре «Сириус» концерт ко дню рождения Петра Ильича Чайковского. В программе «Вершины мирового репертуара», первый фортепианный концерт и пятая симфония Чайковского. На главной сцене симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Александра Чернушенко. Солист, заслуженный артист России Мирослав Култышев. Фортепиано.
18: Билеты на концерт .sirius.ru 6+.
19: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Много слов. Здесь разговаривают.
1: Все, вернулись, а то разболтались.
2: А то, говорит, вспомни. Сам же знаешь.
1: Никак не могли.
3: Я все вспомнил.
2: Да. А ты прямо сейчас хоккей смотришь?
3: Нет, я поставил на паузу, я не смотрю больше хоккей.
2: Там так можно?
3: Да, все, сейчас хоккеисты стоят.
2: Я жду просто с клюшкой.
3: Да, да. Когда я здесь нажму на плей снова.
2: Как удобно.
1: Дальше будут играть. Я, кстати, в какой-то момент в кинотеатре, знаешь, когда ты привыкаешь к контенту, удобно смотреть, что ты можешь в любой момент поставить на паузу, пойти куда-нибудь сходить, вернуться обратно, продолжить смотреть фильм. Я в кинотеатре, думаю, сижу и думаю, а как мне здесь перемотать или на паузу нажать?
2: Но там в кинотеатре один раз вот за сеанс куда-нибудь надо сходить разочек, да, и это не
3: у
2: прикольно.
3: У нас, вот, мы с мамой недавно ходили в кинотеатр, в IMAX, но это не настоящий какой-то он, как будто не очень.
1: Ну, экран от настоящего.
2: IMAX-мессенджер ты имеешь в виду? Там
3: нет,
2: был.
3: Ну, в общем, понимаете, о чем? Какая-то мутноватая картиночка была, ну, то есть не очень как-то было.
1: Ну, потому что мы
3: немножко
1: понимаем.
3: Видимо, это не то.
2: Сейчас издалека везут, там же, пылится.
1: Там после такого фильма показывают самый настоящий такой.
3: А, надо подождать.
1: Это предсеансное обслуживание. Там же, пока ты идешь, фильм называется «Козел и копыта», например. Вот такая интересная короткометражка. Ты идешь на фильм.
2: А это «Черепашки-ниндзя», на самом деле.
1: Да, ты идешь на фильм «Козел и копыта», и перед ним тебе там 2 часа показывают фильм «Черепашки-ниндзя», а потом 15 минут идет короткометражка «Козел и копыта». Но при этом, что меня удивило больше всего...
2: А подожди, это так? Там в конце еще что-то показывают?
1: Да, тот самый фильм, который на афише показывают.
2: Я думал, они их просто придумывают.
1: Нет, клянусь, это фильмы...
2: Там такие названия, что...
1: Фильмы существуют.
2: Это существующие фильмы?
1: Да, и момент какой, самое главное, когда заканчивается фильм «Черепашки-ниндзя», мы решили, да, что...
2: Ну, почему-то.
1: В конце реально начинается фильм «Козел и копыта».
2: Я не досиживал никогда.
1: Вот. И при этом включают свет, уже уборщица заходит.
3: Да, никому не интересно.
1: И у меня есть мечта. Я хочу прийти и сказать, я пришел на фильм «Козел и копыта», оставьте, я буду его смотреть.
3: По идее, можно снять короткометражку, и чтобы ее использовали вот так вот для прикрытия, да, чтобы... Или это не для прикрытия используется?
1: Нет. Это не для прикрытия. Это ее показывают реально. Фильм...
2: Это как бонус. Трейлер просто большой, смотришь и все.
1: Там кто-то записал какой-то фильм где-то.
2: Это как вы помните момент, когда в заведениях перестали сигареты продавать? Говорят, нельзя.
1: Сигареты набора только.
2: А потом, а вот если зажигалку скотчем вот так приделать,
3: да
2: можно...
3: Да никто не приделывал, просто вместе.
2: Ну, и так
3: это
2: тоже
3: набор
2: делали.
3: Был, курительный набор.
2: А набор можно.
3: Да, но это же лазейка.
2: Ну вот, тут такая же ерунда. Дело в прицепе. Вот в
3: нет, но мы же все понимаем.
1: Да, интересно, а что здесь зажигалка, а что сигареты? «Козел и копыта» или «Черепашки-ниндзя»?
3: Неважно. Мне кажется, это уже не важно, потому что у нас с мамой выключился телевизор там.
2: Как? Ну, просто... А у вас там телевизор стоял? Вот настолько не настоящий iMac.
3: Сломался просто. Вот просто погасло, и все. Выключился свет.
2: И все говорят, уходите?
3: Да, и нас пересадили. Сейчас мы вас пересадим в другой зал. Мы вышли.
1: И там перемотали до этого момента.
3: Да, мы мотали. Мы все говорили, еще вперед чуть-чуть. Вот здесь нормально. Вот так это бы, клянусь.
2: Сейчас в Апшеронске тоже показывают, через 2 часа успеете.
3: Мы пошли в какой-то маленький зал, где удобно. Кресло, VIP, но это очень маленький экран.
1: Да.
3: А там большой. Я думаю, вообще как плохо, я больше не пойду туда, в кино. И вот мы, правда, мотали. Ну, примерно вот здесь. Он говорит, еще вперед, мы еще. И я говорю, ты говоришь, нельзя, можно. Вот мотал.
2: Серьезно?
3: Просто человек мотал нам, да. У него еще активация Windows. Вот здесь буква.
1: Весь фильм бесил.
3: Это вот такой вот IMAX кинотеатр.
1: Слушай, нет, я был, на самом деле, в рубке киномеханика, откуда показывает кино. Я заходил и смотрел, как все происходит. Там настоящие, большие, действительно приезжают там на флешках, как-то у них там все, ключи какие-то, очень сложно. Но есть возможность взять свой ноутбук, воткнуть и показывать его на большом экране через проектор.
3: Ну, это логично.
2: Ну, странно, если бы это супер дорогущее оборудование такое, но мы...
3: Только не ноутбук.
1: Только пленка.
2: Свои шнуры, вот эти HDMI, оставьте дома. У нас вот такой 7-дырочный. Просто как роза какая.
1: Я бы такое сделал, если бы я создавал оборудование.
2: Ну, какой-нибудь, знаешь, который...
1: 7-пин.
2: Который не подходит ни к чему.
1: Да-да-да, конечно. Я бы так и сделал, чтобы никто не мог использовать мое оборудование не по назначению.
3: Да, это бесполезно. Завтра же на каком-нибудь китайском
2: переходник
3: сайте.
2: Переходник будет моментально.
3: Да,
1: на
3: 7-дырочный. А у вас есть с USB-C на 7-дырочный? Ну, а помните же, раньше же все разные зарядки были.
1: Да.
3: Всегда у каждого там смартфона было свой.
2: Но iPhone последний дольше всех сопротивлялся, кстати. Уже когда приняли его...
1: Когда уже закон сказали, уже все, закон.
2: Type-C просто единый вот этот формат.
3: Может быть, еще чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть на Lightning, еще немножко, может быть, на поживем.
2: Да-да, сидели до последнего.
3: Но сейчас же вообще беспроводная зарядка, это такая имба, мне кажется.
2: Но она медленная пока.
1: Имба?
2: И дорогая.
3: Имба.
1: Что значит имба?
3: Вы не знаете?
1: Нет, я знаю, что такое имба. Что ты подразумеваешь под имбой?
3: Я просто играл всю свою жизнь в Dota 2 такая игра, а я еще в первую Доту начинал играть.
1: От какого слова произошло слово имба?
3: Я понятия не имею.
1: Не знаешь, ты знаешь?
2: Имбаланс.
1: Да.
3: Имбаланс им персонаж.
2: Да. Ну, да.
3: Дисбаланс.
2: Да, примерно так.
3: Дисбактериоз. Все рядом.
2: К врачу приходишь, имба, говорит.
1: Имбактериоз. Имбактериоз нам...
3: Что?
2: Печень.
1: Какое-нибудь вирусное заболевание.
3: А, все, я понял. Но беспроводная зарядка же хорошо, но в автомобилях в китайских она как будто бы наоборот высасывает зарядку из телефона.
1: Так они уже электрические машины.
3: Нет, у нас бензин.
2: А так она еще немного душу высасывает.
3: Да, вот она правда. Вот ты кладешь, и он говорит, зарядка идет, но не заряжает вообще телефон. Вот он просто как бы...
1: Поддерживает.
3: Ну да, типа полка такая, которая просто на индикацию влияет. То есть они сделали беспроводную зарядку, которая только показывает, что смартфон заряжается, но он, по сути, не заряжается.
2: Ну там же... Гениально же. Много с этим вопросиков. Они же разные, там, мощности, ампертраж, вот это, вольтаж, вот это все.
1: Сила тока.
2: Ну, короче, это как одна условная зарядка. Телефон твой заряжается, соседний нет.
3: Сила тока?
1: Да.
3: Не знаю.
1: Это когда у тебя только сила, а ума нет.
2: А,
3: ну это хорошо. Да. Надо признать.
1: Да.
3: Все, я так понимаю, мы все, что было накоплено за неделю, мы
2: непосильным трудом
3: все обсудили.
1: Нет, я, кстати, вот день рождения же был у моей девушки. Господи, я знаешь, какой момент вообще я сейчас поймал на себя? Я жду, когда все праздники поскорее бы уже закончились. Вот у меня такое, если раньше ты праздников ждешь.
3: Они не закончатся никогда, я
2: думаю. Они потом снова. Да.
1: Просто у тебя какой-то период, когда у тебя плотно, у тебя день рождения, потом у девушки день рождения, там еще посередине у кого-то день рождения.
3: Потом
1: у кого-то,
3: просто суббота.
1: Да, какая-то суббота, 1 мая еще, надо на шашлыки куда и так далее.
2: Как шашлычки, кстати?
1: Не ел.
2: Никто, мне кажется.
3: Я тоже.
2: Да все 3 дня дождь был.
3: Мне кажется, года уже дождь. Вот у меня такое ощущение.
1: Я вот осознал, что эти праздники... Раньше ты, праздники, классно, как круто, как отдохнем сейчас. Сейчас я понимаю, что поскорее бы закончились. Сейчас закончились, нужно в себя прийти. Думаю, вот все, слава богу, последний праздник отгремел. Сейчас вот я выдохну, отдохну и буду нормально дальше жить. Как будто мне сейчас нормальная жизнь без праздников стала больше нравиться, чем жизнь в праздниках.
2: Добро пожаловать в 37, или сколько там?
1: 37, да.
3: Мне нравится, что в 37 у него все еще девушка есть. Ну, я имею в виду...
2: Что?
1: Вот, Дима, пожалуйста, сколько тебе?
2: 41.
1: 41, у него тоже есть девушка.
3: Но у него есть...
2: А тебе нравится? Ну, да.
3: Ну, просто когда от взрослого мужика ты слышишь, моя девушка, это как-то, ну...
1: А как говорить?
2: Ну, говори, моя чика.
3: Нет, жена уже говорит.
2: Моя бэйба вот так говорит.
3: Моя жена, моя женщина, это не обязательно жена.
1: Я сегодня ночевал с женщиной любимой.
3: Ну, просто как будто бы...
2: А не как вчера.
3: Как будто бы, когда ты уже там под 40 лет, тебе как будто бы уже жена уже должна быть, не? Мне кажется, что вот это как будто мы слишком молодимся.
1: Нет, да нет.
2: Ты думаешь, таким образом кто-то специально молодится? Такой, не женюсь, еще пацан. Да,
3: но пока ты не женился, ты еще такой парнишка.
2: Мне кажется, наоборот, вот люди, которые там за свою жизнь успели там 7 раз жениться, вот, есть там по 5, по 6, вот я думаю, вот эти вот как успевают вообще.
3: Вот этим зачем был?
1: Да, есть люди, которые...
3: Вот у меня вопрос, зачем уже 7-й зачем был?
2: Вот ты, сейчас точно.
3: Сейчас точно навсегда, да.
1: Ну. Да не, им прикол. Они свадьбы любят.
2: Вот. Это 7 свадеб, во-первых.
1: Да, 7 свадеб.
2: Во-вторых, это вот как раз та история, когда...
3: Представляешь, ты 7-й раз стоишь в ЗАГСе, и клянешь, ты такой, да, давай. Конечно, мы клянем.
1: А мне интересно.
3: Да.
1: Может, у него, кстати, друг ведущий, и он по скидке. Очень дешево. Почему бы и нет?
2: Да ради этого.
3: А вот давайте по поводу скидок поговорим. Как вы считаете, это унизительно или нет? В целом, когда...
2: Просить или делать?
3: Вообще, и когда ты человеку говоришь, я вам сделаю скидку, это проявление лояльности и уважения клиенту, или это...
1: Это значит, что вот столько это стоит по-настоящему, а я хотел тебя чуть-чуть обмануть.
3: Да, изначально сумма была выше. Но в целом просить скидку, как будто бы такое себе, нет?
1: Просить скидку всегда...
2: Это в рыночных отношениях, мне кажется, торг — это часть этих рыночных отношений, рыночной экономики в том числе. То есть люди же и на более высоком уровне, там, да, когда какие-то многомиллионные идут сделки, я, они же я, тоже, кстати, обсуждают.
3: Я, ну, то есть мы, вот буквально, что Эдуард сказал. Вот мы, я говорю, мои услуги стоят, там, например, там, 500 тысяч, да, рублей. Вот представим просто. Мои услуги стоят во столько. И человек говорит, ну давайте за 400, например. Вот так. Я говорю, ну ладно. И он такой, а, то есть ты меня хотел на соточку немножечко взгреть. Ну, то есть мы как будто бы вот прям открыто это говорим.
1: Но подожди, это да твои услуги как стендап-комика стоят?
3: Нет,
1: они же на самом деле ничего не стоят.
2: Ну смотри, условные. Ты вот как стендап-комик можешь выступить где-то в маленьком баре, получить там один гонорар, и выступить где-то там в большом зале, баре. Не знаю, на стадионе где-нибудь, и получить другой совершенно гонорар.
3: На стадионе уже не гонорар, там же...
2: Гонорит. Что
3: ты,
2: там?
3: Ты забираешь билеты просто, скорее всего. То есть
1: ну, давай не будем вот...
2: Ну, давай вот без этого. Я к тому, что ты за один и тот же, с одной и той же программой,
3: никто,
2: одно и то же количество усилий потратил.
3: В стадионе ты не торгуешься с людьми, когда они заходят.
2: А вообще,
3: такие,
2: ты записал это, и кто-то это бесплатно посмотрел. И вот у тебя твой один концерт стоит ничего, вот столько и вот столько. Вот как так?
3: Ну, как это ничего?
2: Ну, вот ты выложил, я бесплатно посмотрел.
3: Это же не один и тот же концерт стоит.
2: Один и
3: посмотреть
2: тот же.
3: На видео, это одна, да. Ну, это мы, конечно, бесплатно на сегодняшний день.
1: Посмотреть в маленьком зале, где мало людей, маленький
3: это
1: экран.
3: Это круче. Это, наоборот, круче.
1: Ну, вот тебя, посадили в маленький зал в кинотеатре.
3: Я лучше на камерный концерт схожу, какого-то
2: артиста. Ты сходил на камерные кинофильмы, и что это?
3: Ну, нет, фильм ты хочешь на большом экране. Ну, допустим, мне нравится там творчество Леонида Агутина. Очень нравится мне, как он выступает и так далее. Я вот был здесь, в Ротарине, на его концерте, на большом вот этом концерте, где-то там 3 тысячи или сколько там, 5 тысяч людей, и мне не понравилось. Ну, просто слишком много вот этого
2: акустика.
3: А потом
2: вы с ним на кухне под гитару посидели, и совершенно
3: другой
2: эффект.
3: Да, а потом вот, я когда был в Ереване, у него был камерный концерт. И вот это вообще другое дело.
1: Абсолютно другой концерт. Ну, вот смотри, я был на Prodigy. Я был на Prodigy. Тогда это был еще, сейчас ВК-стадиум, тогда был Адреналин стадиум. Огромная, большая площадка, огромное количество людей. Все танцуют, бешеная энергетика. И я не представляю камерный концерт Prodigy.
3: Ну, это не для камерных концертов.
1: Только где-то и 5 человек такие.
3: Ты сделал так, Prodigy ты? Для него Prodigy это...
2: Это любая песня.
1: Зависит от контента еще раз. От того, ну,
3: понятное
1: что тебе дают.
3: Но я имею в виду по поводу вот этой вот скидки. Мне всегда неловко общаться вот по этим. Ну, то есть я озвучил там, вот столько-то стоит цена. Ну, вот столько-то будет стоить.
1: Я хотел сказать, знаешь что, вот да. Если мы говорим про услуги вот человека, артиста какого-нибудь, вот тебя как комика, либо там меня как ведущего, по сути, мы продаем что? Мы продаем свой опыт, да, свою какую-то программу, которая...
3: И обмен энергией
1: с гостями. И в целом, твой обмен энергии с гостями или твой там уровень юмора, твои шутки, они не зависят от того, заплатили тебе 10 тысяч рублей или 500 тысяч рублей.
2: Вот, ну, то есть, время.
1: Подожди.
2: Ну, и что? У тебя
1: время,
2: сейчас сколько стоит?
1: Да нет, да я сейчас не про это, секундочку. Ты просто, ты один тот же человек, ты можешь бесплатно это сделать, можешь за 10 тысяч рублей, можешь за 50, за 100 и так далее.
2: Сложно определить, потому что себестоимости нет.
1: Да, но если мы говорим про какую-нибудь технику, например, да, ну,
2: там себестоимость,
1: телефон.
2: Ну, там есть.
1: Там да. Какие-то люди его там собирали, покупали какие-то детальки, из них там делали другие детальки.
3: И какие-то люди уже... добывали металл.
1: Да, они же уже сколько-то стоят, эти детальки. Он же не сам по себе так взялся, не просто... Ты долго-долго-долго работал, вот телефон появился.
2: Я тебе говорю, это называется себестоимость.
3: Нет, у комика тоже есть себестоимость.
2: Какая?
3: Ну, смотрите, я пока писал концерт, я кушал еду какую-то, пил воду.
2: Это представительские расходы.
1: Если бы ты не писал концерт, ты бы также кушал, пил воду.
3: Нет, сильно меньше надо было бы мне.
1: Нет, вообще нет.
3: Меньше надо.
1: Вообще наоборот, когда ты еще в творческом порыве, наоборот, меньше ешь.
3: Нет, мозг очень много энергии требует.
2: Кто должен быть голодным, ты знаешь.
1: Рома, я слышал твои шутки, не мозг написан. Абсолютно.
3: А чем?
1: Я не знаю, чем
2: с этим желудком, чем-то таким.
3: Что-то наевшееся.
1: Художник должен быть голодным, как любой артист.
3: Да нет.
1: Когда создает продукт. Потом будешь отдыхать, будешь есть.
3: Да нет, мне кажется, нет. Вот это тоже, это вот оправдание. Это как, ой, это голуби
1: я
3: обгадили,
1: сейчас...
3: это к деньгам. Вот это такая
1: не,
3: художник
1: я
3: должен
1: тебе,
3: быть. Да
1: я
3: нет.
1: Тебе, хочешь, я поясню
2: ты
1: тебе
2: сравнил?
1: На примере?
3: Ну да, но мы оправдываем все.
1: Сейчас я поясню на примере, который вот ты сегодня сам поднял. Свадебные ведущие. Когда да. У них очень много заказов, они ничего не делают. Они не записывают.
2: Не развиваются, ничего,
1: видео,
2: не придумывают никому... 5 в одном услуг. Да. Ничего, понимаешь, никакой.
1: Креативный вот этот вот набор кадров, где он и там, и здесь с микрофоном. Это ж нужно что-то сделать, да?
3: Да.
1: Потому что он голоден. Ну, а слушай, когда он сыт, когда у него там все выходные забиты, еще и будние дни, где он с работы на работу, он такой думает, ну о чем?
3: А, то есть поэтому рабов не кормили.
1: Заморачивался, конечно.
3: Да, смотри, как камень несет. Смотри, худой какой. А был бы наевшийся, не
1: это
3: смог
1: бы. Это физическая сила, немножко другое.
3: А тут ты про голодание какое говоришь? Ты какое имеешь, что типа художник
1: должен... Нет, я про работу артиста говорю. Артист должен быть голодным, не строитель. Строитель не должен быть голодным, ни в коем случае.
2: Ну да, почему? Сложнее строить.
3: Когда ты голодный? Ну нет, это только в творчестве, когда ты сыт, не хочется ничего делать.
1: Да, да, это правда.
3: А все остальные нормальные?
1: Да.
3: Все остальные, наоборот, поели такие, вот бы сейчас поработать. Да? Я правильно понимаю?
1: Нет, у них силы
2: есть. Нет, просто вот бы сейчас в обморок не упасть голодный, просто когда ты камень несешь. Вот об этом
3: речь. Ну сейчас строители прям носят камни, что ли?
2: Ну, я думаю, носят.
1: Я думаю, какие-то носят, да.
3: Ну нет, там какие-то уже роботы это все делают.
1: Да, конечно. Ты где живешь?
3: На Соболевке.
2: Соболевские роботы.
3: А это не роботы, да, оказывается? Это люди?
2: Да. Ну, да.
3: Но мне кажется, все равно тот же, допустим, строитель, который проектирует здание, он творчеством занимается или нет? Ну, то есть он создает.
1: Архитектор.
3: Например.
1: Проектировщик? Нет, он по ГОСТу, все, хоп-хоп-хоп.
2: По ГОСТу? Архитектор,
1: Хрущевка.
2: Да.
1: Хрущевка.
2: Ну, конечно, архитектор творчества.
3: Вот он должен быть голодный.
1: Да.
3: По идее, чтобы красивый дом получился. Ты, то есть, то есть Хрущевки делал очень сытый архитектор.
1: Ты видел Саграда Фамилия, например?
3: Что такое это?
1: Это в Барселоне, невероятно.
3: Он не перестанет нам напоминать, что он был в
1: строение
3: Барселоне.
1: Гауди.
2: Я, кстати, был в Барселоне.
3: А, да, да, да. Еще знает, что я не был. А вот это. Угу. И что?
1: Вот.
3: И
1: там... Невероятно красивое строение. Ты понимаешь, что это можно придумать только, когда у тебя полет фантазии. А полет фантазии на сытый желудок. Ну где? Сытый желудок и фантазия. Они вообще рядом. Когда ты голодный, ты можешь придумать невероятные вещи.
3: Ну смотри, когда ты голодный, ты можешь придумать невероятные вещи из двух картошин. Я точно могу тебе сказать.
2: Из всего, что есть в холодильнике.
3: Да, да, просто. Два соленых огурца старых вот таких, и две картошины, и ты такой, о, вау.
1: И ты шутку напишешь, глядя на них.
2: Ой, мы, помню, жарили в школе, когда приходили там в гости кому-то. Вот это, ну, не эфирное название было у этой штуки. Ну вот все, что вот там яйцо, какой-то кусок хлеба, что-то там кусок колбасы, какая-то там. Ну, вот все, что было, все перемешивалось, жарилось и елось. Очень вкусно, кстати.
3: Ну да.
2: Прекрасно.
3: Я всегда не понимал, зачем мы жарим колбасу.
2: Вот я понял.
3: Вот зачем
1: она же вареная.
3: Ну, типа, она уже готова.
1: Она вареная, потому что.
3: Тем более.
1: Ну, была обжаренная сразу.
2: Она сначала вареная, потом. Ну, так почему? Это же другой вкус. Вот почему.
1: Да.
2: Это как жареные хинкали.
1: Вот если кто-то варил колбасу, я бы, конечно, удивился.
3: Так варят ее в солянке. Ну, вареную, кстати, да, колбасу варят в солянке еще, добавок. Она уже вареная, вы ее опять варите.
2: Вот пельмени же.
3: Нет, я просто сильно хочу есть, например. И я уже, вот, колбаса создана для того, чтобы ее быстро поесть. Сразу.
1: Да.
3: Ты открыл, а мать такая, сейчас я приготовлю колбасы. Я такой, не обманывай себя. Да это не приготовить.
2: Ну, а если ты часто ешь одно и то же, колбасу, и она тебе надоела уже, а ты такой, раз, пожарил колбасу.
3: Нет, надо, если надоела колбаса, нужно побыть голодным немножко.
1: Да?
3: Да?
1: Да.
2: Вот так, да?
3: И потом, как, ну, анекдот, помнишь? Вау, гречка про кота. Помнишь?
2: Uh-huh.
3: Помнишь?
1: Нет.
3: Нет? Это вы тогда в Барселоне как раз был,
1: пока мне его рассказывали.
3: Поэтому не помнишь.
1: Нет, это я в Риме тогда был.
3: Не, в Риме, когда был ты, мы другой анекдот рассказывали. Где встретились как-то... Ладно. Не будем рассказывать анекдот. Кстати, когда вы последний раз слышали анекдот, чтобы вам кто-то рассказал прям какой-то новый анекдот?
2: Я вот старые периодически где-то слышу, и из них какие-то
3: скетчи... Странно, если они просто в голове у тебя возникают.
2: Нет, я имею в виду, скетчи какие-то пытаются снимать из этого, ну, просто экранизировать какие-то там старые анекдоты.
1: Ну, сейчас, кстати, да, сейчас на этом контент делают, берут старые анекдоты, расписывают роли, выкладывают в ВК-клипы, и все, ну, и да, набирают много просмотров. Такого.
3: Правда?
1: Сейчас никто не читает, понимаешь? Анекдот прочитать, это какое-то внимание нужно отдать. Зачем тебе отдавать внимание анекдоту, когда можно посмотреть, как его визуализировали?
3: Ну, тоже как вариант. Мы Но как будто бы шоу такое не зашло по телевизору. Я помню, было
1: потому
3: шоу.
1: Потому что они рассказывали, а надо было показывать.
3: Не-не-не, а играли, нет, парни играли, по-моему, дуэт как этот, Чехов и Кукота, вот, они играли, по-моему, прям отыгрывали анекдоты обычно, там, в машине, там, еще
1: что-то. Не получилось?
3: Ну, это очень странно, просто смотрится, зачем старый какой-нибудь анекдот, ну, какой-нибудь, самый старый, Дим, вспомни анекдот.
1: Колобок повесился.
2: Да-да-да, самый короткий.
3: Это короткий, да.
1: Как его отыграть?
3: Ну, просто ты наверняка помнишь самый старый. Я, по-моему, не самый старый.
2: Купец, помню. Да.
3: Не помнишь никакой?
2: Да нет, я не помню так.
3: Вот удивительно, да? Вот Вот как мы не можем не помнить ни одного анекдота?
2: Вот, нет, они на самом деле где-то есть в голове. И ты вот, если на какую-то тему, ты знаешь, как-то вот на эту тему тебе он где-то вылезет из подсознания. Да, вот так, а где-то так вот в записной книжке с анекдотами в голове, чтобы ты вот... Нет, вот есть люди, которые могут рассказывать бесконечно.
1: Нет, раньше записывали, обводили, помню, газета была, всегда вот новую газету приносили.
3: Это просто редактура.
1: Да, да, и пошел там либо папа, либо там бабушка, либо ты берешь ручку, думаешь, так... Это вот мультики мы обводим в 9.00, в воскресенье мультики у нас.
2: Так это круто было, ты потом субботу, во двор приходишь, после программы и такой, «Время». Ща новый анекдот, и ты центр внимания вот на эти там две минуты.
1: Сканворд мы чуть-чуть поразгадывали, и в конце обязательно минутка, страничка юмора.
3: Да, да.
2: Я помню, мне брат какой-то новый анекдот рассказывал, старший, говорит, вот новый анекдот, и длинный-длинный, зараза, минуты 3-4 рассказывал. Я слушаю, уже все, там уже я уже в лор погрузился, в историю саму. И в конце говорит, да, я забыл концовку чуть-чуть.
3: Ну, в этом, наверное, это пранк был.
2: Нет, это был не пранк, он реально забыл. Он так очень долго рассказывал и забыл.
3: Но меня всегда раздражало, когда человек... Даже не раздражало, было неловко, когда человек рассказывает анекдот.
2: Неправильно.
3: Нет, плохо. Ну, просто вот, ну, не смешно.
1: И еще сам смеется в этот момент.
3: Он в конце такой... И вот это он говорит...
2: Два путя.
3: Ну, что-то... И тишина вообще. И никто не реагирует.
2: Потому что подать надо, конечно.
3: Ну, да. И я в этот момент из-за этой неловкости всегда начинал смеяться.
1: И тогда Рома говорит, я... Буду рассказывать шутки хорошо.
3: Нет, такого не было.
1: Тогда ты решил стать комиком. Ну, блин, ну пусть легенда какая-то будет у тебя хотя бы, Ром.
3: Я никогда не планировал рассказывать шутки хорошо.
1: А кем ты хотел быть, когда был маленький? У тебя была мечта?
3: Ну, я где-то помню, наверное, с 5 класса. Вот я помню, когда спрашивали у нас в 5 классе, кем вы хотите стать, когда уже вырастете. Я тогда сказал, хочу быть юристом или юмористом. Вот так я сказал.
2: А уже скаламбурил в тот момент и как бы предопределил.
3: Но это не каламбур, это такая... Просто и то смешно, да?
1: Не, просто я класса до 5 хотел быть юристом.
3: Мне нравилось судья, что у него вот эти вот плечи такие красивые.
1: Судья это не то. Судья это какой-то вот дядька, он это не детская мечта.
3: Я бы хотел быть, мне нравится молотком.
1: Слушай, я скажу, что судья это что-то не детское. Ну, вернее, как, ребенок не может хотеть стать судьей. Потому
3: почему?
1: Что...
3: Я хотел.
1: Да, судьей?
3: Ну, конечно.
1: Прям именно судьей.
3: Да.
1: Я хотел...
3: Ну, ты видел у них одежда? Ну,
2: подожди, это ролевая модель. Это
1: какой-то
2: если,
1: халат
2: непонятный. Если ты где-то впечатлился, вот посмотрел...
3: Нет, они мне напоминают что-то хоккеистов.
2: Ты что-то посмотрел
3: у
2: про...
3: У них такие наплечники.
2: Про судей что-то посмотрел.
3: Ты да не,
1: тогда... Судья дред.
2: Вот таким хотел, в шлеме, с пистолетом.
3: Нет, мне нравилось решать вопрос. Ну, то есть вы там не доказывать, а принимать решение. Это же круче гораздо.
1: Нет, а мне хотелось защищать кого-то.
3: Адвокат. Ты думал вот так адвокатом.
1: Я думал, конечно.
3: Да, я протестую вот так вот.
1: Я других адвокатов не видел.
2: Если бы я хотел стать прокурором, мы бы прям суд организовали.
1: Я видел только программу «Федеральный
3: суд». Ну такой, не совсем честно.
1: «Федеральный судья». А потом я посмотрел фильм «Хакеры» назывался он. Там снималась Анджелина Джоли, очень старенький.
3: И ты хотел стать Анджелиной Джоли?
1: Нет. Я говорю, я стану хакером. Думаю, я буду программистом, короче. У меня не было компьютера, у нас телевизора не было никогда. Я думаю, все. И у меня стала мечта, я буду программистом. Я же поступил на программиста.
3: Я тоже поступил на программиста.
1: Да,
3: потому что на юмористический меня не взяли.
1: Поступил, на первый курс прихожу, 0 Анджелины Джоли.
3: Да.
1: Вообще ни одной. Все пацаны.
2: Все с усами.
3: А я прихожу, 0 компьютеров. Вот такой хакер, такое программирование. Я помню, у нас один парень научился за год обучения, он научился включать-выключать и играть в пасьянс. Больше он ничего не делал.
1: Тоже неплохо.
3: Ну, представляешь?
1: Да.
3: И пасьянс. Хакер такой.
2: И сдал просто или что там?
3: Он у него 3, как у меня были.
2: А.
3: Такой вот. Хотя я...
1: Это где, в колледж?
3: Да.
1: В колледже?
3: В колледже, да. Хотя... Калиджи. В Казахстане же было, это Калиджи было.
2: Я был удивлен. Мы там что-то писали в
1: тетрадку
2: Турбо Паскаль. Мы в Basic еще писали там.
3: Мы в Турбо Паскаль, там болгарский крест какой-то рисовали.
1: C++.
3: Это что такое? Это круче, да?
2: Это круче, да.
3: Я не знаю, не разбираюсь. Слушай, для меня это было...
2: Я купил книжку по Delphi, вот такую толстенную. Ну,
1: Delphi — это Паскаль, это просто.
2: Ни разу не открыл.
3: Вы помните, как вот в школе на уроке информатики, я клянусь, мы там...
2: Паскаль — это шелковое сердце.
3: Мы рисовали клавиатуру на тетрадке и просто тренировались на тетрадке.
1: Все правильно.
3: Ну, а потом я пришел, мне говорят, Турбо Паскаль.
2: Рисовали женщину на тетрадке просто...
3: Очень некрасиво, без головы.
1: И отрисовали.
3: Потому что лицо никто не умел рисовать.
1: Ну, либо учебники по литературе там дорисовывали что-то.
3: Да-да-да, если есть голова, все остальное легко вообще. Это изи.
0: Три человека, три микрофона и много слов. Курс валют.
4: Курс доллара 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Китайский юань 10 рублей 95 копеек. Один биткоин 6 миллионов 20 855 рублей.
0: Реклама на МАКС-ФМ. Летний кемп колледжа SkyPro в Сочи для детей от 7 до 15 лет. Изучаем мир IT, знакомимся с нейросетями, создаем сайты и мультфильмы, работаем над своими дизайн-проектами. Подарите своему ребенку незабываемое лето. Сочи, Транспортная 2, телефон 225-68-58. 225-68-58.
5: Предложение месяца от семейной стоматологии Family Smile. Коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической коронки. Запишитесь в стоматологию Family Смайл на Московской 15 или на сайте familysmile.rf. Медицинские услуги требуются консультации специалиста.
6: Это правда, это правда?
7: Да, это правда. 12 мая состоится единственный в году эфир первого состава утреннего шоу «Профитроли» Меркер и Романовская.
6: Что будет?
7: Споры, выяснения, разность мнений. В общем, вы все сами услышите 12 мая.
0: Спонсор эфира Windrose Fitness на Пирогова 40В. Фитнес, спа-центр с бассейном, снежная комната, хамам, бани, а также спа и эстетические уходы по лицу и телу. Пирогова 40В.
8: Нужны, если зубы, мы установим их за день. Зубы за один день.
9: Сеть клиник «Зубы за один день» предлагает полное восстановление зубного ряда за 24 часа с тройной гарантией и без боли. Адлер, Молотова, 44. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Компания «Стильный дом». 25 лет создаем шторы любой сложности. Карнизы, солнцезащитные системы – все под ключ. Два шоурума, собственные пошивочные цеха, тысячи тканей в наличии в Сочи. «Стильный дом». Обновим ваш интерьер быстро и красиво. Пластунская, 29. Интерьерный комплекс «Панорама».
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Книга слов. Книга лучше.
1: Слушайте, а вы в школе вообще хорошо учились?
2: Я отличник же, круглый.
1: Прям круглый?
2: Круглый.
1: До 11 класса был, до конца?
2: До 9. А, так не считается. Почему?
1: Не, ну 9 класс тоже сложно.
2: Ну да, я просто бросил потом школу.
3: А, ты из 9 ушел? А, ты в колледже.
1: Колледж.
2: Да, я побыстрее хотел уехать из дома просто, и все.
1: А ты?
2: Как и все, наверное.
3: У меня 2 четверки было.
1: В 11 классе?
3: В 11.
1: Блин, у меня 4. Я самый тупой из вас, получается.
2: Ты остался до 11-го. Это...
1: Нет,
3: я тоже.
1: Тоже до 11-го, ты тоже? Конечно.
2: Да, я самый тупой, давайте так.
1: Почему?
2: После 9-го ушел.
1: Зато 5-ки все.
2: Но... ну да.
3: Слушай, смотря для чего это все надо. Если в университет поступать, все равно же надо было 11 классов вот, учиться. Ты...
1: Нет, можно было колледж закончить и сразу на 3-й курс.
2: Да.
3: Можно было.
2: Но мне,
3: ты таким образом один год выиграл.
2: Мне в целом сразу было понятно, что там никаких...
1: Нет, ты проигрывал один год.
3: Почему?
1: Если в жизни ты проигрывал. Ну, получалось дольше учиться.
3: Да не дольше.
1: Ты учился 4 года в колледже.
2: Потом просто бросаешь курить и наверстываешь, и все.
1: Да.
3: 3 года там учились у нас вот где-то там в ПТУ, там условно, да, по-моему, 3 было. И можно было сразу там на какой-то курс уже поступить. Ну, короче, как будто быстрее было, нет?
1: Не-не-не.
3: Нет, а все тогда, мы выиграли.
1: Да.
2: Ну все, так я и колледж бросил.
1: А зачем
2: бросил.
1: Ты хорошо учился в школе?
2: Я не специально. Ну, то есть я...
1: Но тебя никто не заставлял, никто не говорил. Просто получалось так.
2: Никто уроки даже со мной никогда не делал. Один раз там, может, мама что-то делала, и все.
1: Ты просто...
2: Просто, да, получалось. Я не старался даже.
3: А ну, тебя, есть... ну, как это, одноклассники... Что, воспринимали, что
1: это?
3: Ты... Ну, как-то пацан круглый отличник. Это...
2: Так нормально было.
3: Нет,
2: нормально,
3: когда... не делай это.
2: Я когда перевелся... Ну, я же...
1: кстати, удивился, знаешь, тому вот факту, что в городах где-то, в больших, почему-то там отличников чмырили все.
2: Да.
1: Жестко.
2: А у нас селах, такого
1: будто
2: не
1: бы,
2: было,
1: да. Вот у нас тоже к отличникам город нормальный пацан.
2: Я когда
1: может
2: перевелся в другую школу, когда у нас...
3: У нас
2: две,
3: был две ботан сразу моментально, это же...
2: Ну вот две школы у нас было, я когда перевелся в другую школу, в новый класс, и сразу у меня был конфликт. То есть мне мой новый одноклассник, мы только с ним познакомились, Босик. Он говорит...
3: Босик?
2: Босик, Босик.
3: А.
2: Ну, Бося мы его называли. А. Я не помню, как имя у него полное. Что-то наказалось.
3: Босик, Босик.
2: Ну, что-то вот. И вот он мне говорит, все, будешь за меня решать. Типа, мой вариант тоже. Я говорю, ну, тогда тебе надо, ну, либо за мной сзади сесть, либо впереди меня, тогда получится. Так, ну, я тебе... Я с удовольствием дам вам списать, мне не жалко, но решать тебе я не буду, второй вариант.
1: А я решал.
2: И все, и у нас, ну, как, когда тебе говорят, ты точно будешь делать...
1: Не, мне платили.
2: Ну, нет, там мне...
1: По 2,50 я брал.
3: По 2,50 чего?
1: 2 рубля 50 копеек.
2: За что?
1: Ну, с человека за то, что даю ему списать. Я за математику...
3: Подожди, ты его вариант делал или ты просто свой дал списать?
1: Я свой давал списать. Ну, короче, там у нас был Юра, одноклассник.
3: Запутался что-то.
1: Смотри, Юра был мой менеджер. Он договаривался со всеми, кто хочет списать, что вот...
2: А Юра был сильный?
1: Не, он просто умел договориться.
3: Агент, короче.
1: Да, он был агент. И он со всех собирал по 2,50 и отдавал их мне. Процент какой-то себе забирал, я уж не помню сколько. Вот, и мы с ним как делали? Я решал за урок сразу 2 варианта. Успевал. Вот, и раздавал через Юру всем, кто заплатил денег списать.
3: А ты так рассказываешь, как будто у тебя сильно тупой класс был. В нем учился ты умный, Юра хитрый.
2: И все.
3: И куча...
2: Там даже препод.
1: А, Юра бесплатно списывал, вот да.
2: Там даже препод... Говорит, Эдуард, что у нас сегодня по программе?
3: А он говорит, 2,50.
2: 2,50, Тамара Павловна, и с удовольствием.
1: Ну, конечно, не весь класс списывал у меня, были и другие какие-то люди.
2: Я думаю, некоторые списывали и не платили, например.
1: Да, но у меня было доверие больше, потому что я учился хорошо. По математике, по крайней мере.
3: Вот, возвращаясь к ценности, вот 2,50.
1: Ну?
3: А если бы тебе сказали, ну, 2, больше нет?
1: То. Вообще без проблем.
2: Вот без ответов тогда.
3: Так ты скидку даешь, получается?
1: Какую-то скидку кому-то? Нет, там не получилось. Там же цена не была изначально такой. Никто не придумал, что 2,50 стоит решение одного там для одного человека. Там как-то все договорились, что вот есть по 2,50 можем скинуться. Скинулись, дали мне денег, я все порешал.
2: А что стоило тогда 2,50? Вот
3: да.
1: Сосиска в тесте стоила 2,50.
2: Вот вы сосисками в тесте
3: мерили.
2: Как вот сейчас девушки дайсонами мерят все.
1: Да.
2: Говорит, а, ой, это, у тебя зарплата аж 4 дайсона.
1: Короче, мне все надавали по сосиске в тесте.
2: Все? Да?
1: Так и было.
3: Сосисок было много.
1: И все в тесте.
2: Это чисто урок труда у девочек.
1: Нет, подожди, надо все-таки признать, что 2,50 стоило у нас в буфете не целая сосиска в тесте, они хитрили.
3: Нагрызанная?
2: Они ее разрезали напополам.
1: На четвертинки.
2: А, даже вот так?
3: В смысле?
1: Нас брали сосиску, разрезали ее.
2: Чтобы одну собрать сосиску, нужно было 4 купить.
1: Да.
2: Да, 10.
3: Четверть сосиски в тесте дают?
2: Да.
3: Что это такое?
2: За 2,50 четверть же.
3: Так за 10 рублей целые получается?
1: Ну да. Нет, ну там хлеба меньше будет. Или больше, наоборот.
2: Больше, больше хлеба. Да. И вот а у меня вот сразу драка была. Вот сразу мы потом за школой, вот зачем-то мы дрались.
1: Кто победил?
2: Да там, как кто победил.
3: Так, как кто-то, вы помните,
2: я просто,
3: уже.
2: Я просто все время делал второй вариант. Да нет, в школьной драке же нет такого, что кто-то победил. Всегда кто-то...
3: Да есть.
2: Да нет.
1: До крови.
2: Да нет, и кровь была, и все, пока не разняли, никто не... Но просто это... все такие, ну лучше вот так не просить, будет драка все равно. Ну, то есть я не помню, чтобы после драки...
1: Кулаками махали.
2: Нет, чтобы был вопрос...
3: Потому что не машут, да?
2: Ну, действительно, решен по-настоящему. Мне кажется, драка никогда не приводит к решению. Ну, типа, вот ты прав, он не прав, вы подрались, ну, по-прежнему, ты не прав, а он прав. Нельзя такое, я тебя побил, теперь 2 плюс 2 — 7. Потому что я сильнее.
1: Не, ну, ученые поэтому так вопросики не решали. Кстати, в Сочи 8 вечера, если что, кому надо. Ну, время, надо сказать.
2: Да,
1: в Сочи 8 вечера. Поэтому ученые так не решают дискуссии. Но где-нибудь на улице не ученые люди, они, да, вот.
3: Но
1: кто
3: если
1: победил,
3: совсем
1: драки,
3: давно, то почему дуэли же были и среди ученых? Там?
1: Да, пожалуйста, ты вот застрял.
2: Нет, дуэль — это окей, это решает вопрос.
1: А что?
2: Это решает проблему. Нет человека — нет проблемы. А здесь-то совсем другое.
1: Тут человек остался просто немножечко униженный и оскорбленный.
2: Ему немного больно было, тебе немножко больно было, но 2×2 по-прежнему 4, понимаешь?
1: А кому больнее, тот и проиграл.
2: Да. Да нет, я заметил, какая большая разница между вот школьной дракой и потом, когда во взрослой жизни ты впервые дерешься. Когда во взрослый...
3: Ты заметил?
2: Да, я такой,
3: там люди больше, и больнее.
2: И больнее, да, все. Я такой, это уже не надо. Все, это прям уже потом лежишь дома, в бодяге весь. Подрались. А в школе ты подрался, просто дома тихо куртку свою постирал там или кофту, чтобы мать не видела, что в крови, да и все. И на следующий день спокойненько пошел дальше жить. А во взрослой жизни мне один раз, конечно, да, было неприятно потом на следующий день. Я теперь реально понимаю, что драка во взрослой жизни, она может привести к самым плачевным последствиям на самом-то деле, да? Это уже не выглядит как просто какая-то потасовка там. Помяли друг другу бока, а просто нацелены убивать.
1: Чуть больше убойной силы у тебя.
2: Ну, прям сильно. Вы знаете, что у боксеров руки призваны холодным оружием? Вы знали это вообще?
1: Хотя не тепленькие.
3: Да. Это если без варежек.
2: Нет, правда. Нет, это если он ладошку делает. Вот так. Это правда. Ну, это если боксер тебя на улице побьет,
3: ну, это статья будет,
2: да, что у него он как будто ножом тебя порезал.
1: Ну, там удар под тону, ничего себе.
2: То там, я помню, я как-то работал...
3: Так можно просто упасть неудачно.
2: Я работал диджеем в заведении, там был охранник, который занимался боксом. Очень там с детства и так далее. И мы с ним решили, скучно было, что-то людей не было, и мы решили поиграть в пятнашки. Знаете, что такое пятнашки? Нашки.
1: Нет.
2: Это когда ладошками чуть-чуть вот касаешься.
3: Ну да.
2: Тан-тан-тан-тан.
3: Ну, сифа, вода
2: как бы, как бы это было. Спарринг, но ладошками, аккуратно.
1: Касаниями.
3: Вот такое пятнашки?
2: Да. И вот, мы с ним начали играть, и я понимаю, что я не могу попасть.
3: Так
2: вообще.
3: Это не, что это за игра-то? Он умеет, ты нет.
2: Ну да. Это как...
3: Давай поиграем с вязальщицей в вязание свитера. Знаешь, кто быстрее? Ну это же
2: нет,
3: странно.
2: Как будто бы я играл в пятнашки. У нас просто разный уровень владения этой игрой. Он играл...
1: Руками.
2: Большой уже, там, высшей лиги. И вот мы с ним играем, я понимаю, что я не могу попасть вообще никак. Он уже руки за спину вот так свои сделал, он со мной просто, он не бьет.
1: А ты куда хотел попасть?
2: Ну, по лицу хотел.
1: Надо по пузику.
2: По пузику? Пятнашки вот так просто погладил, пожалуйста.
1: Ну, по животу ладошкой ему. Я победил. Но он там не увернется, понимаешь?
3: Теперь ты меня, да?
2: Нет, там не надо, мне кажется, боксера бить по пузику. Это ему не понравится.
1: Но говорят, в корпус, говорят же, гораздо больше урона наносит.
2: Да, поэтому все голову прикрывают.
1: Да, ну и корпус тоже.
2: Ну нет, все равно, понятно, что там в печень можно пропустить, но челюсть, это, мне кажется, самый... такой, ну, беспроигрышный вариант.
3: Да, голова.
2: Меньше всего нужно силы удара, чтобы вырубить человека в челюсть. Так вот, это запишите. И вот он руки за спину, и я вот просто уже сильно, вот не получается у него. Вот он просто все время шевелится куда-то, он маятник качает, еще что-то, и невозможно попасть. Я представляю, вот ты с таким человеком встретишься на улице, и ему что-то не понравится в тебе, и все. Ты ничего не сможешь сделать вообще, ничего с ним. Мне кажется, в него даже если распылить какое-нибудь средство самозащиты, все равно... Ну,
1: типа, все равно освежитель рта?
2: Нет, тебе еще... Ну, просто ему, мне кажется, просто он еще сильнее тебя будет после этого бить, и все. Со словами, знаешь, когда... Ну.
1: Нет, драка — это плохо вообще.
2: Конечно, стоп, не надо драться вообще. Это я прям видел в моей жизни несколько раз, я видел драки, которые доходили до самых плачевных результатов или как-то итогов.
1: И почему ты только с возрастом узнаю, понимаешь, что драка действительно это плохо? Потому что пока ты помоложе, у тебя все равно еще во время какого-то конфликта...
2: Да, адреналин,
1: взыгрывает кровь, такая думаешь, я сейчас тебе докажу,
3: что это. Потому что с возрастом у тебя потихонечку развивается чувство самосохранения.
1: Хотя наоборот.
3: Большая часть вещей, которыми в детстве мы занимались, вот, не знаю, там прыгали вот с гаражей, непонятно, там сугроб, там где торчали какие-то куски, не знаю, трупы от грибков на детской площадке, постройки, там, камнями кидались. Ну, просто камнями кидались. У меня первый вот зуб там треснул, мне просто в рот камень прилетел. Игра в детстве такая была. Слушай, кидались камнями.
2: Дротики у нас были, когда...
3: Вы сейчас можете себе представить, что вот мы вышли и там пошли на стройку там перепрыгивать вот такие трехметровые эти провалы и камнями кидаться?
1: Я кидался бутылками.
3: Вот, тоже. Ну, вот это...
1: Это нет, это плохо. И самое удивительное, вот самое удивительное для меня что? По идее, вот ты чем старше становишься, тем, по идее, тебе же меньше остается жить. Я правильно понимаю?
2: Ну, логично.
3: Нет, не подожди, это неизвестно.
1: Да, это все известно. Все точно. Независимо от того, что с тобой случится.
3: Меньше, чем что?
1: Меньше. Просто меньше.
2: Ты все время ближе к своему концу.
1: Завтра тебе будет меньше жить, чем сегодня.
3: Так надо же какую-то точку отсчета. То есть, ну, условно, ты же можешь прожить год, а можешь еще 40 лет прожить, и никто не знает.
1: Вот. Нет, Дим, не меньше, чем ты уже прожил, а тебе в целом меньше жить остается каждый день, меньше и меньше и меньше и меньше.
3: Чем что?
1: Просто меньше, ничем.
2: Чем вчера.
1: Он же буквально тебе говорит. Я буквально говорю тебе, каждый день остается меньше жить.
3: Все равно непонятно.
2: Чем вчера?
1: Ты точно
2: вот вчера тебе на день больше жить было. Ты сегодня этот день прожил, все, тебе на день меньше жить теперь.
3: Ну так вы же не знаете конечной точки отсчета.
2: Какая бы она ни была.
1: Да, все равно меньше жить.
2: Ну минус день же.
3: А, минус день?
1: Да.
3: Минус от непонятно чего.
1: Дим, по каким предметам у тебя были четверки?
3: По каким? По длине жизни? Да.
2: По человековедению.
3: По анатомии завтрашнего дня.
1: Вот, и по идее, чем старше становишься, тем ценнее должен быть каждый день твоей жизни. А у тебя?
3: Так вот.
2: Так и есть.
1: Так и есть.
3: Так и есть.
2: А у тебя? Эдуард, а у тебя по каким предметам?
1: Другая. У меня другая логика была, мы сейчас переиграем быстренько, как будто я этого не говорил.
2: Давай.
1: Просто когда ты молодой...
2: Как хорошо, что никто не слушает.
1: Когда ты молодой, твоя жизнь... Ну, гораздо более полное, скажи, да. У тебя и день как будто бы более насыщен, тебя больше вещей радует, чем более пожилого человека. Mm-hmm. И как будто там у тебя должна быть ценность жизни, а не вот сейчас. Ну, вот есть такое ощущение. А все наоборот получается. Мы молодые, мы жизни ценим.
3: Так все приходит с опытом же. Это же...
1: И это правда.
3: Без этого опыта, знаете, у тебя считаю, нет этой ценности.
2: Я вот ценность что считаю.
3: В процессе возникает.
2: Имея, не ценим. Потерявши, плачем.
3: Да.
1: Что имеем, не храним.
2: Ну, пусть будет так.
1: Да.
2: А потерявший плачь.
1: Это да, это вот. Правда.
2: Это было шоу.
3: Не верь, не бойся, не проси.
2: Да, нормально. Сколько волка не корми.
3: Все равно волк слона шерсти гуще.
2: Ну, это уже отсебятина какая-то у тебя. У меня есть друг, который вот так вот все время неправильные поговорки использует. Был такой персонаж в сериале, и вот у меня есть такой реальный друг, который...
3: Ну, правда путает их?
2: Ну, просто вот он не знает, когда, в какое время ее нужно... Что она обозначает и подходит. И он просто за какое-то слово цепляется, и все. Вот он, я осенью приеду. Я говорю, почему осенью?
3: Летом. А что цыплят по осени?
2: Типа того, да. Я в сентябре приеду, потому что цыплят по осени считаю.
1: Но говорят все равно, что в какой-то момент у мужчин, по крайней мере, возникает некий кризис, там, 40, 45, 50.
3: Среднего возраста.
1: Да, когда он... Ну, снова перестает чуть-чуть ценить жизнь. Покупает себе мотоцикл, занимается какими-то экстремальными видами спорта, ну, тянет на это. Типа.
2: Так нет, туда же еще и входит развод.
3: Да, найти молодуху там,
2: да,
3: где-то обязательно какой-то.
2: И еще уход за собой, за телом, там в спортзал начинают ходить. Да. Это наоборот.
3: Все правильно.
2: Ты же в спортзал пошел?
1: Пытается вернуть
3: молодость. Ты же мотоцикл купил. Нет, ты просто понимаешь...
1: Я в спортзал пошел не из-за кризиса.
2: Да, конечно, и я мотоцикл не из-за кризиса купил. Ты что? У меня же в 12 лет первый мотоцикл был.
1: Мотоцикл — это возможно из-за кризиса, а спортзал не из-за кризиса. Просто мне не нравилось быть толстым.
2: А до этого?
1: Всегда не нравилось. Я много раз ходил в спортзал. Много раз пробовал начинать.
2: Да. Просто я много раз катался на мотоцикле. Это правда.
3: Нет, ну это правда. Это кризис.
2: Ты просто понимаешь, что ты
3: в разном возрасте.
2: Ты пользовал тело свое безрассудно, свой организм, свое здоровье, вот просто на максимум все время. И теперь, ну, пришлось на него немножко поработать. Настало
3: время. В какой-то
2: время.
3: Момент начинается вот это, там, за ЗОЖ люди, там, бросают вредные привычки, там, вот это все. Это,
2: да, просто это ты уже присытился, тебе надоело уже просто. Это уже неинтересно. Уже, согласись, уже так не радуют те вещи, которые раньше радовали. Ну, там, вот раньше мы там куда-то с парнями, пешком сейчас пойдем. О, у нас тут немножко чего-то там выпить из чего-то это. Мы костер сделали, вот сидим, классно нам на речку смотрим.
3: А я сейчас в поход вообще не хочу. Да и раньше, кстати, не сильно, но сейчас вообще...
2: Ну, сильно меньше.
1: Не, я сейчас сильно хочу, просто.

0: сейчас там пробуется.
1: Сейчас работаем
0: немножко.
1: Сейчас праздники вот эти опять пройдут. Сейчас январские, потому что устал уже. Сейчас вот февраль будет, и все будет нормально. Сейчас 14, 23, 8 вот это все пройдет. Сейчас день рождения, и у тебя год за годом последний так.
2: Ну, сейчас вот после 50. Вот надо вот так уже.
1: Я для себя уже обозначил, думаю, ну сейчас до 40. Я
2: уже не понедельник, да?
1: Уже не понедельник. Я уже начинаю измерять свою жизнь такими десятками. Думаю, вот сейчас после 40, я вот точно до 40 сейчас поработаю хорошенько, что-нибудь тебе вот скоплю какой-нибудь капитал, что-нибудь сделаю себе, устаканю свою жизнь. И как начну хорошо жить после 40?
0: Ага, да. Ну, и так же не бывает.
2: А для чего вообще? Вот вы решили для себя? Для чего?
1: Чтобы хорошо было.
2: Нет, жить в целом. Вот ты, Дим, для чего живешь?
1: Чтобы было хорошо.
0: Ты сейчас серьезно?
2: Да.
0: Это, кстати, экзистенциальный кризис, который связан с кризисом среднего возраста, когда помимо вот всех остальных вещей, там, что где-то что-то радовать перестают, где-то еще какие-то моменты с организмом там происходят.
2: Да, ты начинаешь искать смысл.
0: Начинаешь задаваться вопросом, да, а вообще зачем? И вот тут вот, конечно, начинается. Кто-то, не знаю, там, в детях все это находит, да. Кто-то...
2: Ну, как будто бы это очень вариант, логично.
0: Кстати, да, это основная функция наша вообще, собственно, продолжение рода.
2: Как да, будто бы как дети наполняют смыслом твою жизнь, нет?
1: Да, а вот дети, все, у тебя появились дети, там двое, трое, ты их вырастил, вот они ушли в свою жизнь, а ты остался
0: внуки
1: один.
0: Внуки появились у них. Ты паровый.
1: Ты внуков вырастил.
2: Вообще, как будто бы семья. Вот мне семья, кажется, да? Сильно дает опору семья, когда есть плотные взаимоотношения.
1: Но они же все вот ушли, и там...
0: Лекарство от всех болезней ищешь, какой-то суперученый, и вот там в этом погряз. Ну, вот там возможно.
2: Но все равно, мне кажется, даже если ты найдешь, и что потом? Вот ты нашел, и что? А у тебя ни ребенка, ни котенка.
1: Нет, мы же не говорим, что дети — это совсем нет. Дети вот у тебя выросли, и они пошли жить свою жизнь. А ты вот остался здесь дальше.
2: Ну как, они же с тобой продолжают коммуницировать. Они по-прежнему твоя семья, твои дети.
0: Они продолжают тебе не звонить.
1: Ты часто с мамой коммуницируешь своей?
2: Практически каждый день.
1: Созваниваюсь каждый день.
2: Ну, не созваниваюсь, мы переписываемся, там, голосовыми обмениваемся, видео, фотографиями.
1: Круто.
0: Но это редкость большая.
1: Ну, большая, потому что мы с мамой, ну, не знаю, ну, раз в две недели, может быть, созвонимся, болтаем.
2: А моя хочет и общается со мной, и все. Но я ее вообще хочу перевести, чтобы она вот рядом жила.
1: Я тоже хочу перевести, но это редкость, когда родители так плотно общаются с своими детьми. Как правило, дети, у них своя какая-то жизнь, свои проблемы.
2: Так у меня просто нет семьи, кроме матери. У меня больше никого нет.
1: Да,
2: это моя основная семья.
1: Давай, ладно, давайте.
2: Я и мама. Все.
1: Давай не о Роме поговорим, а о каком-нибудь человеке, у которого уже появились дети, они выросли, и они там живут свою жизнь, у них там свои проблемы какие-то, а ты вот остался.
2: Ну вот у меня мать осталась, а я поехал жить свою жизнь.
1: Вот мама сейчас для чего? Вот чем она занимается?
2: Она хочет переехать ко мне. Это ее основное. Она сейчас потихоньку идет.
0: У меня родители, как бы это ни забавно, вот говорят, к земле там тянет. У меня родители всю жизнь прожили в городе. Это, ну, супер вообще городские жители, там на верхних этажах и так далее. Внезапно, непонятно с чего тут, они уже там ближе, ну, после 50, наверное, дача. Все, мы будем...
1: Да, у меня мама наоборот, она
0: мы
1: такая,
0: будем
1: говорит,
0: ездить на дачу.
1: Этот дом, эту траву вот эту вот косить постоянно.
2: У кого, видимо, было много дач, она такая, нет. А у кого...
1: Купил мне квартиру, говорит, все, у меня квартирка вообще великолепная. Буду гулять по городу, кайфовать.
2: Да, а потом придешь на следующий год, а у нее уже рассада на подоконниках.
1: Цветы у нее уже есть.
0: 100%.
2: Какие-то огурчики
0: пошли. Да, я родителям говорю, мам, приезжай ко мне в гости, там, Сочи, все дела. Она говорит, не могу, мне сейчас там надо, уже сезон начинается, там что-то высаживать. Ты издеваешься? Вот у него смысл прям в этом.
2: Так, ну, вот у меня тоже сегодня мне мама отправила видео. Вот, смотри, теперь забор мне вот тут поставили. Вот мои грядочки. Это уже чесночок у меня взошел.
0: Вот
2: тут яблонька уже цветы дала. Я ее в том году посадила. Вот, радуется.
1: Вот это, конечно, очень круто. Это то, чему я завидую, когда человек находит какое-то дело, которое он может... Ну, со своими руками создавать, да, это пусть огород будет, ты сам сажаешь, сам что-то выращиваешь, копошиться в мотоцикле, вот тебе очень нравится, ты там что-то на гитарке, там какие-то стихи свои пишешь. Я ничего этого не умею делать.
2: Мы же помним, ты один раз спустил воздух из батареи.
1: Да, было дело.
0: Поэтому ты филигранно ВК-клипы смотришь, вот у тебя тоже хорошо.
1: Вот, да, я как будто, мне надо научиться что-то делать своими руками, а мне не нравится.
2: Попробуй театр теней.
1: Фигня какая-то.
2: Ну вот это вот.
1: Но собаку.
2: Это же, ну да, собаку.
0: А там кроме собаки что-то получается еще?
2: Там еще птичка же есть.
1: Не знаю,
2: там только всего получается, я озвучить не могу, правда. Ну а чем бы ты хотел? Ну что ж, не обязательно на самом деле руками?
1: Это самый главный вопрос. Что я хочу делать?
0: Так можно пробовать же. Ты вот смотри, ты открой, вот люди ходят, куча всего есть. Не знаю, у меня бывшая жена вот пошла на КПРУ.

0: Что?
1: На КПР.
2: Это как, что?
1: Это вот...
2: Боевое искусство, где танцуют?
1: Да, танцы, да, вот это все. КПР.
0: Теперь послезавтра как КПР.
1: Вот человек вот за 40 лет пошел на КПР. Я тоже думаю, ну вот зачем? А вот пробуют, нравится, кстати, вот говорит, пожалуйста. Кто-то на гештальт-психологию ходит, кто-то еще. Ну просто пробовать надо эти все штуки непонятные.
0: Но это же опять полжизни положишь, вот напробуешься.
1: Да подожди. Но
0: ты пошел, это не понравилось, то не понравилось.
1: Что, ты от процесса должен удовольствие получать.
2: Ну да, не на результат точно.
1: Это же не так, что ты проходил 3 года такой, а, все фигня была, ничего мне не получилось. Ты в процессе, может, там народ какой-то будет интересный, с которым ты будешь коммуницировать.
0: Мне нужны какие-то соревнования постоянно, я знаю.
1: Ну вот, ходи куда-нибудь, Элиас, где есть какие-то соревнования.
2: Элиас?
0: Элиас.
2: Падл!
1: Точно. Квизы
2: тебе сильно подойдут. Вот это вот.
0: Надо попробовать теннис, потому что я футболом же люблю заниматься. Вот футбол мне очень нравится. Но в футбол мне играть нельзя, противопоказано. Я сумасшедший. Ну, я реально...
2: Там не только по футболу проблемки, если честно, если ты сумасшедший.
0: Я клянусь, волейбол, вот все командные виды спорта, где соревнования. Мы в Египте отдыхали с Викой. Вот. А в Египте что там? Отель, all inclusive, пляж, и там много старых немцев. Угу. И один я молодой.
2: Типичный Египет.
0: И один я молодой. Вика у меня любит отдыхать на пляже.
1: На дыр-пляже.
0: Да, и она просто лежит, кайфует, я не знаю. Дыр-пляж, все хорошо.
1: Но там только немцы.
0: А там что, ну ты, у тебя все, ты напиточки, ты пьешь, сидишь. Но мне лежать скучно. Мне скучно лежать, я смотрю, там играют в волейбол. Старые немцы.
2: Старые немцы. Ты пошел, растолкал там всех старых немцев.
1: Противотанковые мины просто перекидываются, да?
0: Да, старые немцы и пара там аниматоров, каких-то молодых, два молодых араба. Я пошел играть в волейбол. Все, для меня это игра, понимаешь, это соревнование. Мы должны... Немцы...
2: Мы играем на этих двух арабов. Забираем с собой потом.
0: Нет, они такие, немцы, а что там? Шажочек влево, шажочек вправо. Я, мяч летит, я в прыжке, падаю, отбиваю. Я ободрал себе живот. У меня коленки в крови, просто локоть ободранный здесь торчит. Я возвращаюсь к Вике, весь просто в крови, весь избитый просто. Говорю, ты что делаешь? Я говорю, ну, в волейбол играл.
2: Да я показал там этим немцам.
0: Да. И это невозможно. Я не могу поиграть в удовольствие. Мне прям надо выигрывать обязательно. Вот прям надо сделать все. Мы здесь, господи, был день рождения на пляже тоже. Не на пляже, а на природе. База отдыха какая-то, и там волейбольная площадочка, а там мелкая щебеночка. И мы пошли поиграть в волейбол. Я первую травму, знаешь, как получил? Как? Вот мы командами так устали. По ту сторону
1: сетки. Когда пошли здороваться просто вначале. Поприветствуйте соперника.
0: Я такой разворачиваюсь, мяч летит куда-то в сторону. Я в прыжке падаю, отбиваю его, обдираю себе локоть в кровь. Я бегу, говорит, да мы, ваша подача, мы тебе мяч просто бросили.
2: Бильярд тебе надо.
0: Попробуй бильярд. Я себе кием в глаз выбью, мне кажется.
2: Там сложно, там не надо падать, там просто вокруг стола ходишь, и все, там нет.
1: Ну, кстати, бильярд поспокойнее. Вот
2: сильно там... спокойнее, да.
0: Ну и скучнее.
2: Не падаешь, скажем, ни прямо, щебенки, скучнее, ничего.
0: Да, ничего нет такого. Надо в теннис попробовать. Кто-нибудь возьмите меня в теннис поиграть.
1: А в Сочи есть же этот падл.
0: Падл скучно.
1: Почему?
0: Я не знаю, но он какой-то средненький.
2: Так ты попробуй сначала.
1: Да нет, говорят,
2: давай там сначала с настольного начнем.
1: Там же
2: играть.
1: Еще все активнее получается за счет того, что мяч у тебя не улетает, там же стенки.
0: Да. Надо попробовать. Вот, Дим, ты правильно говоришь, да? Надо попробовать.
3: Многослов. Истина где-то между. Погода на МАКС-ФМ.
4: Спонсор выпуска «Армед» – многофункциональный лечебно-диагностический центр. Завтра, 5 мая, во вторник, в Сочи днем синоптики обещают переменную облачность, но, что очень важно, без осадков, а воздух прогреется до плюс 14. Но как-то все равно не то. В Красной Поляне днем ждем небольшой, но от этого не менее неприятный дождь, а столбики термометра поднимутся до плюс 13.
3: Реклама спонсора.
5: Чихаешь без остановки? Заложен нос? Не знаешь, на что аллергия? Сдай комплекс 107 аллергенов в клинике «Армед». Каждое воскресенье со скидкой за 8800 рублей. Подробности по телефону 254-55-55.
3: Реклама на МАКС-ФМ.
4: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов, только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
7: Твой таунхаус практически на пляже?
8: Да.
7: В закрытом поселке?
8: Да.
7: Где это?
8: Эко-курорт Тюльпановка. Сочи. Купи для семьи. А захочешь, сдавай в аренду и зарабатывай. 100 метров от моря.
7: Хочу.
8: Звони прямо сейчас. 8-918-290-40-40.
7: Звоню. 8-918-290-40-40. Тюльпановка.
9: Застройщик ООО «Гранд Риэлт». Проектная декларация на сайтах «Наш дом РФ» и «Тюльпановка.ру».
3: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: Многослов. Здесь разговаривают.
1: Тяжелым себя чувствую я.
2: Тяжелым?
1: Очень тяжелым.
2: А ты хотел бы уметь петь?
1: Хотел бы.
2: Да?
1: Хотел бы уметь петь, на гитаре
3: так
1: играть.
3: Так сходи на вокал, походи.
1: Красиво танцевать.
3: Походи вот на импровизацию, там, не знаю, вот, попридуряйся, там никого хоть не надо обыгрывать.
1: А я же сказал тогда, приду и не пришел.
3: Не пришел.
2: Да. Это нормально.
1: Испугался.
2: Скучно же.
1: Скучно, да.
2: Я просто дома скучно, поэтому ты никуда не пошел.
3: Это помимо... Ты просто становишься еще тяжелым на подъем. Это да.
1: Да. Я поэтому говорю тяжелым. Вот когда помоложе был, думаешь, эх, в Сочи, поехали
3: за
1: до
3: любой
1: лета.
3: Кипиш. Да.
1: Просто сорвались,
3: 12
1: поехали.
3: Ночи в Краснодар, чего-то там.
1: В незнакомый
3: там,
1: город. Конечно. Мы здесь приехали, не договорились ни с кем. Мы в Сочи как приехали? Мы приехали. Нас на вокзале поймала тетя, говорит, вот там
2: которая
1: у нас...
2: жить, спать, ночевать, которая хэштегами разговаривает.
1: Да, пришли мы к тете.
3: Девочки еще говорили так.
1: Два дня пожили у нее... Покупали газету из рук в руки, читали объявления, сняли жилой гараж. Потом приехали друзья, и мы в 17-ром жили в одном жилом...
3: «Экспресс Сочи», по-моему, газета называлась.
1: Нет, «Из рук в руки».
3: Да?
1: В 17-ром жили в одном жилом гараже. Все лето. Вообще было весело, неимоверно.
3: Даже был дух авантюризма, потому что ты еще был молод, юн.
1: Да?
2: Да, и многого не надо было. Как будто бы сейчас жить с кентами в 17-ром, даже втроем, да.
1: Ты такой, мне сейчас гость какой-нибудь приедет ко мне переночевать, да уже дискомфорт какой-то. Это куда?
2: Так ты не приглашай.
1: Я так и не делаю уже больше.
2: А как они приезжают тогда?
1: Ну, было, ко мне приехал гость, думаешь, так надо постелить, а это уже сразу дискомфорт создается. Ты вот, у тебя же все твое в этой квартирке в небольшой. Ты же ко всему здесь привык.
2: А, вот ты такой, типа, ты... Постелить кому-то на диване, это ты свое что-то отдаешь.
1: Нет, но все равно постелил на диване, а диван это же там, где кухня. Тебе нужно по ночам ходить.
2: Ну, по ночам ходить надо тебе.
1: Мне иногда надо по ночам.
3: Нет, но
1: ходить.
3: Это создает еще, если на какой-то промежуток длительный. Вот у меня вот брат приезжал,
2: типа, и часов 8, это
3: нет,
2: уже неприятно.
3: Нет, там 3-4 недели, понимаешь, что ты уже где-то на третьей неделе ты просто думаешь, ну, квартира маленькая, ну.
2: Да. Ты же...
3: Тебе утром вставать надо, например, а ему нет.
1: Да, и ты как этот на цыпочках ходишь, как дурачок.
2: Да не надо, не надо. Это же его проблема.
1: Невежливо.
2: Невежливо вот так вот говорить про брата, сидеть на радиошоу.
3: А он все равно не слышит.
2: А он у тебя глухой?
3: Нет, у него там не ловит.
2: Все хорошо.
1: Ну, в интернете можно слушать где угодно.
2: А ты вообще, вы вообще гостеприимные? Вот так вот.
1: Мне нравится, когда приходят гости, но не менее нравится, когда они уходят в тот же вечер.
2: Нет, окей, в тот же вечер это нормально. Я в целом про гостеприимство говорю. Ну, когда ты там ждешь гостей, что-то готовишь специально, чтобы им понравилось, чтобы им всем было комфортно здесь сидеть, удобно вот здесь. Вот это тебе, вот это нравится тебе делать?
3: Мне нравится. Ну, я не готовлю, а просто, ну, вот
1: мне
3: сам,
1: нравится
3: сам
1: наблюдать,
3: факт,
1: как кто-то готовит, сам готовится
3: процесс.
1: К приходу моих
3: ждем
1: гостей.
3: Гостей, да-да-да. Ну, как вот раньше мы это делали, помнишь, у нас в вокзальном районе было,
1: да.
3: Спот у нас был, где вот мы собирали гостей.
1: Но там никто обычно не готовился.
3: Ну, просто... Почему? Готовились. Мы ехали в «Магнит», там привозили там под 12 огромных каких-то пакетов там со всяким.
1: А, да, мы, я помню, мы собирались у вас пельмени лепить. Вообще было классно.
3: Да.
1: Просто тесто принесли, намесили, лепили пельмени, варили.
3: Андрей готовил, у нас там был повар специально, помнишь?
1: Да,
3: ну, ты
1: да.
3: Что, там хорошо. Подготовка была такая.
2: Ну вот, я вот именно про вот это гостеприимство.
3: Прикольно.
2: Я про не то, что вы там вместе куда-то, а именно вот... Потому что для меня в детстве было, когда приходят гости, это сейчас будет классно. Сейчас будет праздник, сейчас конфеты у нас появятся шоколадные, откуда-то не возьмись, бабушка нашла их, достала.
3: Ну, гости с чем-то положительным всегда
2: ассоциируются. Потому что гостям всегда все самое лучшее. Ну, то есть вот мы сами едим какие-то невкусные карамельки, приехали гости.
3: И посуду для них другую достали.
2: Опа, да, сервис наконец-то там.
3: Не пользовались.
1: Я не помню в детстве, чтобы к нам гости приходили.
3: Мы ходили вот к родственникам чаще, конечно, всего. Там
2: к нам приходили. Причем приходили просто так. Вот просто они брали и приходили, и все.
3: Мы, кстати, перестали ходить в гости толком-то, вот если...
2: Да, без звонка. Вот
1: мы перестали лазать в окна любимой женщины.
2: Вот смотрите, это же...
3: Потому что они... Куда они? Там в том же помещении находятся. У тебя же ключ есть. Зачем тебе?
1: Зачем? А вот хоть раз в окно залезть. Вот сейчас приеду и залезу в окно. К любимой женщине. На 16 этаж.
2: Нет, это когда вы еще не вместе надо так делать, а когда вы уже вместе живете, странно, когда у тебя есть ключ от квартиры, и ты такой...
1: А я полезу в окно. Авантюризм. Мне скучно жить.
2: Сначала выплати до конца ипотеку, а потом уже лезь.
3: Ты давай что-то... Начни с чего-то попроще. Зачем тебе сразу...
1: От исхода... моего восхождения к окну вполне возможно зависит выплаченная ипотека. Там же страховка есть.
2: А, есть страховка, да?
1: Конечно.
2: Круто. Тогда это звучит как бизнес-план для твоей женщины. А ты перестал... А можешь в окно ко мне залезть?
3: Перестал в окно ко мне.
1: Опять получилось.
2: Но это же всегда как будто, если кто-то был против. У нас в Казахстане была такая традиция, что невесту могли украсть. Ну как украсть?
3: С ну, как традиция.
2: С ней договорились.
3: Преступление.
1: Да, да, с ней, с ней договорились. Там
2: с ней договорились, говорит, все, я тебя краду, она говорит, да, ты меня крадешь. И сама, же... и сама крадется, выходит куда-то.
1: Там
2: и
1: же был момент, что когда невесту украли, там не надо было ей что-то приданное или что-то такое платить родителям. Потому что ее украли. Колым, да.
2: Да, да, да.
1: Не, подожди, Колым это кому? Колым это родителям невесты платит.
2: Я не знаю. Просто слово мне нравится, я говорю Колым. И все.
1: За тебя Колым отдам.
2: Да.
1: А у невесты приданное.
2: Ага. Ну там
3: просто поменяли, что ли?
2: Тоже какое-то название.
1: Короче, есть. Там, чтобы не платить, можно было просто украсть.
2: Да.
1: Чтобы Колым за нее... В этом принцип воровства.
2: Чтобы за нее...
3: Так это по-прежнему преступление.
2: За тебя Колым отдам, это чтобы за нее не платить Колым, ты его просто украл и все. Ну нет, там обычно... Ну это такая традиция. Я помню у нас как...
3: Это когда я за тебя потом отдам.
2: Да, у нас сосед, дядь... Я вам на карту закину.
3: Сейчас украду, а потом...
2: Дядь Мурат просто ходил, орал. Просто орал, ходил по улице. И говорит, что случилось? Да этот Аслан, что, украл? Мою дочь украл! И все, и потом на свадьбе уже через несколько месяцев гуляет.
3: А зачем он орал, ходил так?
2: Ну, просто, что он был против, наверное, или еще что-то. Ну, что, у тебя украли дочь просто из дома. Ты просыпаешься, дочери нет.
3: Так ты же в полицию едешь, нет?
2: Да нет, никто не едет в полицию.
3: Просто ходишь по двору, орешь.
1: Нет, там же она не против была, чтобы ее украли.
2: Да, да, да.
1: Там, если она против, ты ее не украдешь. Не получится.
2: Она, они там всегда... Невесты, они крепче, чем жених.
3: То есть такой в ноги попытался пройти, да?
2: Да, да.
1: Короче,
2: традиция же интересная. Вот она про вот эти, как ты говоришь, перестали лазить в окно, вот как будто бы украсть невесту, это вот то же самое.
1: Слушай, мы вчера ходили в гости к соседям.
2: Никого не... Через дверь, все нормально.
3: К соседям?
1: Да. Ну, в смысле, мы там в соседнем доме живут. Ходили в гости, отлично посидели, вообще классно было, мне понравилось.
2: А вы, ну, вы знакомы, где вы познакомились? В домовом чате?
1: Нет, это знакомая подруга моей девушки и ее муж.
2: Но это вы не к соседям пошли, это вы к друзьям
3: это
2: пошли.
3: Это она пошла
2: но
3: к подруге живут, и взяли
1: живут еще, рядом.
3: Чтобы мужу было не скучно, тебя взяли.
2: Тебя взяли, да.
1: Да, вы теперь дружите, говорят.
3: Да, вот давайте. Вы там про что-нибудь пообщаетесь, там, на футбольном там или что вы там.
1: На своем. Нет, давай мы завершать сегодня уже эфир будем.
2: Да, уже все, уже нет никаких сил.
1: Я сейчас что сделаю? Я пообещаю, что на этой неделе попробую что-нибудь.
2: Вот такое расплывчатое, да?
1: Ну, что-нибудь попробую, в понедельник расскажу.
2: Например, падл или знаю. Теннис, что-нибудь такое?
1: Ну, что-нибудь такое.
2: Вокал. Давайте все что-нибудь попробуем.
1: Давайте все что-нибудь попробуем на неделю.
3: У меня времени нет на неделю.
2: Ну, как-то нет. У тебя выходных не бывает, что ли?
3: Ну, в субботу, воскресенье будет.
1: Нет, так после работы. Ты же вечером заканчиваешь после работы. Вот часов 7-8 сходить.
2: Так ему в 5 вставать.
1: Что-нибудь попробуй. Что-нибудь маленькое попробуй.
2: Попробуй выспаться, Дим, кстати. Как тебе
3: идея? Я на этой неделе...
2: Попробуй выспаться.
1: Это вы расскажешь нам.
2: Да.
1: И ты что-нибудь попробуй.
3: Я попробую. В целом за, но я не знаю, что это надо...
1: Давай каждый из нас друг другу не будем говорить?
2: Не будем
1: просто
2: говорить.
1: Просто каждый что-нибудь попробует?
2: Да, или
3: шапку накидаем
2: или придумаем,
3: название.
2: Что там. Попробовали.
1: Да, но если надо хорошо придумать. Надо честно попробовать. Вот честно, Дим, давайте, мизинчиками.
2: Что мизинчиками?
3: А если я не успею, я на следующую могу же перенести неделю? Ну, мало ли.
1: Ты можешь будешь так откладывать.
2: Ну, все, давайте.
1: Мы что-нибудь попробуем, да.
2: И вы тоже что-нибудь там попробуйте.
1: Попробуйте что-нибудь там. Все. Пока. Хорошего дня.
2: Дня.
0: У нас было 3 микрофона, 3 говорящих головы, 75 непроработанных детских травм, полчайника крепкого чая, 2 часа чистого эфира и целое море тем для обсуждений. Шоу «Многослов». Каждый понедельник с 7 до 9 вечера. Вечно молодой Моторс с Максом Масленниковым. Вечно
4: молодой. Если бы Юля и Артур выбирали мотоциклы, интересно, что бы это было. Но пока что в эфирной студии радиостанции Макс ФМ единственный участник утреннего шоу «Профитроли», кто ездит на двух колесах. Мотоциклы с автоматом. Почему это уже не мопед, а тренд? Долгое время считалось, что настоящий байкер должен переключать передачи сам. Однако рынок меняется. По данным Honda, еще в 2022 году более половины продаж в Европе пришлись на модели с автоматической коробкой передач. В чем суть? Современные системы – это уже не про скутеры. Это роботизированные КПП. Например, Honda, DST, Yamaha, TMT, KTM, AMT и так далее, где электроника управляет сцеплением, а вы либо жмете кнопки на руле, либо доверяете автоматике. Есть даже гибрид. Вы можете не пользоваться рычагом, но в любой момент вмешать ручную коробку. Кому это нужно? Новичкам однозначно упрощает обучение, исключает риск заглохнуть или заблокировать двигатели. Горожанам спасает руку в пробках, позволяет сосредоточиться на дороге. Туристам на дальних дистанциях пилот не так устает. Минусы тоже есть. Техника тяжелее, дороже обслуживания, съедает часть драйва от жесткого контроля. Но прогресс очевиден, автомат перестал быть диковинкой, превратившись в удобную альтернативу для тех, кто ценит комфорт. Рубрику представляет Мотоакадемия «Вечно». Молодой курсы для тех, кто уже получил категорию А и хочет начать ездить уверенно. В Академии действуют два направления обучения. Курс «Интенсив», «Поехали», там, где вы протестируете более 15 мотоциклов, от самых легких до самых больших, поймете, какой мотоцикл подходит именно вам. И курс «Харлей Дэвидсон», отдельная программа, основанная на базе полицейской школы вождения «Паладина» и опыте преподавания с 2008 года. Формат интенсивов, 3 дня обучения, теория, практика, маленькие группы, в стоимость входит аренда мотоциклов, учебная экипировка, топливо, страховка, фирменный мерч и медиапакет. Профессиональное обучение проходит круглый год на территории «Сириус» автодрома. Участие возможно только при наличии категории А. Подробности и стоимость узнавайте на «Вечно молодой motors.ru».
5: Реклама на MaxFM. Более 1000 коллекций керамической плитки от ведущих мировых производителей по лучшим ценам. Подбор и расчет материала, разработка, дизайн проекта. Ждем вас в салоне плитки по адресу: улица Авиационная, 15, торговый центр «Мишутка», строительный магазин «Многострой».
6: Впервые в Сочи. Консультации доктора Марсела Нтира, лауреата премии про докторов среди пластических хирургов. Только со 2 по 6 мая. Запись на сайте doctormarcelo.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама на радио реально работает.
5: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: на Макс.ФМ.
1: Почему я выбираю для шопинга ТРЦ «Олимп»? Потому что бесплатная парковка, есть одежда, обувь, косметика, продукты, все товары, техника для дома, мебель, отделочные материалы, плюс развлечения для всей семьи и кафе. Только ТРЦ «Олимп», транспортная 28.
2: Пиццу можно просто съесть, а можно запомнить. В «Пит-стоп» делают свое тесто, готовят оригинальные соусы и добавляют моцареллу без заменителей. А еще попробуйте фирменный брецель «Бортик» с кунжутом и крупной солью. Пицца, которую хочется доесть до последнего кусочка. «Пит-стоп». Просто заказать. Быстро получить.
0: Эффективные рекламные интеграции. Звоните 264-70-70 или пишите MaxFM в социальных сетях.

0: И господа, вы готовы? Представляем вашему вниманию утреннее шоу «Профитроли 2 плюс 1».
1: Профитроли 2 плюс 1.
0: Макс Масленников, Юлия Романовская, и Артур Киш. Редакторы, журналисты, сценаристы, актеры шоу и самые бодрые люди этого города. Каждый будний день на Макс FM с 7 до 11.

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Подпишись на MaxFM в социальных сетях. Узнавай интересное, общайся, играй.
1: When I was six years old, I broke my leg

XFM. Слушай в Красной Поляне на 105.1 и онлайн в любой точке мира. Макс FM. Сочи 23 часа.

FM. Сочи полночь. В эфире средства массовой информации радиоканал МАКС-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ предназначена

FM. В Сочи 2 часа. В эфире средства массовой информации радиоканал МАКС-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-2301-548 от 14 марта 2016 года выдано Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Информационная продукция СМИ.